0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Итак, я хочу возвратиться к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы продолжаем уже четвертое служение развивать весьма интересную тему о расцветшей вере. О вере в ее самом глубочайшем и самом, я бы сказал, основном понимании веры как сердечному, твердому доверию Богу. Вера, которая полностью полагается на то, что в этом мире нет ничего, чтобы имело самостоятельную возможность противостоять Всевышнему. Мы об этом говорили, я не буду повторяться. Мы также говорили о том, что истинная вера доверяет Богу, что любящим Его, призванным по соизволению Его, все содействует ко благу. Что нам нужно принимать те происшествия, которые приходят в нашу жизнь, именно в нашу жизнь, я подчеркиваю, как могущие принести нам не разрушение, а благо. Разумеется, в том случае, когда мы пытаемся понять в этих происшествиях волю Божию. И мы говорили также в прошлый раз, что то, что происходит с нами, оно дано нам как некие знаки в жизни. Нам нужно суметь их распознать, чтобы вынести некоторые уроки. Итак, я буду вновь читать из книги «Плач Иеремии», 3 глава, 37 стих. Мы вслушаемся в эти слова. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть». Это вот основное наше утверждение. Пророк прямо и задает такой вопрос. Риторически, в принципе, он сам отвечает на него. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? То есть, кто это говорит, что может произойти нечто в нашей жизни, о чем не знает Бог? Или что-то, что не допущено Богом? Мы акцентировали наше внимание на том, что в нашем хождении порой мы имеем некую дихотомию, раздвоение. То есть языческие верования плотно проникают в мир, и христианский в том числе. Если мы понимаем противоборствующее начало, как дьявола, как того, кто борется с Богом, не дай Бог, конечно, иметь такое понимание, то мы признаем наличие двух богов в мироздании. Но мы об этом достаточно подробно говорили, что все исходит от Бога, Бог все контролирует, и даже волос с нашей головы не может упасть, а вот орудия, которые Он использует для того, чтобы осуществлять свою волю, разные орудия, и нам нужно познать, каким образом Бог совершает то или другое. И вот здесь в книге «Плач Иеремии» написано: «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий?» Мы как раз об этом говорили в прошлый раз. Слово «сетует», оно переводится как «ропчет». Прямое значение этого слова – «зачем мы ропчем? Зачем ропчет живущий человек? Всякий сетуй на свои грехи, на грехи свои». Заметьте, вот эта тема для нас наиболее интересна сегодня, потому что мы всегда сетуем на кого? На кого угодно. И на что угодно. И всегда все, что происходит с нами и в нашей жизни, уж этого уж точно не за наши грехи. Потому что мы никогда их не ощущаем. Вот поэтому и говорится здесь: испытаем и исследуем пути свои и обратимся, то есть возвратимся, повернемся к Господу. Я говорил в прошлый раз, что человек, ропщущий, недовольный своей жизнью, Тот, кто внутреннее свое состояние выражает и словами, и действиями, он как бы утверждает этим, что Творец поступает с ним несправедливо, и что? И ошибается. То есть человек буквально в ропоте своем утверждает, что Бог ошибся, неправильно сделал, чего-то не доглядел, не досмотрел, но Бог не ошибается. Мы читали с вами: «Каждый сетуй на свои грехи». И вот теперь важный принцип, который мы возьмем сейчас, он выводится из этого указания: «Каждый сетуй на свои грехи». Этот принцип звучит так: «Нет страданий без греха». Конечно, когда мы говорим о законах, они имеют исключение. И мы обратим внимание на исключение. Потому что эти законы не догмы, которые над человеком, а они даны для кого? Для человека. Когда в Пятикнижии говорится о Божьих законах, данных Всевышним, для какой цели даны людям? Написано, чтобы ты что? Жил ими. Не умирал ими, но жил ими. То есть все, что дает Бог для жизни. Поэтому во всяком законе может быть, во всякой закономерности некое исключение. Мы рассмотрим его, но сейчас основополагающий принцип – нет страданий без греха. Вы знаете, чем отличается верующий человек, который соблюдает заповеди Божьи? Чем он отличается от человека, не живущего по заповедям Всевышнего? Обычно, когда неприятности приходят в жизнь человека неверующего, если они его очень сжимают тесно, что он произносит? Первая фраза его: «За что?». Причем в этой фразе вложено нечто: «Не за что». Согласитесь, когда мы спрашиваем «За что?», мы всегда подразумеваем «Не за что». То есть, и за что это мне вообще послано? Не видим, если мы пребываем не в вере. Но верующий человек, он тоже спрашивает нечто подобное. Но он немножко по-другому спрашивает. И поэтому он имеет возможность получить ответ. Он спрашивает, за что именно. То есть, тот, кто говорит «за что», он уверен, что не за что. А тот, кто верит и соблюдает Божьи заповеди, когда в его жизнь приходят испытания и страдания, он понимает, что есть за что. И его вопрос: за что именно? То есть с чем нужно разобраться? Проще говоря, у того, кто живет верой в то, что все, что происходит, происходит по приказу, я подчеркиваю, Всевышнего, и все, что допускается в нашу жизнь, приходит, будьте внимательны, в соответствии с нашими поступками. Слышите? У кого ясное понимание, что нет страдания без греха, у того действительно будет глубокая и истинная вера. Я подчеркну еще раз или повторю. Кто верит, что все, что происходит, делается по приказу Всевышнего, и все, что допускается, приходит в соответствии с нашими поступками. Услышали меня? Представьте случай, когда человек говорит, что верит в божественное провидение, но абсолютно не видит связи между своими бедами и своими грехами. Бывают такие люди, правда? Ну, наверное, мы к ним больше частью относимся. Но мы не задумываемся, когда мы не видим никакой связи между нашими бедами и нашими грехами, мы вольно или невольно полагаем, что Бог заставляет нас страдать или свои творения заставляет страдать без смысла. То есть просто так. Значит, таким образом мы приписываем, не дай Бог, как говорил апостол Павел, никак, халила вехас. На иврите эти слова звучали так: «Да не будет этого». Мы приписываем, будто бы Творец создал мир, чтобы издеваться над ним. И мы понимаем, что каждое разумное существо, оно никогда не будет так думать о благом Боге. Вспомните Псалом 144, 17 стих, говорил царь Давид: «Праведен Господь во всех путях своих, и благ или благочестив во всех делах своих». Подчеркиваю, когда мы встречаем слово «правда» или «праведность», мы часто понимаем это слово в определенном аспекте, в котором оно используется сегодня. Когда мы слышим слово «нет неправды в нем», да? Как мы понимаем? Мы понимаем это в плане чего? В плане честности. Но на самом деле это слово на древнем языке, вообще праведник, цадик и праведный, говорящий правду, делающий правду и справедливый – это одно и то же слово. Поэтому в 91-м псалме 16 стихом написано, чтобы возвещать, что праведен Господь и нет неправды в нем, буквально в оригинальном тексте можно прочитать так, чтобы возвещать, что справедлив Господь и нет в нем чего? Несправедливости. Подчеркиваю, несправедливости в Боге нет. Об этом говорит наш учитель. 7 глава Евангелия от Матфея, 11 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него». Можно ли помыслить, что Творец может быть намеренно жесток с нами? Понятно, что такая вера ущербная. Поэтому напрашивается вывод, друзья мои. Если человек верит в то, что все, что приходит в нашу жизнь, допущено Богом, значит, он должен верить, что и трудности, и лишения, которые мы порой испытываем, они также от Творца. И вот о чем мы говорим сегодня. У страданий есть причина. И нужно понимать, что именно наши проступки, наши ошибки, наши промахи, потому что одно из значений слова «грех» – «хет» – промахнуться мимо цели. Промахи наши, они приводят к нашим несчастьям. Поэтому все происходящее справедливо, и все, что происходит, мы об этом говорили, я повторяю некоторые вещи, для того, чтобы дать нам благо. Вопрос состоит в следующем. В чем состоит это благо? Во-первых, для того, чтобы пробудить человека, пробудить его, пробудить человека к изменению, к исправлению, направить человека на верный путь, чтобы он мог достичь высшей цели и удостоиться счастья в этой жизни. Поэтому, когда человек осознает, что нет страданий без греха, то он тогда и понимает, что все, что происходит в жизни, даже если это против его желания, вот что-то произошло со мной, а я бы не хотел, но и это может приблизить меня к Творцу. Человек, который понимает это, начнет искать волю Всевышнего во всем, подчеркиваю, что с ним происходит. И значит, он будет пытаться сделать что? Осмыслить свою ситуацию, пытаться разобраться в своем страдании, пытаться понять, как именно Господь хочет приблизить его к себе. Вот это и есть совершенная вера. Итак, друзья, мы говорим сегодня о том, какие знаки нам подаются, мы к этому подойдем. И мы читали с вами, чтобы нам радоваться, говорит апостол Иаков, когда мы впадаем в различные искушения. Он говорил о том, что происходит изменение наше внутреннее, мы меняемся, приходим к совершенству и можем просить у Бога мудрости, чтобы распознать вот эти знаки, чтобы понять, для чего допущено то или другое. Мы понимаем, что для того, чтобы понимать, что происходит с нами, нужна мудрость. А вот для того, чтобы была мудрость, нужны определенные качества. Псалом 110, 10 стих. «Начало мудрости, как написано, страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». Смотрите, сказано, начало мудрости – богобоязненность, страх Господень. Вот вопрос-то, а в чем тогда начало богобоязненности, правда? То есть, чтобы подойти к началу мудрости. Кто есть богобоязненный? Скажу очень просто. Тот, кто понимает, что за все есть расплата в этой жизни. Слышите? Богобоязненным можно назвать лишь того человека, кто научился обращать внимание на свою совесть. Я не сказал только лишь разум, потому что, пытаясь апеллировать к своему разуму, мы часто впадаем в сферу, где оправдываемся. Так все делают, так все поступают. А при чем здесь я? А совесть говорит, ты обманул всех. только не меня. И вот если человек обращается к своей совести, научился обращаться, это начало богобоязненности. Тот, кто способен признать свои грехи, тот, кто просит прощения за них, тот, кто стремится исправить свои проступки, тот, кто проверяет себя постоянно, а вот тот, кто не имеет всего этого, он не может быть назван богобоязненным, потому что живет как? С чувством безнаказанности. Обратите внимание, вот этим и проверяется богобоязненность нашей жизни. Проверьте себя, я грешил и не воздано мне. Помните, как написано, ты это делал, и я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Вот это чувство, с которым мы проживаем большую часть жизни нашей, ощущение безнаказанности, которое есть полная противоположность богобоязненности. То есть человек ощущает, что ни перед кем он не отчитывается, и никто его не накажет, а Бог настолько милостивый, что будет за все прощать, потому что это его профессия. Я иногда удивляюсь не совсем точным определением библейским, которые мы даем. Действительно, мы исповедуем слова, которые произнес апостол Иоанн, «Бог есть любовь». Согласитесь, Бог есть любовь, мы это исповедуем. Но это написано в одном месте Библии, и оно сочетается со многими, что есть Бог. В некоторых местах написано, что Бог есть судья праведный, что означает справедливый. То есть у Бога есть множество качеств, когда человек пытается только лишь акцентировать свое внимание на одном из проявлений божественного милосердия, как бы мы сказали. Он может потерять богобоязненность. Он даже от нижней ступени, я подчеркиваю, самая низкая ступень богобоязненности – это страх перед наказанием. Простейший страх, когда человек понимает, когда он боится, и он осознает, что есть рука Божья в этом мире, что есть наказание за наши грехи. Если мы осознаем, то мы каждый день проверяем себя. И мы бы просили бы прощения за каждый грех, который осознаем, и умоляли бы избавить нас в будущем. Если этого нет, то нет понимания, что грех приносит страшное разрушение и вред, и что нам нужно прилагать все усилия, чтобы его избежать, тогда нет богобоязненности. И уж что говорить от того, что человек находится так далеко от истинного, возвышенного страха Божьего, который является не просто страхом наказания, но стыд за свое греховное состояние, нежелание огорчить великого царя. Так вот, повторюсь, с чего начинается богобоязненность? Начинается с того, что человек принял откровение, поверил, что и в этом мире есть и наказание, и награда. Вы слышите, пока мы в это не верим, мы живем как попало. Но тот человек, кто верит, что и удачи, и, не дай Бог, страдания, все приходят от Всевышнего, причем Всевышнего, награждающего или наказывающего нас в соответствии с чем? С нашими поступками. Такой человек будет действительно проверять себя и просить прощения. И если вдруг к нему приходит страдание, я хочу, чтобы вы заметили, если он понимает, что в этой жизни он будет наказан, в этом мире будет наказан по той причине, чтобы войти в грядущий мир, понимаете? Чтобы здесь искоренить зло, которое есть в нас, он будет иметь богобоязненность. И он будет сверяться со своей совестью. И когда будет терпеть неудачи, он будет раскаиваться и признаваться в своих грехах. Поэтому очень интересный момент. Когда приходит страдание к такому человеку, становятся понятны слова апостола Иакова. Он способен его принять с радостью. Почему? Потому что он видит, что в этом страдании уже есть, подчеркиваю, осуществившееся наказание в этом мире, а не в грядущем. Уловили мысль? То есть, когда приходит страдание, опять же, наказание – это не месть, не дай Бог так думать о Всевышнем. не карательные функции, наказ – это урок, определенный урок, который дает нам Бог. И когда здесь, на земле, мы испытываем наказание, они всегда уроки для нас. И когда это приходит в нашу жизнь, пришло страдание в жизнь человека. Почему мы говорили, что есть необходимость принять с радостью волю Божию? Потому что он понимает, вот оно пришло наказание. Вот я уже наказываюсь, значит, мне теперь нужно разобраться с одним, о чем мы читали и говорили с вами. Не за что, а за что конкретно. И разобравшись, за что конкретно, избавившись от этого, человек освобождается от наказания. Поэтому, когда нас настигают беды, мы пробуждаемся к раскаянию, чтобы спастись от несчастья. Потому что если от страданий не пробудиться к раскаянию, то они будут обрушиваться на нас с новой силой. Дай Бог нам не связывать наши страдания со случайностями, но придерживаться принципа «каждый сетуй на свои грехи». И только тогда мы достигнем настоящей богобоязненности, начало которой в страхе действительно перед осознанием, что есть рука Божия, есть наказание. И тогда к человеку приходит возвышенный чистый трепет. Он уже с низшей ступени поднимется на более высокую ступень. Теперь мы с вами посмотрим, какие же поступки наказываются, из-за чего мы впадаем в различные страдания, испытания, искушения, как сказал апостол Иаков. Первое – это отношения между людьми. Большие беды, друзья мои, как правило, случаются, когда мы грешим по отношению к другим людям. Мы об этом меньше всего задумываемся, но, нанеся даже самый малый ущерб ближнему, человек согрешает тяжело, он совершает преступление, а теперь очень важно, которое не может быть искуплено, пока его не простит обиженный. Друзья мои, мы очень плохо читаем библейские тексты. Если вы читаете Ветхий Завет, а его необходимо читать, особенно книгу Левита, разбираться, если мы говорим об Иисусе Христе как жертва за грех, то за какие грехи принималась жертва, совершенные по ошибке? Слышите? По ошибке. Если грех был произвольный, об этом написано в послании к евреям, то написано, не остается жертвы за грехи. Что это значит? За произвольные грехи мы будем нести обязательную расплату. Если милость Божия будет к нам простерта, то мы должны будем исправиться и исправить ситуацию. Грех, совершенный против ближнего, не подлежит искуплению без того, чтобы простил такого человека обиженный. Это учение Иисуса Христа, и мы сейчас прочтем с вами. Пока прощение не получено, обидчика обвиняют сами небеса, и оттого на него обрушиваются необъяснимые страдания, и даже раскаяние не позволяет их преодолеть. Теперь интересно, как бы ни был праведен человек перед Богом, подчеркиваю, молится, исполняет первые заповеди, которые написаны на правой скрижали, которые имеют отношение к Богу. Это ему не поможет, пока он не примирится с тем, кого обидел. Матфея 5:23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Дальше он обобщает. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Что это означает? Здесь и прямое указание, о реальном суде говорится, но и в духовную область простирается. То есть Жертвоприношение, которое совершает человек, дар свой, оно не может быть принято до тех пор, пока кто-то имеет на него жалобу. Что написано? Примирись до того, как начались проблемы в твоей жизни. Так вот, большинство наших проблем из-за неправильных отношений с людьми, из-за тех обид, которые мы наносим людям, из-за того ущерба, который мы совершаем, и каемся перед Богом, но не воздаем, не восполняем людям. Слышите? Вспомните Закхея. «Всех, кого я обидел, всем воздам». И он вносит большую сумму, в четверо. «А половину имения раздам нищим». То есть он совершает что? Искупление. Обратите внимание, по-другому это не работает. Не обольщайтесь. Можете жаловаться, как говорится, но лучше пусть будет так строго, чем как-то по-другому. Вот именно из-за проблем с людьми у нас огромное количество страданий в нашей жизни. Обобрали, обманули, обидели, оскорбили, пропустили. То есть, в общем, привели человека к состоянию глубочайшей боли по отношению к нам. Раны, глубокой раны. С другой стороны, конечно, сказана и другая фраза. Прощайте и прощены будете. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, Матфея 6:14, и вам Отец ваш Небесный простит. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Аминь. Слышите? Это страшно. Я слышал таких умников, которые говорили, да, молитва «Отче наш» не нужна, это вообще ветхозаветная молитва. Нет-нет, друзья мои, это учение Иисуса Христа. Вы слышите, оно объединяет все Писание, и оно дает нам очень ясное указание. Единственное, нам нельзя путать, друзья мои, что я не могу давить на того, кого я обидел, чтобы он меня прощал. Ну, мы умеем это делать, да, мы еще просим прощения, а потом еще оскорбляемся, ты должен меня простить, ты читал Евангелие, это к тебе вообще не относится. Ты должен настолько умилостивить этого человека, воздать в пятеро ему, добиться прощения всеми своими усилиями. Дай Бог, чтобы это возможно было при жизни. А если невозможно, то нужно искать какие-то другие способы. Но никогда, никогда, послушайте, если мы у кого-то заняли, не отдали, обобрали, не дай Бог, украли, никогда мы прощены не будем, если нас конкретно не простят, если мы не возместим. Не, ну мы можем теоретически не возместить, но это все заберется из нашей жизни впоследствии. Все, что мы сделали, оно будет забрано у нас. Вот откуда происходит, мы об этом еще будем говорить. Вдруг раз, и авария, не дай Бог, или денег нет, квартира сгорела, дом и так далее. Не, конечно, мы понимаем, что это испытание нашей святости. Мы об этом еще поговорим. То есть нам-то не за грехи. Вот когда пастор говорит, нет страдания без греха, это не обо мне. Это самое страшное, что можем подумать. Лишь тогда, когда будет искуплен грех, тогда отступает несчастье человека. Это очень серьезно. Поэтому, как врач, я скажу, что главное в болезни – предупреждение о болезни. То есть, если мы не хотим иметь проблемы, нам нужно думать, что грех против ближнего труднее исправить, чем грех против Бога. Понимаете? Потому что перед Богом нет посредников, мы приходим к Нему, мы каемся, «Господи, прости, не молился, исправлю» и так далее. А вот когда ты сделал против ближнего, ты отдаешься на что? В руки ближнего. А как страшно быть в руках человеческих. Конечно, Евангелие учит и

сегодня, завтра. Не завтра, через 10 лет. Не через 10, через 20 лет. Но не останется без исправления никогда наш грех. Но только лишь в том случае, если мы не на пути спасения. Вы понимаете, только лишь у тех, у кого участь грядущая, вечное наказание, у того исправления нет необходимости здесь. Поэтому, чтобы не страдать, нужно не грешить. А уж если мы грешим, нужно каяться тут же и прощать друг друга, и просить прощения. Второе. Почему мы испытываем различные страдания и наказания? Из-за нарушения соблюдения заповеди. Иногда несчастье намекает человеку, что он приступает запрет, что он делает что-то, что запрещено в Писании. Или наоборот, он не исполняет каких-то предписаний, не делает заповеданного. Я не буду долго останавливаться на этом, ну, например, десятина или заповеди гостеприимства, позитивные заповеди, которые призывают нас оказывать доброе, а мы бываем спрятаны, закрыты. День собрания, который мы должны отдавать Всевышнему, когда мы нарушаем это, в нашу жизнь придут обязательные испытания, но нам главное увидеть корень их. Я на этом долго останавливаться не буду, на заповедях, но скажу пункт, как бы обобщающий некоторые, гордыня. На самом деле всякий грех – следствие нашей гордости. Или наше несчастье – это следствие нашей гордости. Помните, во Второзаконии сказано: «Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Подчеркиваю, что многие именно крушения в жизни лишь из-за гордости. Об этом написано в притче 16:18. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». В другом переводе так: перед сокрушением гордость, перед падением высокомерие. То есть смотрите, как только у человека эти качества закрепились, жди беды, жди беды. Подчеркиваю, перед всяким кризисом или неудачей человек впадает в гордыню. Никогда не может произойти со смиренным человеком то, что мы читаем, сокрушение, то есть разрушение, или падение. В основном все это происходит от нашей гордости. Ни один человек в этой жизни не упал, в частности, в грех, от того, что он был смирен перед Богом. Почему? Потому что написано: смиренным Бог дает благодать, благо, силу сверхъестественную. В чем она заключается? Не упасть. Как только мы возгордились, это признак того, что завтра жди беды. Поэтому приходят страдания в жизни человека, чтобы сломить, или, как написано в книге Иова, удалить от него гордость. И это великое благо подобного рода страдания, потому что наша цель – приблизиться к Богу. Но с гордостью в сердце никто, подчеркиваю, не может приблизиться к Творцу. Проще. Там, где есть гордыня, нет Всевышнего. Ну, я скажу своими словами. Он не хранит гордого сердцем. Слышите, как это страшно? Он не помогает ему. Он не дает благодать. И человек претерпевает несчастье за несчастьем, потому что никто не может преуспеть без Господа. С другой стороны, мы понимаем, что цель нашей жизни – это что? Вера. Вот та вера, о которой мы говорим. Если вера – это полная зависимость, осознание, что все приходит от Творца, и мы зависимы от Него, и только лишь доверяя Ему, мы можем сблизиться с Ним и тем самым исполнить цель нашего творения, для чего мы живем. А гордость – полная противоположность веры. То есть я не завишу от Бога. Поэтому написано: Бог гордым противится. Кстати, должен сказать, что гордость часто маскируется под унынием. И когда человек впадает в уныние, в испытаниях, это большей частью потому, что он считает, что он достоин лучшего, с ним обошлись несправедливо, и ему чего-то не додали.

0: этот вопрос, за что? Далее, как нам распознать в страданиях причину? Мера за меру. Есть великий принцип «мера за меру». Для того, чтобы человек смог правильно истолковать намеки Творца и понять, почему обрушиваются на него несчастья, он должен знать, что Бог руководит принципом «меру за меру». Апостол Павел об этом сказал, что посеет человек, то и пожнет. Страдания не спосылаются в нашу жизнь таким образом, чтобы мы могли понять, с чем они связаны. Еще раз подчеркиваю, если только мы не хотим оставаться слепыми. Есть такой рассказ у одного человека по имени Гуда, очень древний рассказ, очень старый. Я знаю, что он есть в иудейской традиции, его используют в христианской традиции с разными именами. Ну, вы знаете, очень часто разные традиции взаимствуют друг у друга благочестивые и поучительные рассказы. Но я думаю, что неважно его источник, важно услышать, о чем в нем говорится. То есть у одного человека прокисло 400 амфор вина. То есть вино – это не признак разврата, а Божьего благословения, понимаете, да, на Востоке. И там пьяниц не было никогда, в отличие от России. У нас причина другая. Всегда, когда Бог благословлял людей, то есть он им давал хлеб и вино. У него было 400 амфор вина, он был торговцем, тружеником, в то же время сам имел виноградники. Пришли мудрецы навестить его и сказали: ты должен проверить свои поступки и поискать грех, из-за которого святой благословен он вовеки, испортил твое вино. Смотрите, как они мыслили. Тот человек был тоже весьма благочестивый человек. Он сказал: разве вы меня подозреваете в чем-то? Они ответили ему: а разве ты подозреваешь святого, что он наказывает без причины? Логика простая. В чем вы меня подозреваете? А разве ты подозреваешь Бога, что он допустил это без всякой причины? Смотрите, наш менталитет, я хочу, чтобы он вернулся к тем корням, которые изначально. Древние говорили, древний толкователь, еще в первом, во втором веке была такая фраза очень знаменательная: нет ничего случайного в этом мире. То есть нет ничего, что происходит с человеком по естественным причинам. Нам это очень трудно принять. Потому что мы не хотим увидеть, что все им движется, все существует Творцом. Нам кажется, что Бог оставил, это одна из ереси на самом деле, что Он завел вселенную и бросил нас в нее, все ворочается, все совершается естественными причинами. Нет. Бог библейский не такой. Он все контролирует, Он все осуществляет, Он всем руководит. То есть мы находимся в полном, скажем, Божьем провидении. Единственное, что нам дано как свободная воля, это выбор, зло или добро. И опять же, без Бога мы не можем избрать добро, потому что, избирая добро, нам также нужна его помощь. Значит, если у нас нет внутренних намерений к добру, то нам не посылается помощь свыше. Мы остаемся в своем состоянии сердца, как фараон, который ожесточил себя. Но это очень сложная тема, и я вернусь к этому рассказу. Он говорит: разве вы подозреваете меня в чем-то, а разве ты подозреваешь Всевышнего, что он может наказать без причины? Тогда человек сказал: если кто-то слышал, что я повинен в каком-либо грехе, пусть скажет мне. Они ответили: мы слышали, что ты не отдаешь наемнику его часть от саженцев винограда. То есть наемник, который работает, получает какие-то доходы, есть саженцы, ну, от их часть хозяин не отдает ему. Тот ответил: но ведь он же крадет у меня все. Так хотя бы саженцы винограда, их несколько всего, я разрешаю себе не делить с ним. А по договору должны были бы делить все. Сказали ему: в народе говорят, услышьте, крадущий у вора тоже вкушает вкус кражи. Я думаю, нам это полезно услышать. Даже если человек крадет у вора или просто удержал, он тоже вор, он вкусил вкус. Тогда этот человек сказал: я раскаиваюсь содеянным и обещаю отдать ему часть саженцев. И с того момента, как только он решил исправиться, хотя еще и не начал действовать, но Господь, подчеркиваю, знает, что он выполнит свое искреннее решение, уксус, в который превратилось вино, подорожал настолько, что цена его сравнялась с ценой на вино, и Гуна не потерпел никакого убытка. Это пример. Пример, как хотите, как легенда, как угодно, но для нас он большое поучение. Наказание, которое его постигло, соответствовало прегрешению, и по роду наказания он мог понять, в чем он согрешил. Его прегрешение было связано с виноградной лозой, и наказание поразило ее плод. Приведу вам бытовые примеры. Нам, конечно, до такого уровня праведности очень далеко. Еще про одного праведника рассказываю. Кипятит он дома большую банку с молоком. Он разговаривал с кем-то в коридоре, и вдруг молоко убежало у него. Вылилось все. Знаете, с молоком быстро все это происходит. Какая наша реакция? У нас реакции две. Бить себя по голове и говорить про себя всякие гадости. Не доглядел. Ну, а лучше всего, если это связано с домашними, отвлекли, помешали. Чего ж вы тоже за молоком не смотрели? Он тут же выскочил из дома и убежал куда-то. Куда он убежал? Говорит, я убежал к молочнику, потому что я беру у него молоко в долг. Договоренность есть такая. Вы знаете, во многих местах, где люди близко живут, можно платить или не платить, а потом разом расплатиться. Как бы я беру у него в долг, и хотя я мог бы не расплатиться сейчас, но я ему сказал, что расплачусь, когда у меня будут деньги. Тот сказал, да, у меня деньги есть. Я подумал, что еще, может быть, 3 или 4 дня, я потом схожу и заплачу. Но я сказал, что расплачусь, когда будут деньги, вот у меня деньги. Нам такого уровня праведности еще не достичь. Мы не понимаем даже этих вещей. Он сразу увидел причину, что молоко – ущерб, который пришел в его дом, потому что он не додал человеку, сказав, что я заплачу, когда у меня будет. У меня есть, но я не тороплюсь пока расплачиваться. Вы слышите? Пример не о молоке. Пример о многих вещах, которые в нашей жизни выкипают, исчезают, испаряются, а мы не видим причину. Мы валим все на дьявола, знаете. Дьявол украл, буду противостоять ему. И он смотрит на тебя, думает, ну дает вообще. Ой, боюсь. Помните, одна из казней, по-моему, это 8-я казнь, когда наказана саранчой земля Египта. Ну, страшное дело. Сначала град, потом все, что осталось после града, все наказано саранчой. Прилетела саранча. Интересный момент. Там написано, произнесен приговор, то есть было произнесено наказание через Моисея. И дальше сказано, и подул сильный ветер. Он дул целый день и всю ночь. А на утро все было усеяно саранчой, которая съела все посевы. Вот я узрел здесь очень хороший прообраз. Прежде чем неприятности в нашу жизнь приходят, реальные разрушения, до этого целый день дует ветер. Необычный ветер, который обычно не дует. Вот вопрос, обращаем мы на него внимание. Никогда не приходит ничего без предупреждения. Ветер дует, мы говорим, знать бы, где упадешь, соломку подстелил. Нет, здесь нужно просто иметь открытые глаза, видеть, сфокусировать свое зрение, понимать, что Бог дает знаки. Подул ветер, жди саранчи. То есть этот ветер, который дул сутки, он был дан для того, чтобы фараон мог изменить, народ мог покаяться, потому что это наказание было не фараону, то есть это было вообще свидетельство для всех египтян и для израильтян тоже. И за это время можно было что-то изменить, но никто не хотел изменить. Так вот, когда дует ветер, друзья мои, он дует долго. Кстати, сказано, когда казнь завершилась, тут же подул другой ветер и мгновенно унес саранчу. То есть, когда Бог отменяет наказание, мгновенно происходит изменение к лучшему. Мгновенно, вы слышите? Это дает большую надежду. Еще несколько мыслей. Точнее, я скажу так. Мысль, слово и действие. Назову этот пункт так. Когда мы согрешаем в мыслях, в словах и в действиях. Со времен древности считали, что если человек терпит страдания из-за детей, древние говорили так, пусть он знает, что мысленно он нарушал Писание. Почему? Потому что ему намекают, что дети подобны образу мыслей, которые рождаются, порождаются нами, мысли, над которыми мы должны что? Властвовать, подчинять и воспитывать себя. И когда происходит что-то с детьми, человек должен обратить на себя внимание в том числе. Это очень важный знак, не нарушал ли я в мыслях Писания. Также поведение детей указывает человеку, что порой Бог видит в нем самом. Потому что, возможно, это признак того, когда дети не слушаются нас, что отец не слушается Всевышнего. Если сын ведет себя нагло, возможно, потому что ты ведешь себя нагло по отношению к Творцу. Кроме того, отцу следует вспомнить, когда с детьми, с сыновьями проблема, вспомнить те огорчения, которые он доставлял своим родителям. Потому что наша жизнь подобна вращающемуся колесу, и дети причиняют нам те же самые неприятности, что мы причиняли своим родителям. Только мы о них забыли. Так никогда и не покаявшись. Оказывается, нужно было покаяться, но нам никак не было вспомнить возможности. Так вот, когда происходит нечто подобное с детьми, это указывает, проанализируй себя. А если человек не ладит с женой, знаете, что говорили древние? Пусть он знает, что, возможно, грешил словом, потому что жена подобна душе семьи и напоминает речь человека. То есть, есть интересный момент. Мы с вами говорили, что жена названа соответственным помощником, да? Или как там в Бытие написано? Помощницу, соответствующую ему. Интересно, что в буквальном смысле там написаны слова на иврите «зеркенигдо», то есть «дам помощницу, противоположную ему». В буквальном смысле там слово «против него». Но в каком смысле? Как двуручная пила дружбы, знаем, да? Два человека держат одну и ту же пилу. А древние говорили так, толковали это место таким образом. Если человек достоин, то жена будет его партнером и помощником. А если же мужчина сам выступает против Всевышнего, жена будет выступать против него. Когда дела человека чисты, жена помогает ему. Когда же они неугодны Богу, жена противится ему во всем. То есть что для мужа в первую очередь? Когда такие проблемы происходят с женой, понять, что жена – это зеркало мужа. И по ее поведению, по ее богобоязненности можно увидеть себя как в зеркале. Например, если жена гневлива, значит, я сам гневлив. И даже если я считаю себя спокойным человеком, если мы проанализируем свои поступки, мы все равно увидим в них проявление гнева, которое мы не осознаем. То есть жена – зеркало мужа. Если жена пренебрегает какой-то заповедью, это значит, что я сам слаб в этой заповеди. И может оказаться, что человек внешне соблюдает, а в душе на самом деле не проникся. И поэтому мужчина не озаряет свою жену светом своих поступков. Поэтому многие проблемы связаны с отсутствием мира в семье, чтобы намекнуть ему на слабость его веры, на его гордыню, не дай Бог, на прелюбодеяние или даже помыслы о нем. Еще один. Когда у человека имущественные потери, мы всегда должны знать, что допустили какой-то проступок. Взяли, не отдали, задержали. То есть это мера за меру. Но вот возникает вопрос, о котором мы говорили в самом начале. А есть же страдания из любви, когда Бог совершенствует человека. Страдания, как бы мы сказали, праведника, чтобы умножить их награду. Есть такие страдания? Это наши. Мы только так страдаем. Давайте обратим внимание тому, как учили древние. Они говорили так. Если видит человек, что его настигают страдания, простой рецепт, то пусть поищет в своих делах. Я бы сказал, покопается в своих делах. Ибо сказано, поищем и исследуем пути наши и обратимся к Господу. Да, то есть нужно поискать и исследовать наши пути. Если поисследовал, покопался и не нашел ничего, то пусть отнесет эти страдания за счет пренебрежения изучения Божьих заповедей. Ой, это нам вообще непривычно. Мы же Библию не изучаем, мы ее читаем один раз в жизни. 93-й Псалом, 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим». Даю дословный перевод. «Счастлив муж, которого, наказывая Господи, обучаешь его Торе своей». Перевод более точный, что наказание приходит для того, чтобы человек познал учение Божие, чтобы побудить его к познанию Слова Божьего, потому что многие наши страдания в жизни разрешаются от того, что человек наконец-то посвящает себя изучению заповедей Божьих, познанию Всевышнего. Поэтому, если человек видит, что его настигают страдания, пусть покопается в своих делах. Если нет проступков, о которых мы говорили, пусть отнесет эти страдания за счет пренебрежения изучением Божьих заповедей. А если же он не нашел изъяна в изучении слова, пусть знает, что это страдания из любви, которые посылает Бог, чтобы увеличить вечную награду. И вот теперь вопрос. Большинство людей не относятся к категории праведников или законченных негодяев, правда? Мы средние люди. И мудрость учит не приписывать себе страданий от любви Всевышнего, пока ты не проанализировал свои поступки и не выявил, нет ли за тобой никакого греха или изъяна в познании Слова Божьего и молитве. Кто из нас может сказать, что достиг такого уровня? Если ты не можешь этого сказать, что у тебя нет изъяна в молитве, я не говорю, что здесь перфекционизм нужен, бесконечный. Но, по крайней мере, у тебя установленная молитвенная жизнь. Ты изучаешь Слово. Ты по мере развитого твоего интеллекта, насколько он у тебя развит, настолько ты и посвящаешь себя. Для чего он дан-то, интеллект? Не для того только лишь, чтобы разрешать бытовые проблемы, а для того, чтобы ты был способен познать Слово. Кому много дано, с того много спросится. Так вот, если на какого-то человека обрушивается несчастье, он проверяет себя, кто из нас может сказать, что это не из-за наших грехов? А мы что готовы сказать? Нет, это просто Бог испытывает, чтобы награду мою увеличить. Мы так всегда о себе думаем. Страшная ситуация, которая в народе Божьем, когда приходят испытания в нашу жизнь, мы никогда не проверяем себя. Мы всегда считаем, что это дано для какой-то цели, чтобы нас не за грехи уж точно. И мы даже мысли такой не держим, чтобы исследовать. И что происходит? Причина – гордость. Поэтому, друзья мои, если на кого-то обрушивается несчастье, значит, есть изъян, за который эти беды постигают. Если человек раскаивается, они заканчиваются, заканчиваются и страдания. Следует только постараться понять, за что они посланы. Итак, когда же станет приблизительно понятно, за какой грех ниспослано то и другое, нужно признаться в проступке, раскаяться, просить прощения, стараться исправить все, что возможно, содеянное, и тогда без сомнения наказание будет отменено, потому что Бог не желает кого-либо наказывать и не хочет смерти умирающего, как сказано. И они даны нам, эти испытания, чтобы пробудить нас, чтобы мы поняли неправильность своих поступков и раскаялись в своих грехах. При этом дай Бог нам иметь позитивный подход. Если уж нас постигло что-то, мы не желаем этого, разумеется. Это великое благо, потому что мы можем освободиться от того, что заслоняет нам свет Господа и отягчает нашу душу. И если мы пробуждаемся к раскаянию, то мы утверждаемся в полной радости и в счастье. Да поможет нам Господь. Однако, а если мы не знаем? Я думаю, нам нужно молиться, научиться просто говорить с Господом, Владыка мира, помилуй меня, чтобы я удостоился понять всякий раз, когда приходит несчастье в твою жизнь. Любое испытание любого уровня, вы слышите, я не говорю о глобальных вещах, не допускайте глобальных вещей. Я всегда думаю, а спрашиваю ли я, когда мне приходится в грязной канаве менять проколотое колесо? Даже мысль не приходит спросить: Господи, а почему у меня постигло вот такое несчастье? Нет, или это счастье? В грязи весь, снег валит на голову. Самое настоящее страдание, может быть, не соизмеримое с чем-то другим, но это тоже, к примеру, причина, о которой нужно молиться. Владыка мира, помилуй меня, чтобы я удостоился понять, за что ты наказываешь меня. Я хочу исправить то, что было сделано неверно. И нужно молиться, пока Господь не просветит и не станет ясно. Но если и после того человек не сможет понять, все равно нужно оставаться с мыслью, что нет случайности, и нужно снова молиться. Господи, конечно, мои страдания не случайны. И я всей душой верю, что они не спосланы Тобою за мои проступки. Но, к сожалению, мне самому не понять, за что они постигли меня. Отец мой, прошу, ведь все открыто пред Тобою, и лишь Тебе ведомо, за что они пришли. Прости мне тот грех, который навлек на меня беды, и поверни в моей жизни все так, чтобы я еще при жизни мог его исправить. Если даже после этого человек продолжает страдать и мучиться, то пусть отринет сомнения и уверится, что все к лучшему, и скажет душе своей: мало того, что я прогневал Творца, и Он не спаслал мне испытания, и даже раскаяться у меня по-настоящему не выходит. Так что же я еще буду жаловаться и предъявлять претензии? Так я, по крайней мере, постараюсь принять испытания с любовью и смирением. Да будут мне страдания мои искуплением грехов. Друзья мои, если мы будем стараться, чтобы выстоять в испытаниях, мы удостоимся высокой ступени в духовном мире и сможем по-настоящему наслаждаться жизнью. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Высокая молодая женщина 23 лет с русыми волосами и чувственным ртом в смятении чувств и мыслей бродила по заросшим лесом холмам, вереницей спускавшимся к озеру Канистон. Она уже была в Брентвуде, доме Джона Раскина, и наслаждалась красотой здешних окрестностей. Ей хорошо был знаком проницательный и артистичный ум хозяина, но на этот раз все было иначе. Джон Раскин умолял Лиан Троттер изменить свое решение оставить ежедневные занятия искусством, поскольку теперь она намеревалась полностью отдать себя другому учителю, ежедневно посвящая себя работе с человеческими душами. «Я медлил, чтобы понять, как мне убедить вас в вашем чудесном даровании», — писал он незадолго до этих событий. Теперь он убеждал ее совершенствовать свой художественный талант, ибо был уверен, что у нее есть все данные, чтобы со временем занять достойное место в одном ряду с самыми выдающимися художниками. Столь высокая оценка ее способностей известным мастерам была слишком сильным искушением, и если бы не любовь сильнейшего, коснувшаяся ее сердца, жребий был брошен. Повернувшись спиной к столь заманчивым видам на будущее, она так объясняла свое решение: «Я вижу ясно, как день, что не могу полностью отдаться живописи так, как он, Джон Раскин, это себе представляет, и в то же время продолжать искать прежде всего Царства Божьего и правды Его». Все в жизни Троттер способствовало становлению ее карьеры художницы. Природа щедро одарила ее. Она родилась в 1853 году в состоятельной семье, располагавшей достаточными финансами, чтобы обеспечить ей хорошее образование. Ее отец, шотландец по происхождению, был обаятельной личностью, в которой любовь, великодушие и мягкость сочетались с высоким интеллектом и жизненным опытом. Он поощрял своих 9 детей в их стремлении к науке и искусству. Он нанял им гувернанток, француженку и немку, а частые поездки на континент дали им такой опыт общения, который приобретается лишь в путешествиях. Ее матерью была Изабелла Стрэдж, дочь верховного судьи в Галифаксе, Новая Шотландия. Будучи второй женой Александра Троттера, она с необыкновенной любовью и заботой относилась к его 6 детям, оставшимся от первого брака. От их брака родились еще 3 детей, первым ребенком из которых и была Лилиан. Обладая крайне чувствительной натурой, девочка остро ощутила тот сильный удар, который обрушился на счастливую семью, когда из жизни ушел горячо любимый отец. В ту пору ей было лишь 12 лет, но это безутешное горе вылилось в ответную любовь к Спасителю. Часто уединившись, она молилась, хотя другие думали, что она в это время играла с куклами. Когда Лилиан был 21 год, она со своей матерью посетила собрание в Браунлендсе, проводимое лордом Маунт-Темплом, христианским государственным деятелем. Тогда проповедовали Эндрю Джукс, Теодор Манот и член общины квакеров из Америки, миссис Персон Смит, автор книги «Христианский секрет счастливой жизни». Были сказаны проповеди об освящении и Божьем даре Святого Духа. Перед ее глазами открылась красота Сына Божьего и Его право руководить ее искупленной жизнью. Примерно спустя год произошло еще одно событие, оказавшее значительное влияние на характер этой необычно впечатлительной молодой женщины.
Она со своей сестрой пела в хоре на евангелизационных собраниях приехавшего в Лондон Муди и была глубоко потрясена горячими проповедями этого известного евангелиста, приводящими к спасению многие души. Христианская ассоциация молодых женщин добилась некоторого успеха среди девушек-работниц, и Лилиан со своей подругой арендовали музыкальный зал, превратив его в общежитие для этих девушек-работниц. Часто созывали молитвенные собрания, которые проходили как евангелизационные служения, а иногда проводились ночные молитвы, чтобы уничтожить влияние сил зла на их жизнь. Этот христианский труд способствовал установлению контакта Лилиан с молодыми женщинами, профессией которых был грех. С некоторыми из них она молилась в утренние часы. В 1876 году миссис Троттер с дочерью Лилиан совершили путешествие в Венецию, где состоялось их знакомство с Джоном Раскином, известным художником. В своем письме он так описывает это знакомство. «Когда я был в Венеции, единственным, что доставило мне тогда удовольствие, было знакомство с двумя английскими леди, матерью и дочерью, остановившимися в том же отеле, что и я. Однажды я получил записку от матери с просьбой посмотреть рисунки молодой леди. С моего неохотного согласия некоторые рисунки были присланы. В них я увидел очень аккуратное и серьезное старание. Правда, почти отсутствовало знание законов живописи. Я ответил, что приглашаю юную леди для эскизной работы вместе со мной. Казалось, она тут же запомнила все, что я ей говорил и показывал, понимая даже больше, чем я объяснял. Раскин устроил выставку ее рисунков и с тех пор стал ее другом и покровителем. Не понимая и не разделяя любви, вдохновлявшей Лилиан посвятить свою жизнь работе с уличными женщинами, он писал: «Я не такой плохой, я не такой хороший, или я вообще не такой, чтобы выглядеть так же хорошо, как эти благословенные Магдалины». Но это ее стремление не только не угасло, но еще больше разгорелось, поглотив все ее время и силы в последующие 10 лет. Причина этому как нельзя лучше раскрывается в содержании одного из ее любимых гимнов. «Бездомный странник сошел к нам, в эту страну смерти и печали. Он сошел по пути скорби и поношения, пройдя через обиды, ненависть и насмешки, муж скорбей и слез, отвергнутый и одинокий. Он взглянул на меня, и в течение вечности я должна любить его, только его. Затем он покинул эту страну слез, грустную, скорбную страну. Но свет его глаз и прикосновение его руки навсегда сокрушили мое сердце». В это время она познакомилась с двумя женщинами, под влиянием которых более чем на 40 лет изменилось направление ее работы. «Я уже было решила посвятить свою жизнь работе в Хамж и совсем не интересовалась трудом миссионеров. Но после того, как близко познакомилась с Аделин Брейтвейт и Лилией Дафф, я почувствовала, что обе они были чрезвычайно глубоко задеты греховной тьмой людей, не знавших Бога. И я не припоминаю, чтобы они сами сказали мне что-то об этом, но тот огонь, который был в них, свидетельствовал об этом мне. И я видела, что у них с Иисусом такие отношения, о которых мне вообще ничего не было известно. Я начала молиться: «Господи, дай мне общность с Тобой, не языческую, а такую, какую Ты дал этим двум женщинам». Немного минуло недель, как пришла эта до сих пор неизвестная мне великая любовь к тем, кто находился в стране смертной тени, а вместе с ней чувство, что Иисус может говорить со мной о них,
и что я могу говорить с ним, и что громадный барьер между ним и мной был разрушен и уничтожен. Тогда у меня и в мыслях не было, чтобы покинуть Англию. Вначале я вообще старалась не тревожить своих родных. Но не прошло и 18 месяцев, как Богу стало угодно направить мой путь прямо во тьму. Всю вечность я не устану благодарить Его за тот безмолвный огонь в сердцах моих подруг и за то, что Он сделал для меня. Путь ни одной из них не был направлен на миссионерские поля. Но свет дня грядущего покажет, как Господь использовал их для воспламенения других душ. Когда бы ни молилась Лилиан, слова «Северная Африка» звучали в ее душе призывным колоколом. В мае 1887 года мистером Глэйни была создана миссионерская конференция, где много говорилось о проблемах этого служения. Когда в заключении прозвучал призыв последовать на эти поля, Лилиан поднялась и сказала: «Бог призывает меня». Не прошло и года, как она вместе с двумя другими молодыми женщинами прибыла в Африку. В письме домой она писала: «Я никуда отсюда не уеду, а буду тут, на этих миссионерских трудновозделываемых полях, вместе с непобедимым Иисусом. Если бы нам пришлось пройти медицинское обследование, то ни один из нас не был бы допущен к миссионерской работе. Мы не знали ни одной души в этой местности, ни единого слова по-арабски, но у нас были ключи к тому, как начать наше дело на этой дикой почве. Мы знали только то, что мы должны были сюда приехать. Если Бог нуждается в немощи, она у Него есть. Нам казалось, что наша затея безрассудна. Мы и сейчас иногда так думаем. Но это было великой честью для нас. Потому что мусульманский мир, который отрицает божественность Христа более 12 столетий, еще не слышал Его последнего слова. Бесстрашные молодые миссионерки сняли большой, похожий на крепость, дом в Алжире. По слухам, этому дому было 300 лет. Их парадная дверь долго была известна как «дверь тысячи вмятин», потому что неуправляемые мальчишки и возмущенные их присутствием взрослые выражали свое недовольство ударами по ее грубой, но прочной поверхности. Это было самое трудное время для наших миссионерок, лицом к лицу столкнувшихся с враждебностью, находившихся под подозрением у властей и на собственном опыте познавших ненависть ислама ко Христу. После 7 лет работы на мусульманских нивах Лилиан вернулась в Англию с совершенно расстроенными нервами и с сердцем, измученным от постоянного напряжения и стресса. Кроме того, она была измучена и истощена невероятной жарой. Как она оценила спокойствие и уединение в родной стране, где могла восстановить потерянные силы тела, души и духа. Когда покой вошел в самую ее душу, Бог начал давать ей дальнейшие откровения о том, что значит быть погребенной со Христом. Она пишет: «Не только мертвого, но и погребенного молча положить в могилу. Я могу и я не могу. Молча, спокойно положить рядом в могилу возле него, с Божьей печатью на камне и его стражей, следящей, чтобы ничего, кроме обновленной жизни во Христе, не вышло наружу. Пошли мне смерть, в которой не будет жизни, и жизнь, в которой не будет смерти». Это молитва одного арабского святого. На днях я случайно натолкнулась на нее. Разве она не чудесна? Именно тогда она увидела всю мерзость того, что по плоти, а не по духу. Этот урок был преподан вестниками разочарования, принявшими облик неудач и крушения планов. Две наиболее многообещающие в духовном плане новообращенные сестры умерли в результате медленного отравления. Еще одна сестра пала из-за сглаза колдуньи.
5 из 6 отпавших, включая бывших миссионерок, были уличены в продаже наркотиков новообращенным. Лилиан и ее подруги скорее предпочли бы увидеть триумфальный вход в небо любого из новообращенных, чем наблюдать, как разрушаются их мозг и тело под действием наркотиков. Это заставляло их в молитве приступать к престолу благодати, так как без божественной поддержки беспомощные женщины на враждебной мусульманской земле были не в силах противостоять сатанинской мощи. Имела ли она в виду этот период противления, когда писала: «Когда Бог откладывает выполнение наших незначительных планов, то я уверена, что Он это делает для того, чтобы дать себе возможность выполнить свои великие планы. Я все яснее и сильнее чувствую, что чем дольше он медлит, тем глубже и шире будет подкоп, и тем огромнее будет толпа тех, которые выйдут свободными из стен своей темницы. Когда кто-то возьмет на вооружение такое видение, он сможет швырнуть назад в лицо дьяволу, лгущему за нашей спиной, все его насмешки за якобы потерянные годы». Однажды появилась весьма необычная возможность подключить к работе алжирской миссионерской группы 600 американских делегатов из Всемирного союза воскресных школ, которые направлялись в Рим. Рассчитывая немного задержаться в Алжире, они обратились к миссис Троттер с просьбой познакомить их с христианской работой среди мусульман. Ни больниц, ни школ, лишь малочисленная организация и так мало видимых результатов за 20 лет труда. Все это побуждало ее сердце взывать о помощи. Могла ли она надеяться на то, что эти деятельные и преуспевающие бизнесмены поймут ее правильно? Миссионерки принесли все свои проблемы Богу, веря, что трудности создают условия для чуда. Они решили показать не то, что выполнено, а то, что не выполнено, веря, что Он использует немощи и кажущийся крах в интересах группы. И Он именно так и сделал. Американские делегаты на долгие годы стали истинными друзьями алжирской миссионерской группы. На самом же деле за 20 лет многое было достигнуто. Административные центры стали стратегическими точками, а путешествия на поездах и верблюдах позволяли миссионеркам добираться до отдаленных и почти недоступных мест, где они распространяли весть об искупляющей любви Спасителя. Но для Лилиан наступила пора болезней. Правда, эти часы не были проведены в обычном для больных покое, но были посвящены писательской работе. Она написала «Притчи креста». На страницах были также помещены сделанные ею пейзажи. Кроме этого, она помогала своим друзьям в пересмотре перевода Библии на классический арабский язык. В результате всех этих усилий в этой местности были широко распространены Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Чувствуя потребность в мусульманской мистике, она написала работу «Путь семикратного секрета», основанного на семи «Я есмь». Она была уверена, что если христианская литература проникнет в дома арабского мира, она будет читаться без обычного противления, как это случалось нередко при публичном проповедовании. Возможно, что Лилиан больше послужила людям своей работой в литературной области, чем личными беседами. Знание страны, хорошее владение языком и опыт общения с противниками — все это делало ее сочинения более эффективными для распространения Евангелия. Последние 3 года своей жизни она страдала от сильного нервного истощения. Ее сердце, измученное борьбой, выдержало лишь благодаря ее могучему духу воина. Со своей постели, приподнявшись на подушках, она руководила деятельностью группы, молясь о каждом служителе поименно. Это было в ночное время, когда сон ее оставлял.
В самом конце жизни она была окончательно сформирована учителем, сформирована по его образу. Пока силы ее сердца медленно истощались, учителю были покорены еще некоторые области ее жизни. Эта святая, решившая посвятить жизнь воскресшему Господу, вместо того, чтобы наслаждаться почестями, которые ей мог бы оказать приходящий мир, глубоко вникла в тайны Божественного Друга. В буклете «Зрелая жизнь» она делится с нами глубоким откровением, которое она получила в результате близкого общения с Ним. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу». Во всем Ветхом Завете конь символизирует физическую силу, и у каждого из нас есть свой конек, своя сила. Это может быть сила интеллекта или какие-то способности, например, музыкальные, или умение планировать, влиять на людей, умение любить. И чем бы ни являлся наш конек, он обязательно будет для нас искушением, как для Израиля были искушением его кони. Заглянем в историю. Несмотря на Божье предупреждение, евреи умножали коней и надеялись на них. И благодаря этому умножению сила переходила в руки их врагов, впоследствии оборачиваясь против самих евреев для их уничтожения. Можем ли мы или некоторые из нас между строк прочитать тут собственную историю? Не давали ли мы место своим способностям, умножая их, как говорится, для того, чтобы удовлетворяться растущей в нас силой, а не надеяться на Бога? Не надеялись ли мы на наших коней больше, чем на силу Духа? Не ловили ли мы себя на сознании превосходства наших способностей, хотя они сотворены Богом? И тогда, если мы продолжаем в том же Духе, большинство из нас обнаруживает, что рука Божья опускается на наше мнимое превосходство, опускается так, как она опускалась на коне Израиля, через видимые проявления или действия незримо. Он вел ее в место смерти, в место, где мы теряем нашу надежду и наше доверие к ней, и говорим вместе с Ефремом: «Не станем садиться на коня» — Осия 14:4. И в том же месте смерти Бог может держать нашу силу месяцы и годы, пока прежние прелести жизни действительно не умрут в ней, и прежнее волшебное очарование не исчезнет, и пока эта сила не окажется неспособна сделать что-либо, потому что поток жизни слился с потоком Божьей воли. И тогда для нас, как для Израиля, настанет день, в который Он сможет возвратить нам наших коней с надписью «Святыня Господня», обузданных Христовым терпением. Где наши кони? Может, мы скачем на них верхом с их старой плотской силой? Или лежат они неподвижные и бесполезные в месте смерти? Или они возвращены нам с их священными уборами? Дни страданий начались в мае 1928 года. Но разум Лилиан сохранял ясность, и она никогда не упускала из вида Господа, для которого нет невозможного. Когда приблизилась ее кончина, она, выглянув из окна, воскликнула: «Колесница и шестерка лошадей! Ты видишь прекрасные вещи?» — сказала ее подруга. «Да, много, очень много прекрасного!» Это были ее радостные и последние слова окружающим. Понесла ли ее колесница на небо, как пророка Илию? Мы не знаем, но мы можем быть уверены, что зазвучали трубы ангелов по случаю прибытия христианского воина, который дерзнул по призыву непобедимого Христа оставить земные удобства, покой, славу и друзей неизвестной страны.

Сложно представить свою жизнь без сладкого. Однако в отношении рафинированного сахара мнение докторов однозначны. Сахар вреден для здоровья. В чем же его вред? Первое. Сахар и сахарный диабет приводят к появлению избыточного веса. При употреблении сахара поджелудочная железа выделяет инсулин. Инсулин же является сильнодействующим гормоном, который дает сигнал организму накапливать жир. Именно поэтому большинство диабетиков, начиная принимать инсулин, заметно прибавляют в весе. Второе. Сахар ослабляет иммунную систему. Сахар временно ослабляет Т-лимфоциты, защищающие от вирусов, и В-лимфоциты, производящие антитела. Он также ослабляет фагоциты, которые защищают человеческий организм от бактерий. 100 грамм углеводов, печенье, большой кусок торта или несколько пончиков могут в два раза снизить способность фагоцитов поглощать и уничтожать микроорганизмы в течение нескольких часов. В результате вы становитесь более восприимчивы к бактериальным и вирусным инфекциям. Третье. Сахар приводит к поведенческим нарушениям. Существует устойчивая взаимосвязь между чрезмерным потреблением сахара и синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Некоторые специалисты считают, что когда состояние сахарного кайфа начинает проходить, люди становятся несдержанными, раздражительными, а иногда даже агрессивными. Четвертое. Сахар является причиной остеопороза. Сахар влияет на кислотно-щелочной баланс, и организм вынужден буквально умолять вас дать ему хоть немножко здоровой пищи. Если в вашем рационе слишком мало кальция, организм может начать извлекать его из ваших же костей и зубов, чтобы уравновесить свой pH. Это может привести к потере костной массы и, в конце концов, к остеопорозу. Натуральные заменители сахара – это мед, фрукты и сухофрукты, стевия и кероб. Пятое. Сахар усугубляет проблемы с дрожжевыми

а также привести к повышению в крови уровня холестерина и триглицеридов. Избыток сахара повышает уровень инсулина, и в определенный момент клетки становятся устойчивыми к этому веществу. Повышенный уровень инсулина побуждает печень производить больше холестерина и триглицеридов. Седьмое. Сахар вызывает зависимость. Сахар вызывает сильную зависимость, и многие не находят в себе сил от него отказаться. Чрезмерное потребление сахара может привести к дефициту в организме цинка и в результате к притуплению вкусовых ощущений. Производителям пищевых продуктов прекрасно известно, что вам нужно больше сахара, чтобы испытать привычное чувство удовлетворения. Получается замкнутый круг. Мы едим сахара больше, чем мы думаем. Производители добавляют сахар в продукты, которые вы никогда не сочли бы сладкими. Так называемый скрытый сахар, чтобы вызвать у покупателей привыкание к ним. Посмотрите внимательно на этикетки продуктов, которыми наполнен ваш холодильник. Кетчуп, хлеб, соусы, горчица, крекеры. И вы увидите, что сахар является едва ли не главным их ингредиентом. Он может называться кукурузным сиропом, декстрозой, глюкозой или любыми другими словами. Или другими словами, заканчивающимися на «оза», чтобы слово «сахар» как можно реже фигурировало в списке. Однако факт остается фактом. Вы можете не есть конфет, но при этом потреблять не меньше сахара в его скрытой форме. Весь ли сахар столь плох? Конечно же, нет. Человеческий организм, в частности мозг, без сахара не в состоянии полноценно функционировать и потому нуждается в нем. Однако сахара нужно гораздо меньше, чем едят многие люди. И что самое важное, необходим он нам не в рафинированной, а в природной, естественной форме.

0: Псалом 8. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, на дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного умолил Ты его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил владыка над делами рук Твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле.
1: Слава Иисусу за прожитый день, за вновь обновленную милость, за пищу, одежду, за кровь, за питье. Пусть славится Божие имя. Друг, Иисус подарил тебе жизнь. Радуйся славе Иисуса за голос, за слух, за действие рук. Прославь Божье дивное имя. Милостью дышим, ею живем, ею храним и до ныне. Слава за все тебе, Бог мой святой. Прославься во мне, Вседержитель. Рада душа, песнь хваленья поет, что не забыто владыкой, что посылает Бог все для нее. Славься, о славься, Бог дивный, Господи, сердце и дух мой, и ум славой святою наполни. Дай ощутить мне величие Твое и оценить Тебя, Бог мой. Нет, нет цены Тебе, дивный Господь, что пред Тобою сравнится, золото, медь или серебро? Все это очень ничтожно. Нет измерения Божьей любви, чистой, нелицемерной, милостям Божьим нету числа. Он Бог над всею вселенной. Что пред Тобою я человек? Косноязычный и бедный, слов не хватает мне описать о святом Божьем величии. Аминь.
2: Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Римлянам 1 глава 16 и 17 стих. От веры к вере. Тот, кто написал это, сказал о себе так: «По правде законной, непорочной». Филиппийцам 3:6. Ранее Павлу, а может и другим, казалось, что его праведность достаточно хороша для Бога. Но в конечном итоге он на горьком опыте убедился, что он такой же грешник, как и другие. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Савл, как его тогда называли, не был каким-то необычным. Просто он сильнее, чем большинство из нас, пытался оправдаться перед Богом. Когда темничный страж в Филиппах попытался как бы перенять это, спросив Павла и Силу, что мне делать, чтобы спастись, ему ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Деяния апостолов 16:30-31. Годится только Божья праведность, и она доступна в Его Сыне, Господе Иисусе, который разрешил вопрос греха, потерпев смерть на кресте. Но почему Павел называет Евангелие силой Божией ко спасению? Потому что оно представляет праведность Бога как единственное основание, на котором Он спасает. И все, что нам нужно сделать, чтобы извлечь пользу из него, принять его как истину. Именно это апостол подразумевал под словом «вера», используя его в Римлянам 1 главе 17 стихом первый раз. Он имеет в виду принцип веры. Употребляя слово «вера» в рассматриваемом отрывке во второй раз, Павел имеет в виду то, что вера в Господа Иисуса – проявляется в ответе на чудесное предложение Бога о спасении.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.

Какой ты след после себя оставишь? Ты, человек, над этим размышлял? Ведь разум позабыть ты не заставишь. И каким будет твоих лет финал? Не был ли с другом ты лицеприятен? Не пронеслись ли годы жизни в суете? Не отмахнулся ли, сказав, что непонятен от Бога, что был распят на кресте? И кровь Его порвала ли цепи рабства? И держит ли тебя пронзенная рука? А нет сегодня ли в устах лукавства? И смотришь ли ты с верой в небеса? Не зачерствела ли в жизни твоей совесть? А разум твой открыт ли для Творца? И доброй ли получится та повесть, что пишет где-то вечная рука? И ел ли хлеб с твоей руки голодный? Ты многим людям помощь оказал. Омыт ли кровью грех твой первородный? Кому из ближних ты путь в небо указал? Как много врачевал сердец разбитых? Не пожалел ли милосердия елей? И много ль воскресил грехом убитых? Твори добро, твори его скорей. Каков твой след? Каким тебя запомнят? Искореняй в пути своем ты зло. Чем твой сосуд духовный был наполнен? К тьме или свету тебя всегда влекло? Согрел в любви ли сердце ты супруги? Или в дребезги сумел его разбить? Сдержать сумел обет ты данный другу? И смог нектар доверия сохранить? Для вечности собрал ли ты богатство? Или на земле их только расточал? Ты был свободен от цепей коварства? Может, сегодня набат жизни прозвучал? Вдруг в жизни ты последний раз шагаешь? Несешь ли в нем безропотно свой крест? И за собой какой след ты оставляешь? А вдруг пора уже предстать у врат небес? Живите так, как будто день последний. Дышите так, как будто нету в мире бед. Последний на земле стать в небе может первым. И стоит на земле

Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 29. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве. «И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его, и всею землею его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина, и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш. И когда пришли вы на место сие, выступили против нас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их. И взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову, и Гадову, и половине колена Манассина. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное всей книги, и изгладит Господь имя его из поднебесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями закона, написанными всей книге закона. И скажет последующий род: дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается и не прозращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севаима, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей. И скажут все народы: за что Господь так поступил с сей землею? Какая великая ярость гнева его! И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали, которых он не назначал им.
Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные в книге сей, и низвергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 30. Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обережет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им. Пятая книга Моисея,
Второзаконие, глава 31. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им: «Теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан сей. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою, Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землею их, которых Он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя, и не оставит тебя». И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его отдать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал: «По прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтоб овладеть ею». И сказал Господь Моисею: «Вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса, и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление». И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею: «Вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед богов, вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему:
будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих». И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Уже много говорилось о действенности Евангелия, о том, что оно есть сила Божия ко спасению. Действительно, Евангелие спасло жизни многих миллионов людей, ободряло их, утешало и вдохновляло. А некоторых Евангелие пробуждало подобно раскатам грома. Но как бы велика ни была его сила и влияние на людей, как ни чудесен был бы мир его достижений в распространении Божьего Царства, все же при определенных обстоятельствах оно бездейственно и не способно помочь погибающим людям. И даже если ты отдашь грешникам свою Библию, которая является истиной, все же ее обетование и предупреждение, свет и красота могут, к сожалению, остаться закрытыми для этих людей. Библия будет немой. Она сама не может заговорить с людьми, которые, находясь рядом с величественным и славным светом, однажды могут, к несчастью, навеки уйти в кромешную тьму. Книга не поможет этим людям, так как у нее нет голоса, и она не сможет рассказать им о Божьей любви. А может, Библия лежит у тебя закрытой и умолкнувшей на книжной полке? Посетители приходят к тебе и уходят, но книга остается бездейственной. И твои дети не знают ее голоса, и соседи никогда не слышали ее советов, предупреждений и обетований. Как печально, что она бессильна! Ах, какое большое количество немых Библий на нашей планете! Какую чудесную весть они рассказали бы людям, если бы имели уста! А ведь у тебя есть язык! Но как часто он не служит тебе и людям? У Библии нет языка. Не посодействуешь ли ты ей, чтобы ее весть распространилась далее? Неужели твой сосед должен погибнуть только потому, что твоя Библия молчит? О, брат и сестра, пусть твоя Библия не останется немой. Дай ей твой язык. Многие души вокруг тебя нуждаются в евангельской истине. Готов ли ты говорить вместо нее? Подумай, может ли библейская весть вновь прозвучать и распространиться дальше, чтобы помочь слушателю, если он не верит Слову Божьему? Само собой разумеется, что Евангелие не сможет ни спасти нас, ни утешить, ни исцелить, если мы ему не верим. Хочешь ли ты поверить Божьему Слову? Пойми, если ты этого не сделаешь, то оно останется бездейственным. О, как бессильна Библия, если ей не верят! С другой стороны, если Евангелие будет иметь голос и будет ясно говорить людям об истине, сможет ли оно подействовать на них, когда их души будут закрыты? Если у нас есть уши, но мы не слышим, а наш разум и сердце закрываем от Евангелия, то оно, согласитесь, не принесет нам никакой пользы. Позвольте твоим ушам и сердцу быть открытыми для него. У Библии нет рук, и она не может достать нуждающихся в ее помощи людей, чтобы сделать им добро. Книга не может ни одеть раздетого, ни накормить голодного. Почему ты не хочешь дать Евангелию твои руки, чтобы оно не оставалось больше бездейственным? У Библии нет ног. Она не может сама ходить из одного места в другое, но неподвижно лежит на том месте, куда ее положили. Кто же жалится над ней и даст ей свои ноги, чтобы она могла пойти к народам? У Библии нет денег. Она беднее самых нищих. Она не может оплатить дорогу, чтобы добраться до жаждущих, голодающих и ожидающих ее душ. Ей нужны билеты в Индию, Африку, Китай, в любой край земли. За небольшую плату ты можешь послать ее весть и, может быть, помочь тем душам, которые ее жаждут, находясь на пути в погибель. Поверь,
Есть голоса, которые охотно понесут эту весть дальше, и ноги готовы идти. Но кто оплатит их дорогу? Подумай, если у тебя есть финансовые возможности, и несмотря на это ты не готов поддержать Евангелие в его миссии милосердия, должно ли оно понести ущерб только потому, что ты используешь средства на нужды твоей плоти? Разве можно оправдать ту трату денег, которые ты использовал в ушедшем году бессмысленно, в то время как этой суммы было бы достаточно, чтобы послать Евангелие погибающим душам? О, друг дорогой, смилуйся над Библией, которая так остро нуждается в твоем языке, в твоих руках, в твоих ногах и в твоих средствах. Как же ей помочь погибающим душам? Предоставь же твой язык, твои руки, твои ноги и твой кошелек для служения Евангелия. Посмотри на толпы людей, идущих по широкой дороге, и услышь стон погибающих. Переведи взор на друзей, соседей, а может и твоих детей, которые находятся на пути в ад. Неужели Евангелие и дальше должно оставаться бессильным и немым? Что ты ответишь в день суда, если погибшие души тебя спросят? У тебя была Библия. Почему ты нам ничего не говорил об истине? И вот мы навеки погибли. Что ты хочешь делать, чтобы помочь Библии в спасении погибающих душ? Время коротко. Уже наступают вечерние сумерки. И приходит ночь, когда уже никто не может делать.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВИ».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Очень хорошее время мы имеем сегодня. Беспрепятственно иметь общение с Богом, поклоняться вместе с братьями и сестрами, знакомыми и не очень знакомыми нам. Мы объединены кровью Сына Его, Иисуса Христа. Что может объединять всех нас, совершенно разных, совершенно не похожих друг на друга? Иисус. Только Иисус. Только Иисус. Это мечты наши, это стремление наше, это жажда наша по Нему, потому что Он открылся нам. И сегодня мы имеем источники настоящей любви, источники спасения и обетования во Христе Иисусе. Мы, когда живем на этой земле, мы достаточно много суетимся и много дел у нас. Каждую неделю мы приходим на работу, встречаемся со своими друзьями, знакомыми. Как правило, каждый будний день у нас достаточно большой перечень занятий, которые нам нужно сделать. И мы пытаемся это делать, много забот. Мы переживаем успехи, мы переживаем поражения в нашей жизни, удачи или неудачи. Иногда мы радуемся, и нам хорошо, и мы переживаем некие минуты счастья. Иногда мы печалимся и находимся в скорби. И Екклесиаст мудрый, он говорит, все это суета. И на самом деле это так. Но мы не можем жить по-другому. Так устроена наша жизнь. Когда мы знаем Иисуса Христа, когда мы знаем Бога, мы находим утешение только в Нем. И в череде этой суеты, может быть, проблем, трудностей, мы обращаемся к Нему, и всегда приходит помощь от Него. И всегда приходит ответ от Него. И всегда приходит поддержка в нашу жизнь. И я иногда рассуждал, когда работал на фирме, и думаю, какие мы счастливые люди. У нас есть хотя бы воскресенье, когда мы можем отдохнуть от всех мирских забот, когда мы можем не думать о работе вообще. Это такая привилегия. Многие люди, живя на этой земле, в этом мире, они не имеют даже этого дня. Они суетятся, и круглые сутки у них голова просто работает, мозг работает, как больше заработать, как не потерять, как где-то купить, что-то продать, как-то пойти на работу. И каждый день нет даже выходного дня. Мы с вами, верующие в Иисуса Христа, имеем эту привилегию, как седьмой день, когда мы можем приходить в присутствие Божие и не думать ни о чем, только о нашем Господе. Отдыхать от всей суеты – это огромная честь. Лично для меня это такое утешение. Ждешь на самом деле этого времени, когда будешь отдыхать от всего, может быть, суетного и мирского. Мы наполненные благодатью Божией и оправданы благодатью Божией, мы становимся, или как Библия говорит, сделались наследниками вечной жизни. Мы сделались наследниками вечной жизни. Библия очень много говорит о Царстве Божьем, и мы, можно сказать, мы сделались наследниками Царствия Божия. И когда мы молимся молитвой «Отче наш», мы говорим «Да придет что? Царствие Твое, и да будет воля Твоя». Мы молимся о том, чтобы воля Божья была и как на земле, так и на небе. И это огромная привилегия так молиться. И мы ищем этого царства. Мы нуждаемся в этом царстве, чтобы Божье присутствие, оно было везде, и на небе, и на земле, и в нашей жизни. Мы каждый день нуждаемся в том, чтобы Бог, Он приходил и посещал нас. Мы ищем этого царствия. Мы сделались наследниками вечной жизни. Евангелие от Матфея, я хочу сказать так, что это Евангелие Царствия Божия. Там очень много говорится о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. В 6 главе написано, «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все приложится вам». Бог Сам побуждает нас, говорит, «Ищите Царствие Божие». Прежде всего, прежде всей суеты, прежде всех забот, ищите Царствие Божие. В Нагорной проповеди мы читаем, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Но в то же самое Евангелие, в 7 главе, написано, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Я сегодня хотел бы проповедовать о Царстве Божьем. Я хотел бы говорить сегодня о Царстве Небесном. И давайте мы откроем тоже Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Аминь. Параллельное место Священного Писания – это Евангелие от Луки, 16 глава, 16 стих. «Закон и пророки до Иоанна, а с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Аминь. И тема сегодня моей проповеди, что Царствие Божие, оно усилием берется. С одной стороны, Бог предлагает и говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он много обетований обещает и говорит, предлагает людям, которые придут или откликнутся на Его призыв. Но с другой стороны, Он обращается к каждому из нас и говорит, что Царствие Божие усилием берется. И для того, чтобы войти в Царствие Божие, для того, чтобы находиться в Царстве Божьем, нужно прилагать усилия. И интересное слово, Царствие Божье усилием берется. Его нужно взять, нужно приложить усилия. Я расскажу один пример, который слышал на одной из лидерских встреч наших молодежных лидеров. Один брат, он рассказывал, делился своим, скажем, примером благовестия, как после семинарии, они такие наученные, молодые, горящие, они пошли благовествовать. И в семинарии они были научены разным методам благовестия, проповеди Евангелия, и он говорил о неком взрывной проповеди, скажем так. Суть этой взрывной проповеди – сказать нечто необычное и так что-то быстро человеку говорить, там, не дать ему опомниться, скажем, говорить об Иисусе, чтобы он сразу раз и покаялся, и все. Ну и знаете, молодые, горячие, неопытные, не имея практики, имея теорию, они пришли в одну деревню и зашли в дом к одной старушке, она сидит такая, немножко глуховатая уже по старости, и они говорят: «Бабушка, мы хотим вам сказать об Иисусе». И как только она дала согласие, здесь началась их проповедь, ну, так называемая взрывная. Они очень громко, чтобы она слышала, начали говорить, так понимаю, что от бытия до откровения, и видят, что она такая вся сидит, перепуганная, и, ну, и никаких действий, никакой реакции. И они говорят: «Бабушка, ну, хотите Царствие Божие?» Она говорит: «Ой, сыночки, хочу, но еще хочется пожить немного». То есть, ну, человек, он понял, что все, уже пришло Царствие Божие, сейчас эти молодые хлопцы тут прямо и переведут сразу от этой жизни в ту жизнь. Я не об этом хочу говорить. Царствие Божие усилием берется, но не таким усилием. Это, скажем, такой, может быть, немножко юморной пример, но так бывает в жизни молодых христиан, горящих, особенно молодежи, когда я соприкасаюсь с ней, очень много, достаточно много таких примеров, когда можно где-то и улыбнуться. Но написано, что от дней Иоанна Крестителя до ныне. То есть так было раньше, так было 2000 лет назад, чуть больше, так было 1000 лет назад, так было 50 лет назад, и так происходит сегодня, до ныне. Царствие Божие усилием берется. Нужно усилием входить в Него. Представьте себе крепость, которая имеет огромные стены, и нам нужно захватить ее. Я думаю, что мы, наверное, прежде всего сели бы, какую-то стратегию разработали. Подумали, как же нам на самом деле приступиться к этой стене. Как нам взять эту крепость, как нам брать эту крепость. И настал бы тот момент, когда мы, наверное, брали бы штурмом. Я нечто хочу сказать подобное, что нужно штурмовать, нужно брать, нужно прилагать усилия, нужно прилагать старания, в том числе и достигая Царствия Божия. И я хотел бы сегодня говорить о тех моментах, которые могут стоять на нашем пути. Прежде чем мы войдем, прежде чем мы, наверное, соприкоснемся, что же может стать на нашем пути? Я хотел бы несколько моментов, то, что Бог вложил в сердце, то, что я слышал, может быть, где-то в своей жизни, и порассуждать над этим. И первый, кто станет на нашем пути, это дьявол. Первый, кто станет на нашем пути, прежде чем мы соприкоснемся, и каждый день он будет стоять, возможно, на нашем пути, это дьявол и сатана. И это противник, которого нельзя просто убрать со счетов и не признавать его как противника. Нужно всегда быть бодрствующим. И Библия призывает: бодрствуйтесь и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Искушение приходит от дьявола. И нам нужно понимать, что этот противник, он ходит как рыкающий лев, желая кого поглотить. И у него есть три задачи – украсть, убить и погубить. И каждый из нас, когда мы приходим ко Христу, и первые наши шаги, и дальнейшая наша жизнь, и даже перед самой смертью, он пытается стать у нас на пути. Он пытается стать преградой, стать искушением и увести нас от этого узкого, но прямого пути. И нам нужно понимать это. И нам нужно брать силой. Не своей, конечно, мы будем говорить об этом, но Божьей силой. Но нужно осознавать и понимать. Каким образом? Как он может становиться на нашем пути? Когда я читаю книгу Даниила, я понимаю, что в жизни его и в жизни молодых людей, которые были его друзьями, сатана конкретно ставил препятствия и пытался его погубить. Прежде всего, они были захвачены в плен и переживали стеснение. Потом вы помните о том, что был сделан истукан. Был построен истукан, и всем было предложено прийти и поклониться ему. И я понимаю, что эта цель, эта задача была только сатаны и дьявола. Вы знаете, сколько сегодня дьявол ставит перед нами истуканов и смотрит, поклонимся мы или не поклонимся им. И я рассуждаю так, молодой юноша, достаточно молодой, и какой-то истукан, который ничего для него не значит. И Библия говорит о том, что когда вы услышите звуки разных инструментов, пойдите, поклонитесь. Думаю, что, наверное, так рассуждая по плоти, мог бы пойти, походить где-то там, кто там увидит, поклонился, не поклонился, ну и ушел. Нет, принципиальная позиция. Он понимал, он знал Бога, которому он служит. И он понимал, что у него ничего общего не должно быть с этим истуканом. И он говорит, не поклонимся ему, не поклонимся. Ему говорят, послушайте, вы неправильно поняли, будет раскаленная печь. Он говорит, неважно, не поклонимся. Послушайте, это Царствие Божие берется усилием. Раскаленная печь, смерть, молодой юноша, жить да жить. Нет, говорит, мы не поклонимся, бросайте. Пришло то время, когда бросили. Но слава Богу, что четвертый был вместе с ними. И не потерпели никакого вреда. Почему? Потому что Бог стоял на их стороне. Проходит короткое время, и царь Дарий издает указ, что никто не может никому обращаться, кроме него. В течение 30 дней не молиться никакому другому Богу, не просить ничего, не обращаться, только к Нему приходить. Можно было подумать следующим образом, что подумаешь, 30 дней не буду молиться, Но такое время пришло, стесненное, проблемы такие, царь что-то там начал чудить. Ну ладно, что ж, закрою окна тихонько, залезу куда-нибудь в самый дальний угол, помолюсь, и может кто-то увидит, может кто-то не увидит, буду реже молиться. Как только закончится приказ, возьму пост на 10 дней, буду молиться, не вставая с колен, и какие-то можно найти, ну, человеческий разум может придумать все, что угодно, какие-то оправдания. Что делает Даниил? Открывает Настюш окна. Какой ему царь тут указ? Он Богу служит, царю царей. И начинает возносить молитвы, как он это делает всегда. Львиный ров грозит. Львы, которые были не кормлены, скажем так, которые хотели покушать, и царский указ, и всего лишь не помолиться, всего лишь не обращаться к Богу. Самое интересное, что те сатрапы и князья, которые начали искать предлога, чтобы обвинить Даниила, они никакого предлога и погрешности не могли найти в нем, потому что он был верен, написано в 6 книге Даниила, и вины не оказалось в нем. И знаете, что интересно, что эти люди сказали? Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Представляете, как хитро действует дьявол? Ни в чем не мог найти вины, ни в чем не мог найти погрешности. Говорит, если мы не найдем в законе Бога его. И приходит и начинает нас, порой даже через Слово Божие, искушать. Вы скажете, как это может быть? Вспомните Иисуса Христа, который был искушаем в пустыне. И он говорит, поклонись мне или прыгни, и ангелом твоим заповедует, берет Священное Писание и пользуется им. Дьявол, он пойдет на разные методы, на разные ухищрения, на разные лукавые вещи. Ради чего? Для того, чтобы поглотить, украсть, убить и погубить. И неважно, когда мы начали следовать за Христом. Началось это с самого нашего покаяния момента, или, может быть, продолжается, и мы верующие там в третьем, четвертом поколении, если можно так выразиться. Дьявол, он будет становиться на нашем пути. Дьявол, он будет стараться искусить нас и на самом деле препятствовать нам, чтобы мы не вошли в Царствие Божие. Но я хочу сказать очень простую истину, которая открылась нам. Иисус, Он победил на кресте. Он победил дьявола на кресте. Иисус дал нам победу. Иисус пролил свою кровь за каждого из нас, для того, чтобы мы были способны наступать на всякую силу вражью. И это огромная привилегия. Это огромная честь. Усилие или ту силу, которым нужно преодолевать, которым нужно брать Царствие Божие, дает Иисус. Он дает нам силу, и мы можем противостать любому действию врага. И мы будем знать его замыслы. И ничего не будет сокрыто от нас, потому что Бог, Он будет открывать нам и будет на нашей стороне. Второе, что будет стоять на нашем пути, или может стать на нашем пути, это грех. Грех. Библия ясно, четко говорит о том, как нам нужно поступать, как нам нужно двигаться, как нам нужно идти, что нам можно делать и что нам нельзя делать. И если мы вникаем в Слово Божие, то мы можем анализировать свою жизнь, мы можем сравнивать себя, мы можем, смотря в Писание, видеть, правильно ли я поступаю или неправильно. И любой грех, он может стать препятствием на пути, и мы не войдем в Царствие Божие, мы не будем иметь Царствие Божие внутри себя. Я вам хочу сказать, дорогие, может быть, уже давно верующие братья и сестры, и прежде всего обращаюсь к тебе, к себе. Самое интересное, что грех, он не имеет срока давности. Он не портится, это не скоропортящийся продукт, что мы когда-то согрешили в детстве или где-то в какое-то время. Если мы не покаялись, прошло время, вроде забылось. Люди говорят, время лечит или как-то раны лечит время. Но грех, какой бы он ни был, маленький или большой, а для Бога нет разницы. И самый маленький грех, он не пустит нас в Царствие Божие, он, грех, не имеет срока давности. И все то, что было в нашей жизни греховное, и если был в нашей жизни грех, то мы должны покаяться перед Богом. Мы должны исповедовать этот грех перед Богом. Мы должны попросить прощения за этот грех. И тогда, только тогда, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И говорит ли это, что мы будем спасенными навсегда? Конечно же, нет. Спасен или прощен однажды, прощен навсегда, так не бывает, это неправильно. Каждый день мы анализируем свою жизнь и говорим: Господь, если я в чем-то согрешил, покажи мне, прости меня, очисти мое сердце, обнови разум мой, дай мне увидеть, где я нахожусь в неправильном состоянии. Любой грех, он может стать на нашем пути и не позволить нам пройти в Царствие Божие. Что это может быть? Я замечаю иногда, может быть, за молодыми людьми, но в принципе у каждого это свои, может быть, недостатки. Какой-то маленький обман. Что-то недоговорили, что-то недосказали, что-то не так сделали, непослушание родителям нашим. Может быть, сплетни, может быть, какая-то зависть. Ну, немножко подумаешь, немножко позавидовал. Послушайте, и нет мира, и нет радости, и нет покоя. Уже эта зависть, она начинает одолевать нами. Любой грех так. Мы можем относительно своей жизни просматривать и понимать, что любой маленький грех, он уводит нас от Царствия Божия. И уже нету мира, нету радости. А Царствие Божие – это что? Мир, радость и праведность во Святом Духе. И не хочется молиться. Почему? Потому что какой-то грех стал на пути нашем. Очень важно, чтобы каждый из нас, мы были очищены, омыты и освящены кровью Сына Господа нашего Иисуса Христа. Это огромная привилегия, это огромная честь. И тогда мы будем преодолевать, тогда мы будем успешны, тогда мы будем на самом деле благословенны Богом. Следующее, что может стать на нашем пути, это различные проклятия или, возможно, оккультизм какой-то. Приходя к Богу и совершая покаяние, человек, он получает прощение и спасение через жертву Господа нашего Иисуса Христа. Но бывают случаи, когда люди остаются или становятся несвободными, потому что живут во грехе или, может быть, по неведению какому-то. И причиной может быть разного рода проклятие. Может быть, неверие или, может быть, неверие в прощение, то, что Бог простил. Что я имею в виду? Я хочу сказать, что когда мы приходим к Иисусу Христу, мы должны проанализировать свою жизнь и просмотреть, чтобы ничто не было препятствием. Если Господь нам что-то напоминает из нашей жизни, может быть, из жизни наших родителей или дальше поколений, мы должны привести все в соответствие и в порядок. Потому что те неисповеданные моменты, может быть, о которых Дух Святой будет напоминать нам, они будут препятствовать нам двигаться в радости, двигаться в Духе Святом, двигаться в помазании, двигаться в служении, и очень сложно будет следовать за Христом. Дорогие родители, я сегодня хотел бы обратиться, может быть, к вам. Уже несколько лет я работаю с молодежью. Бог просто поставил меня и призвал к этому служению. И знаете, на что я обратил внимание? Когда работаешь с подростками, когда вместе с ними плачешь, молишься, разбираешь какие-то моменты жизни, и порой они такие непослушные и плохие, эти наши подростки и дети. Не все, конечно, но есть такие. И знаете, что я с болью иногда замечаю? Что этот ребенок, который сегодня находится во грехе, в некой зависимости, он мало в чем виноват. То наследие, которое мы дали ему, те принципы, которые мы заложили или не заложили в него, они сегодня движут ими. То воспитание, которое дали мы ему, я имею духовное воспитание, они сегодня не позволяют ему жить свободной, радостной жизнью во Христе Иисусе. Что я имею в виду? Когда родители, они не приводят своих детей в служение. В будние дни, в воскресные дни, когда они предоставляют 10-летнему, 7-летнему ребенку право выбора. И говорят, это его выбор, он не хочет, он хочет остаться дома. И этот ребенок остается дома. Естественно, он сидит в компьютере или с друзьями, неверующими друзьями, занимается своими делами греховными, которые, ну, по незнанию он делает. И когда он вырастает и становится подростком, то наследие, которое он получил, оно работает против него. И приходится очень много поститься и молиться, и прилагать усилий для того, чтобы наши дети, они повернулись ко Христу в подростковом возрасте и пошли за Ним. И я понимаю, что это проклятие, которое пришло в их жизнь, может быть, незаслуженно. Иногда плачешь, конечно, когда дети или родители неверующие, тогда все понятно. И то это воздействие оказывает на этих детей, и мы молимся, ходатайствуем, и Бог, Он сам выводит, вырывает из их из этой тьмы. Вы знаете, земля наша, она была проклята самим Богом. И книга «Бытие», она говорит о том, что тернии и волжцы произрастит она тебе. Эта земля, она наполнена проклятиями, потому что однажды человек согрешил. Но сегодня Иисус, Он пришел, чтобы взять все проклятия мира. Он пришел, чтобы взять все проклятия этой земли. Он пришел, чтобы вырвать, отпустить измученных на свободу. Он пришел, чтобы наших детей приобрести для себя. Но очень важно нам быть в правильном состоянии, чтобы проклятие не пришло в нашу жизнь, чтобы оно не стало препятствием, чтобы потом в дальнейшем нам не пришлось усилием брать, прилагать и бороться с разного рода оккультизмом, проклятиями и подобными вещами в своей жизни. Это очень важно. Я хотел бы обратить внимание на то, что когда Иисус умирал, надели на Него багряницу, и сплетший терновый венец возложили на Него. Тернии волжцы произрастит она тебе, в книге «Бытие» написано. Но Иисус, Он взял проклятие всего мира, и этот терновый венец, он был положен Ему на голову. Он взял и понес все проклятия этой земли. Но очень важно не навлекать в свою жизнь и в жизнь своих детей, и в жизнь своих внуков разного рода проклятия. Следующее, что может стать на нашем пути, это наша повседневность христианской жизни, или, может, можно сказать, мертвая религия. Мертвая религия. Вы знаете, я сам очень сильно борюсь с этим. Когда ты с самого детства приходишь в служение, ты знаешь, как оно начнется и как оно закончится. Ты знаешь всю форму богослужения. Очень сложно находиться в бодрствующем состоянии. Я имею в виду разума и духа нашего. Очень часто повседневность христианской жизни, посещение богослужений, оно нас делает мертвыми христианами. Бывает так. Библия обращается к нам, чтобы мы были живыми. Чтобы мы на самом деле каждый день искали лица Божьего. Каждый день переживали Его присутствие. Каждый день получали хлеб насущный от Него. Это не так просто. Вы думаете, это просто? Нет. Это нужно брать усилием. Усилием собственной воли, усилием собственного желания и говорить: «Господь, я так нуждаюсь в Тебе, и, может быть, я не стану с колен сегодня, если Ты не посетишь меня». Это не так просто. Приходить в собрание просто. Молиться на ночь или за еду – это очень просто. Но получить откровение от Бога, слово от Бога через Писание, через молитву, через общение со Христом – это достаточно бывает сложно. Когда Иисус, Он вошел в храм, Он очень огорчился. Он очень огорчился. Вы, говорит, сделали Его вертепом разбойников. Вы продаете, вы покупаете, вы решаете какие-то свои дела. Повседневность и суета пришла в храм вместе с вами. Дом мой, домом молитвы наречется. Дом мой, домом молитвы наречется. Очень важно, чтобы каждый из нас, мы просто бежали от этой мертвой религии. Мы бежали от этой мертвой религии и приближались к живому Богу и получали слово от Него. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Очень конкретное слово Бог говорит. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то были хорошие люди, которые исполняли закон. Но Иисус обличал их, потому что они были как гробы окрашенные, внутри исполненные мерзости. Внешне были хорошими христианами, внутри. Очень важно то, что внутри нас. Сегодня то служение, когда мы можем на самом деле заглянуть внутрь своего сердца. Что же происходит там? Живу ли я для Христа? Очень часто эти слова звучат, но как часто мы на них обращаем внимание? Как часто мы остаемся довольными тем состоянием, может быть, духа, в котором мы есть? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И следующее, что может стать препятствием, и то, что нужно прилагать усилия, это различные наши увлечения. Иногда люди говорят, что это хобби. Может быть, люди пожилые не знают такого слова. Но любое увлечение, то, что увлекает тебя, кроме Христа, кроме Евангелия, кроме Благой Вести, оно может стать препятствием на твоем пути или на моем. Иногда у кого-то это компьютер, у кого-то телевизор или любимый сериал, когда мы запросто можем смотреть. У кого-то может быть общение чрезмерное с соседями своими или еще с кем-то.

силой, усилием брать. Однажды Иисус встретился с молодым юношей. И юноша говорит: что мне нужно сделать, чтобы войти в Царствие Божие? Иисус говорит: все очень просто, соблюдай заповеди. И называет некоторые заповеди. Он говорит: Иисус, я с самого детства, с юности храню себя, соблюдаю, никаких проблем. Но Иисус, он говорит ему, что тебе нужно продать свое имение и раздать нищим. Он был богат, этот юноша. И дальше Иисус говорит, что дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Вот это то одно из увлечений, или может то, что увлекло этого молодого юношу. Трудно надеющимся на богатство, трудно надеющимся на какие-то вещи, трудно имеющие какие-то увлечения в своей жизни войти в Царствие Божие. И дальше говорит: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Это принцип. Это принцип того, что любое действие, любое увлечение в нашей жизни, оно может стать препятствием, и мы не войдем в Царствие Божие. Я хочу сказать, что некоторые молодые люди, или, может быть, не очень молодые, они находят себе кумиров в этом мире, в этой земле. Они смотрят с упоением, им кто-то нравится, может быть, из каких-то светских исполнителей, может быть, спортсмены, может, еще кто-то. И это может стать препятствием. Сегодня мне нравится это выражение, я неоднократно его повторяю. И я хочу, чтобы это было просто девизом моей жизни лично. Павел пишет: ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Есть ответ. Есть то, что должно увлечь нас настолько. Есть тот, кто должен увлечь нас настолько, что вся суета этого мира, все знаменитые этого мира, они меркнут в его присутствии или в его, или в нашем общении со Христом. Иисус – это жизнь для меня, а смерть – это приобретение. Это когда я лицом к лицу увижу с Ним. Это огромная честь и привилегия иметь Иисуса в своей жизни. Быть, просто увлечься им настолько, чтобы ничто не смогло затмить его. И знаете, прежде чем мы войдем в Царствие Божие, или прежде чем мы вкусим Царствие Божие, сам Бог, Он станет на нашем пути, и Он проверит наши мотивы. Он проверит, насколько мы готовы, насколько это нам нужно. Почему? Потому что Бог сам формирует свою семью. Интересная притча в 14 главе Евангелия от Луки записана. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и поэтому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. И разгневался господин дома и сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И пошел раб, исполнил то, что приказал ему господин, и еще были места. Вы знаете, сам Бог, Он станет на нашем пути, и Он проверит наше сердце. А нужно ли нам это? А нужно ли нам Царствие Божие? А сможем ли мы правильно поступать или распорядиться тем, что Он дает? Это очень важно. Каков мотив нашего сердца? Может быть, мы настолько увлечены, что мы порой в суете это и говорим, отодвигая Господа, Он приглашает, Он зовет, а мы говорим: о, я женился, мне так нужно много сделать, у меня сейчас особенное время, мне сейчас, Христос, пока что не до тебя. Может быть, я купил землю, мне нужно строить дом. Может быть, квартиру дали нам, 3-комнатную или 4-комнатную, как многодетным, и нам нужно поставить мебель. И нам сегодня нет возможности прийти в служение, потому что нам нужно много работать, чтобы отдавать кредиты, долги какие-то. Может быть, какие-то ситуации в жизни нашей, они заставляют.

призывают нас просто отодвинуть это в сторону и сконцентрироваться на чем-то суетном, земном. Послушайте, Бог придет и каждого испытает. Он будет стоять на нашем пути, и Он посмотрит, а нужно ли нам Царствие Его. И когда Иисуса спрашивали, когда же придет Царствие Божие? Когда же оно наступит? И сегодня мы, возможно, задаем эти вопросы, ну когда же? И Иисус отвечал, что не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутри вас есть. Сегодня, заканчивая это слово, я хочу сказать каждому из нас сегодня, что Царствие Божие, оно внутри нас есть. Очень важно прилагать усилия, независимо от того, сколько мы в вере. Каждый день будут становиться препятствия на нашем пути. То, о чем мы сегодня рассуждали, то, о чем я говорил. Но очень важно каждый день, прилагая усилия, следовать за Христом, преодолевая, наступая на всякую силу вражью. И мы тогда будем наследниками вечной жизни уже здесь на земле. И мир, радость, праведность в Духе Святом, она будет пребывать в нас. Иногда спрашиваешь, почему ты такой унылый? Ну, все плохо, все. Я хочу сказать, усилием нужно брать. Брат дорогой, сестра, тогда радость будет. Тогда будет праведность, тогда будет мир в сердце. Понуждаясь в Боге, просто скажем, Господь, покажи мне, не на опасном ли я пути, и посмотри в мое сердце, испытай меня.

Встречал я в жизни как-то двух людей. Я думаю, вы тоже их встречали. Они не слепы средь земных скорбей, к чужому горю чутки и к печали. Один из них взывал и день, и ночь: голодных накорми, великий Боже, людской беде силен лишь ты помочь. Ведь все мы прах, мы ничего не можем. Вокруг так много, Господи, больных, уставших, старых, одиноких, нищих, сирот, коллег, бездомных и слепых. Страдают без одежды, крова, пищи. Утешь больных, как трудно им лежать или сидеть с согбенными плечами. Ты научи их, Боже, не роптать и не вздыхать бессонными ночами. Пошли им с неба щедрой рукой, ведь ты богат, тебя я умоляю. Пусть будут все одарены тобой. Смирение сердца я к тебе взываю. Как рад я, Боже, пред тобой стоять, нести к тебе нужду в своей молитве. Благослови меня, дай устоять в земном пути, в суровой, страшной битве. Другой же много слов не говорил, а попросив Отца благословения, руками слабыми добро творил, неся скорбящим мир и утешение. Голодным людям хлеб он свой отдал, слова и дело вместе соединяя. Раздетым он одежды раздавал, в ненастный день замерзших согревая. С больными вместе боль переносил, приняв в скорбях других любви участие. Он бремя ближнего на плечи возложил, поддержкой был в суровое ненастье. Он по водам насущный хлеб пустил, на деле Божье слово исполняя. И Бог ему навстречу выходил, его затраты щедро восполняя. Молиться нужно, слышим вновь и вновь, просить всегда благословений с неба. Еще важнее доказать любовь, кусочек разделив с голодным хлеба.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь! Ваше превосходительство! Позвольте представить вам Савла из Тарса, римского гражданина по рождению, мужа высокообразованного, известного умением проникать в тайны Бога Израилева. Кала поклонился и отступил в дальний конец большого зала для приемов. Савла передернула. Так представляют на судебном заседании, и это его не устраивало. «Итак, вас зовут Савл», — начал Сергий Публий. «Это говорит о том, что вы принадлежите к колену Вениаминову, из которого был первый царь израильский Саул, сын Киса». Застигнутый врасплох, Савл заморгал от неожиданности. «Такая осведомленность, ваше превосходительство, потрясает и оказывает мне честь. У меня и в мыслях не было, что вы можете так много знать об истории евреев. Многие из них самих не могут похвастать такими познаниями. Меня интересуют некоторые религии, которые распространены к востоку от Византии, но самое захватывающее из них – ваша. Впечатляет ревность вашего народа по закону предков, которая протянулась сквозь столетия. Я искренне увлечен этим, а тут еще этот слух о Мессии. Но сначала давайте пройдем в трапезную, где моя дочь и другие гости уже ожидают вас. После чего я хотел бы услышать от первого лица, если вы не против, о том видении, о котором говорят. Это было недалеко от Дамаска, не так ли?» Трапеза шла своим чередом. Во время оной Савл и Симон, мошенник, обменялись несколькими холодными, но вежливыми репликами. Большую часть времени Савл провел в разговоре с дочерью Сергия Публия. Не было сомнений, что она много слышала о Господе Иисусе и горела искренним желанием знать больше. Когда пиршество завершилось, проконсул и его гости перешли в Эйкос, большой зал для отдыха, выходящий окнами на море. И снова Сергий Публий задал тему разговора. «Савл, ваше имя значит «великий» или «большой» на вашем родном языке, не так ли?» «В моем языке имя Публий или Павел означает «малый». Принимая во внимание комплекцию нас обоих, нам следовало бы поменяться именами». Все одобрительно засмеялись над этой шуткой, поскольку проконсул был человек высокий, а Савл ростом не вышел. Ответ Савла удивил всех. «Превосходное предложение. Во всяком случае для меня. Я давно уже обретаюсь посреди других племен и народов. Лишь несколько иудеев можно встретить там, куда я надеюсь отправиться. Почему бы и не принять латинское имя, понятное римлянам? Я подумывал о таком шаге. Так что, ваше сиятельство, с вашего позволения, я последую вашему совету и возьму ваше имя». Сергию Публию речь Савла была явно приятна. «Я и подумать не мог, что вы примете мое предложение всерьез», — сказал он в ответ. «И возьмете мое имя. Для меня это будет честью. Я могу ли называться Савлом?» «Не стоит, если вы хотите оставаться на хорошем счету у императора», — быстро последовал озорной ответ апостола. «Ум достойный римлянина, Павел из Тарса», — отметил его находчивость Публий. Присутствовавшие зааплодировали. «Теперь давайте вернемся к цели нашей встречи, Павел. Мой друг Кала говорил мне о видении, или что это там было, когда ты якобы видел воскресшего из мертвых человека. Не расскажешь ли нам об этом происшествии?» Когда Павел встал, чтобы начать, Симон Елема Вариисус зевнул и потянулся.
Поводя скучающим взглядом, он всем своим видом показывал, как ему скучно, и что он вынужден снисходительно терпеть откровения этого явно недалекого чужака. Павел начал с краткого описания своего детства, учебы в Иерусалиме, о том, как и до него дошел слух о воскресении Иисуса Христа, как он возглавил гонения на последователей пути Господня. «Многие были преданы бичеванию. Кала, твой верный слуга, был тогда в Иерусалиме. Я приказал бросить его в тюрьму за веру. Он отказался отречься от своих убеждений и поэтому был избит плетью». Кала кивнул. Симон стал заметно нервничать. «По дороге из Иерусалима в Дамаск великий свет не спал на меня. Этим светом был Иисус Мессия, единородный Сын Божий, которого я увидел перед собой, того, которого я гнал. Он повелел мне проповедовать о нем язычникам. После того я ослеп, и меня привели в Дамаск, где я остановился в гостинице. Потом...» Тут Симон взорвался. «Не слушайте его больше, ваше превосходительство. Это всего лишь басня. Иисус был учителем, как и я вам говорил, и не более того. А это сказка про потерю зрения». Павел побагровел, указывая прямо на Симона, он пророкотал. «О, исполненный всякого коварства и злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Еще мгновение Симон усмехнулся, как вдруг страх обуял его. В ужасе, простирая руки перед собой, он завопил. «Нет, нет, темнеет все, помогите! Я ничего не вижу, помилуйте, я слепну!» Симон закричал, прижал ладони к глазам, упал на колени, умоляя, чтобы кто-нибудь подвел его к Павлу. Ополоумев от страха, он снова завопил и стал изливать признание в обманах и подлостях, что заставило присутствовавших оторопеть. Несколько слуг и солдат вывели Симона из зала, хоть он и умолял подвести его к Павлу. Сергий Публий встал. «Я верю тебе, Павел из Тарса. Посмею ли я не поверить? Твой Господь теперь и мой». Дочь проконсула бросилась к нему и прослезилась. «Отец, прошу вас, дозвольте мне уверовать и присоединиться к вере вашей». В тот вечер Сергий Публий крестился в воде, и это было тем событием, которое предрешило для Павла и Варнавы их дальнейшее служение. Верующие, собравшиеся на служение в новом Пафосе, не приняли Сергия Публия, самого проконсула Кипра, в свою общину. Наконец они уступили, но с условием, что он примет обрезание. Павел был разгневан. Варнава пребывал в смятении. На следующий день, когда они оказались наедине, Павел приступил к другу. «Это твоя родина, и я понимаю твое состояние. Такое же глубокое чувство я испытываю по отношению к Тарсу и жду не дождусь, когда благую весть об Иисусе Христе начнут проповедовать в моем родном городе. Я горю желанием увидеть моих друзей и их семьи, приходящими ко Христу. Чего желаешь и ты, киприотам? Но смотри правде в глаза, Варнава. Иудейское население острова составляет всего 1000 человек. Все они уже слышали об Иисусе. Некоторые, а возможно и все, кто был предопределен ко спасению, уже уверовали. Нам здесь более делать нечего. Ты можешь провести всю оставшуюся жизнь на Кипре и не увидеть перемен». «Согласен», — ответил Варнава. Затем признался. «Еще одно собрание в одном из этих зданий, и я...» Павел настойчиво продолжал. «Эти люди даже не осознают того, что на этом острове есть еще язычники. Посмотри, как они отнеслись к Сергию Публию. Они требуют, чтобы римский проконсул был обрезан».
Наступит день, когда я буду проповедовать Евангелие императору Клавдию. Что же, от него я тоже должен требовать обрезания? Ты помнишь то собрание в Антиохии? Мы собрались перед лицом Господа и служили Ему. В тот день Господь проговорил пяти мужам, чтобы нас двоих отделили для особого служения. Какого именно? Варнава тихо засмеялся и поднял руки, сдаваясь. «Савл или же Павел, ты и впрямь решил изменить себе имя, не так ли?» «Ладно, брат Павел, я так же, как и ты, готов покинуть этот остров. Отправимся туда, где еще не слышали об имени Иисуса Христа, и будем надеяться, что там мы встретим необрезанных язычников, которым мы будем проповедовать о нем». «Ты знаешь такое место?» «Знаю». Павел был удивлен столь скорым ответом друга. «Самое дальнее из известных общин верующих находится отсюда на северо-запад. 3 дня пути по морю. Можно успеть и за 2 при хорошей погоде». «Какой это город?» «Пергия. Маленький портовый город в Памфилийской области, глубинка Асии, Алинорской». «Мне говорили, что там 8 верующих, все евреи. Такие драгоценные души, как мне рассказывали. А за Пергией уже ничего, никаких общин ни в одном городке. К северу от тех мест никто и слыхом не слыхивал о нашем Господе». «Ты говоришь о Галатии?» «Да, о Галатийской области и юго-восточной части Малой Асии». «Прекрасно!» — воскликнул довольный Павел. — Давай-ка узнаем, какой ближайший корабль отправляется туда. — Такое судно как раз сейчас грузится. Я уже предупредил Марка. Судно отплывет через 3-4 дня или даже раньше. Это будет первый корабль, отплывающий на север после зимы. — А где Марк? Опять раздает продукты? — Нет, нет, на сей раз нет. Сейчас он их получает. Святые из Пафоса приготовили для нас дорогу всевозможный провиант, как раз такой, что не скоро испортится. Это все ты устроил после аудиенции у проконсула? Почему бы и нет? Отвечал, широко улыбаясь, Варнава. И вообще, я стал уже опасаться, как бы ты не прикипел душой к Кипру настолько, что решил бы здесь поселиться навсегда. Павел запустил сандалии в Варнаву, и оба рассмеялись. «Бедный Марк», — добавил Павел, — «как только наше бремя на Кипре полегчало, его только усугубилось». «А теперь спать, Павел. Мы должны встать затемно и попасть в порт еще до рассвета. Не исключено, что корабль может отплыть до восхода солнца. Все зависит от погрузки и погоды». «Сегодня отплытие не состоится, только не на этом судне. Груз на борту — это так, и надежно закреплен, но навигация только начинается. Пока еще ни один корабль не покинул гавань с прошлой осени. Моя команда ждет знамения от богов, доброго знамения, и я тоже». «Вы уже выходили в море в такое время прошлые года, не правда ли?» — спросил Варнава. «Да. Но весна нынче пришла слишком рано, зима еще покажет себя». «Мы слышали то же самое от другого капитана недавно», — подтвердил Павел. «Он был бывалый моряк», — проронил капитан, глядя на море. «Мы все боимся этазианских ветров. Нет ни одного моряка на этом острове, кто бы не знал тех, кому эти ветра принесли погибель». Павел обернулся на Варнаву, не понимая, о чем идет речь. «Это ветры, которые налетают в это время года», — объяснил Варнава. «Они дуют с севера и с востока. Любая мелкая зыбь на море может стать роковой при таком ветре. Иногда волны поднимаются, как гигантские стены. Когда такая волна обрушивается на судно, оно на краю гибели. Совсем немного тех, кто уцелели в такие штормы. И все-таки такие ветры — редкость в это время года». «А мне довелось их встретить именно в такое время», — настаивал капитан.
и всегда они поднимались, когда весна была ранней. Мы будем ждать здесь, пока боги не подадут нам добрый знак для поднятия парусов». Сказав это, капитан величавой походкой направился прочь. «Сколько еще нам здесь ждать?» — приступил Павел к Варнаве. «День или неделю? Чем дольше мы будем ждать, тем больше вероятность того, что моряки усмотрят для себя добрый знак. Но капитан, несмотря на его суеверие, поступает мудро. Этот остров всегда был знаменит своими мореплавателями. А эти люди с трепетом относятся к временам года и к поведению моря. Даже в апреле все моряки опасаются вероятных этазианских ветров. Тогда надо ждать. А я тем временем похожу по пристани, поищу, не нужна ли кому-нибудь из моряков помощь моего ремесла. Может, кому надо судно починить, или мое искусство зашить, залатать понадобится. А я пока поторгуюсь с капитаном насчет платы до Аталии, порта Блисбергии. Постараюсь также договориться, чтобы нам можно было заночевать сегодня здесь на палубе. Нам нельзя упустить момент отплытия. Иоанн Марк, пойдем со мной. Деликатесы еврейской кухни, думается, могут помочь снизить цену за путешествие до Памфилии, когда мы с капитаном будем ее обсуждать. Мы можем поторговаться хоть с дюжиной капитанов, и все еще останется еды на месяц, — ответил Марк, качая головой и глядя на две переполненные сумы у себя в ногах. В тот вечер пестрая чайка опустилась на нос корабля. Если бы птиц было две, или она бы уселась где-нибудь еще, кроме носа, никто бы не обратил на это внимания. Но одна пестрая чайка вечером и на носу судна, этого было довольно, чтобы принять ее добрым знаком от богов, дававших понять капитану, что завтра можно поднимать паруса. Последние грузы были водружены на палубу еще до рассвета. Варнава и Павел стояли в ожидании на пирсе, когда к ним приблизился какой-то старик. «Вы плывете на этом судне?» — спросил он треснувшим голосом. Павел кивнул. Старик внимательно посмотрел на лица обоих друзей. «Вы сами с острова?» «Я из Тарса, что в Сирии, а мой друг из Антиохии, но когда-то жил здесь». Старик посмотрел на Варнаву. «И вы отправитесь при этазианском ветре? А разве это уже он дует, уважаемый?» «Да пока нет», — произнес старик, забрасывая руку вверх над собою. «Но я чувствую его приближение. Это я вам говорю. Вы не можете его ощутить, но он поднимается. Завтра он усилится, и ничто не сможет его остановить. Ни один корабль, идущий на север из этой гавани, не сможет ему противостоять. Послушайте меня. Я хожу в море с тех пор, как был мальчишкой. Много раз я боролся с этими ветрами, но всегда побеждали они. Мало кто выжил из тех, кто видел то, что видел я, чтобы рассказать это другим». Старик задержал свой взгляд на Павле. «Никогда не пускайтесь в путь при этазианском ветре. Попомните мое слово — никогда!» В это мгновение рабы на причале стали суетиться вдоль борта, отвязывая канаты, которыми судно было пришвартовано к нему. Покончив с этим, рабы стали отталкивать его от пирса шестами. «Можете подниматься на борт! Быстро!» — закричал капитан. Второй раз за месяц трое иудеев поспешили на борт грузового суденышка, чтобы пересечь Средиземное море. В отличие от Саламина, в этом порту не было рукотворного канала, ведущего в море. Море начиналось у причала. Утренний бриз тут же подхватил развернутый парус, и кораблик мирно заскользил по тихим водам. «Только не при этазианском ветре!» — в последний раз крикнул с причала старик. Подошел капитан. «Ни пищи, ни воды для вас не предусмотрено. Сами устраивайте себе постели на палубе среди грузов. Если поднимется волна или начнется дождь, можете спуститься в трюм. В ином случае...»
«Да-да, мы знаем», — перебил Марк. «Мы уже были в море». Варнава перебрался поближе к корме этого старенького грузового суденышка и стал провожать взглядом исчезающую линию Кипрского берега. «Я вернусь на этот остров, если только мой народ когда-нибудь откроет свое сердце и церкви для язычников», — страстно произнес он. «И какая же польза будет от этого?» «Что?» — удивился Варнава, поворачиваясь лицом к Павлу. «В Антиохийской церкви за 4 года ее существования уверовало лишь несколько иудеев. Но легко ли было им влиться в живую церковь бывших язычников?» «Нет», — ответил Варнава осторожно, уже почувствовав, что только что положил начало весьма серьезному разговору. «А те иудеи, что пришли в Антиохийскую общину, пытались изменить языческий облик невесты Христа?» «Да». «Преуспели они в этом?» «Нет». «И случалось ли по этому поводу глубокие обиды?» Варнава промолчал. «Поменяли ли язычники свои обычаи, чтобы доставить удовольствие еврейским братьям по вере? И смогли бы они перестать быть собой, даже если бы попытались?» «Нет, они навсегда останутся язычниками и не станут иудеями. В собрании язычников, живущих в языческой стране, языческие обычаи должны преобладать». «А теперь примени эту логику в обратном направлении», — продолжил Павел. «Церкви на Кипре иудейские, еврейские до мозга костей. Если бы на служениях этих еврейских церквей появились язычники, даже если со временем они бы превзошли числом первых, то они все равно являли бы собой еврейскую часть тела Христова. Не так ли?» Варнава вздохнул, сознавая, что каждое сказанное слово – правда. «Возьми, к примеру, Израиль. Посмотри на тех, кто бежал из Иерусалима в одни гонений. Когда я старался рассеять собрание святых в Иерусалиме, что сделали бежавшие? Придя в города и селения иудеи, они принесли с собой порядок и обычаи, что сложились в Иерусалимской церкви. Они оставались евреями в еврейской стране с еврейской культурой, придя в еврейские города и деревни. И что в итоге? Церкви во всех тех городах стали миниатюрными слепками с собраниями святых, из которого вышли их основатели. Все эти общины – отражение Иерусалимского собрания». «Другими словами, если язычники будут приняты в кипрские церкви, то эти церкви никогда не станут языческими. Такова жизнь, и так будет всегда. Но если насадить церковь где-нибудь достаточно далеко, так что поблизости не будет других церквей, которые могли бы оказывать свое влияние, и если начало такой церкви положит вероотступник...» «Уж не про Антиохию ли ты говоришь?» — невозмутимо спросил Варнава, прекрасно зная, что община тамошняя известна всем своими языческими нравами и очень свободна в выражении чувств, и то, что сам Павел некоторыми верующими в Иерусалиме был причислен к вероотступникам. «Мой дорогой Варнава, даже до сегодняшнего дня мы с тобой не знаем, принимает ли Иерусалимская церковь антиохийцев как истинное собрание святых. Оно ведь далеко от иудейского уклада, как тебе это известно?» «Мы не будем знать, покуда Петр не явится. Таковы уж жители Иерусалима. Петр будет решать». «Не нравится мне это. Бог знает сам, что это подлинное собрание верующих, и что эти люди – его, даже если обычаи их отличны от еврейских. Но скажу тебе прямо, Варнава, чем дольше Петр находится в Иерусалиме, тем лучше и для тебя, и для святых в Иерусалиме. Ты тот, кто пренебрег рангами и позволил язычникам познать спасение. И не только это, еще и стать частью тела Христова, собравшись в церковь». Варнава поежился на ветру. «Для меня этот день, когда Петр приедет в Антиохию, может оказаться печальным. Знаешь, он ведь не отец во Христе».
Или же этот день станет самым главным днем? Надеюсь, что так. Если Петр придерживается фарисейской догмы, то настоящих языческих церквей попросту и быть не может, тихо добавил Павел. И тогда действительно этот день будет самым мрачным для нас. А пока мы на пути в туманный край Памфилию, чтобы и там насадить языческую церковь, после чего иерусалимляне возлюбят нас еще пламеней. Ты хочешь сказать, что из-за нашего похода в Галатию у нас еще более осложнятся отношения с Иерусалимом? Конечно, особенно с тех пор, как иерусалимские фарисеи начали принимать Господне спасение и присоединяться к церкви. Это совсем новое явление – фарисеи в собрании святых. Их присутствие может сделать церковь в Иерусалиме законнической. Я слышал, что даже Бластинус считает себя последователем Господа. Бластинус? Павел был ошеломлен. Нет, только не Бластинус. Этот человек заставил бы самого Авраама при встрече процитировать все 633 заповеди закона Моисеева, прежде чем он протянул бы ему руку. «Сомнительный обращенный, так, Павел?» «Именно», — ответил тот со значением. «Знаешь еще таких сомнительных новообращенных?» Павел усмехнулся. «Я такой же скептик по отношению к Бластинусу, как твои киприоты по отношению ко мне». Последовала долгая пауза. Холодный ветер продувал палубу. «Холодает. Надо найти местечко потеплее где-нибудь между грузами». «Этезианские ветра?» «Надеюсь, что нет. Просто этот разговор меня мало радует. И все же, несмотря на все тобой сказанное, Павел, говорю тебе, что я все-таки надеюсь на лучшее в судьбе Кипра». «Полагаю, что это хорошо, что хотя бы один из нас так надеется. Это не моя родина, Варнава. Моя там, где еще нет верующих». Море было спокойно до конца дня, но наступил вечер и поднялся ветер, а вместе с ним и волны. Теперь все моряки бормотали только одно. «Этезианский ветер!» В эту ночь капитан приказал троим спуститься с палубы в грузовой трюм. «А ты, юноша, — сурово сказал капитан, — лучше держи свои мешки с провизией у груди». Марк по ошибке подумал было, что капитан намекает на вороватых матросов. Море все больше неистовствовало. Трое мужчин подвинулись к середине трюма, чтобы избежать приступа морской болезни. Наутро Павла и Варнаву разбудил дикий крик Иоанна Марка. «Крысы! У них здесь крысы размером с собаку, и все они охотятся за нашими припасами!» «Ты можешь привязать мешки к тралу, что свисает с потолка, или отнести их на палубу», — предложил один из матросов. «Или тебе придется отдать еду крысам». Марк быстро взобрался наверх по тюкам с грузом и привязал две сумы к веревке, свисавшей с потолочных балок. «Остановит ли это их?» «Нет, но ты сможешь их увидеть, когда они будут карабкаться по веревке. Тогда ты их сбивай палкой». «Сбивать крыс?» — вскрикнул Марк в панике. «Что, если они упадут на меня?» «Так зачастую бывает», — отвечал моряк, ухмыляясь. Марк вновь залез наверх тюков и снял вниз мешки с провизией. «Я отнесу их на палубу, найду для них сухое место где-нибудь. Даже крысы не осмелятся высунуться на палубу в такую погоду». То, что увидели глаза Марка наверху, заставило оцепенеть от ужаса его сердце. Поверхность моря превратилась в огромные водяные горы, достигавшие высоты мачты. Матросы на палубе спешно старались привязать незакрепленные грузы. «Груз сорвется в море, снося палубное ограждение, если не успеем его закрепить», — услышал Марк крик одного из них. «Судну грозит крен еще до того, как наступит вечер», — предсказывал другой. «К утру здесь не останется в живых ни одного из рожденных женщиной», — стонал третий. «Куда мне положить это?» — прокричал Марк. «Втисни между тюками и возвращайся вниз, пока живой.
Лучше подождать, пока море убьет тебя, чем самому искать смерти». Марк запихнул мешки с продуктами под тюки с грузом. Сумма с книжными свитками оставалась внизу, как и сумка с инструментами Павла. Спускаясь по лестнице в трюм, Марк крикнул Варнаве: «Там ужас, что творится! Море волнуется или вспучивается?» — спросил Варнава с напряженным лицом. «По-моему, вспучивается. Как высоко?» «Почти до поручней палубы, а иногда валы поднимаются выше ее, и они все больше и больше». Варнава привалился спиной к тюкам. «Это зианский шторм». «О нет!» — взмолился Марк. «И матросы говорят то же самое. Так необычно поздно для зимнего шторма. А эта суденушка слишком мало, чтобы выдержать натиск зимней непогоды. Если оно примет на себя натиск такой бури, то ему на плаву не удержаться». «Что же нам делать?» — спросил Павел. «А сделать теперь, наверное, мы сможем только одно — умереть». Хотя был ранний вечер, вокруг царила полуночная тьма. И вот уже дождь начал падать стеною с неба. Матросы обрезали парус и бросили якорь. Весь экипаж спасался, сгрудившись в грузовом трюме. Люди и корабль были в полной власти безжалостного моря. Вспучивающиеся волны вздымались выше мачты. К полудню следующего дня буря обрушила всю мощь своей ярости на избитое суднышко. Внезапно водяной вал под ним вздыбился, поднял его высоко в воздух, и как-то судно понеслось вниз по склону водяной стены, он накрыл его сбоку. Грузы на палубе сорвались.

лодкам обратной дороги нет». Взглянув сверху на кренящийся корабль, Марк и Павел тут же поняли, что он становится братской могилой. Палубное ограждение правого борта было полностью снесено. Между людьми и ревущим морем ничего не стояло. Каждый из моряков стал обвязывать себя веревкой, стараясь захлестнуть вторым концом основную мачту. «Сюда!» — позвал капитан. Моряки стянули с грузового трюма защитный чехол, и те, что оставались внизу, стали бросать им веревки. «Тяните!» — кричали они. «Когда груз будет наверху, сбрасывайте его на борт». Павел изо всех сил, пытаясь вместе с другими матросами поднять тяжелые тюки из чрева корабля, увидел краем глаза, как Варнава что-то кричит ему. Но вой ветра не оставил никакой надежды услышать его. Гигантская волна обрушилась на палубу. Судно мгновенно исчезло в море. Когда, наконец, оно вынырнуло на поверхность, команда недосчиталась несколько человек. Крен вправо становился все круче. Шторм продолжал трепать суденышко, жестоко наказывая его за то, что посмело пуститься в плавание до окончания зимы. Марк с Павлом старались удержать равновесие на скользкой накрененной палубе, держась за тиковый шкаф, когда огромный вал накрыл корабль. Павел ощутил невыносимую боль вокруг пояса. Эта веревка, которой он был обвязан, оборвалась, и его смыло в распахнутую пасть моря. Держась на поверхности воды, он постарался вдохнуть побольше воздуха и огляделся. Марк тоже был в воде неподалеку. «Цепляйся за шкаф, Марк!» — закричал ему Павел. Павел подплыл к небольшому сундучку в надежде, что он поможет ему продержаться на плаву. Варнава с трудом выкарабкался на палубу. Друзей не было. «Смыло в жертву богам зимы!» — проронил капитан, пристально глядя за борт. Вдруг сверкнула молния. На короткое мгновение море осветилось, как днем. «Смотрите!» — завопил матрос. «Там другой корабль! Римский зерновоз!» «Только такие суда могут устоять в бурном море и пережить такую ночь!» «Фонари на палубу!» — крикнул капитан. «Их хватит ненадолго, но, возможно, с корабля нас заметят! Фонари на палубу!» — повторил он приказ. К утру буря выдохлась. Суденышко, наполовину погруженное в воду, лежало на боку посреди успокоившегося моря. Пережившие шторм с облегчением переводили дыхание, уцепившись за выступающий из воды борт, когда к ним направился римский корабль. Шлюпки были спущены на воду. Вскоре уже моряки с зерновоза подгребали к потерпевшему крушению суденушку. Разбросанные штормом по поверхности воды люди отчаянно цеплялись за плавающие тюки и обломки того, что еще вчера было их кораблем. Те, у кого еще были силы, стали плыть навстречу идущему на помощь судну. Одного за другим их поднимали на борт. Среди них был и Варнава, все еще с переброшенной через плечо сумой. Еще несколько часов люди на корабле и в лодках искали выживших в воде. «Больше никого не осталось», — пришли к заключению оба капитана. Шлюпки отозвали обратно. Зерновоз поднял паруса и стал продвигаться сквозь обломки погибшего судна. «Смотрите!» — закричал Варнава. «Я вижу голову! Там их трое!» И действительно, трое или четверо моряков смогли сдвинуть несколько деревянных шкафов и продержаться на этом шатком плоту всю ночь. «Там еще один!» — крикнул один из выживших. Это был Павел, крепко державшийся за плавающий шкаф. Ему была брошена веревка, которой он обвязался по поясу. Он уже не двигался, когда его обмякшее тело подняли на борт. Его лицо так распухло, что Варнава смог узнать его только по одежде. «Где Марк?» — спрашивал Варнава в отчаянии. Павел молчал. «Дайте ему напиться, а потом уже допрашивайте. Это может убить его. Но он и так уже не жилец», — посоветовал подошедший матрос. «Если он очнется, перенесите его в мою каюту», — предложил капитан зерновоза.

Варнаву потрясли слова капитана. Всех остальных спасенных поместили в трюме. «Почему?» — задал он вопрос капитану, обернувшись. Капитан указал на кожаный шнурок на шее Павла. «Этот человек, как и я, гражданин Рима, а о своих у нас особое попечение». Громкий крик снова нарушил тишину. «Вижу еще одного!» Варнава бросился к поручням. «Да он уже мертв, оставь его в море!» — сказал кто-то. «Может, еще нет? Он пытался привязать себя к обломку мачты». «Говорю тебе, что мертвец!» «Это мой племянник, вытащите его!» — прорычал Варнава. «Мертвец не стал бы привязываться к мачте!» Еще раз спустили на воду шлюпку. «Свяжи его ноги вместе и поднимай ногами вверх!» — громко указывал Варнава. Тело Марка подняли на палубу, его голова была запрокинута вниз. Когда его поднимали на борт, он закашлялся. Варнава наклонился к нему и, схватив его за ноги, втянул юношу на палубу, все еще продолжая держать его ноги. Собрав всю свою силу, он приподнял Марка за ноги над собой и начал яростно вытряхивать его. «Властью Господа нашего повелеваю тебе, Иоанн Марк, дыши!» — орал Варнава. Соленая вода стала извергаться изо рта Марка. Он снова закашлял. Варнава, все еще держа его за ноги над собой, продолжал трясти тело племянника и орать. «Дыши!» — пока Марк не сделал первый судорожный вдох. Продолжая держать его за ноги, Варнава начал раскачивать тело Марка по кругу. Еще больше воды вышло из легких. Варнава кружил Марка вокруг себя все быстрее и вопил. «Дыши! Дыши!» Потрясенные матросы и язычники, не веря своим глазам, наблюдали за этой картиной. Когда Варнава перестал вращать Марка, тот, наконец, задышал. Варнава быстро опустил племянника на палубу, затем взял его на руки и направился в каюту капитана. «Он римлянин?» — спросил его один из команды. «Нет», — пророкотал Варнава, — «он сын царя». Варнава укрыл Павла и Марка самыми плотными, какие только смог найти на борту, покрывалами, затем приказал обогреть каюту. После этого он стал непрестанно смачивать рты обеих пресной водой. Несколько часов спустя Павел очнулся, горя от жара. «Варнава?» «Да, это я, ты жив, Павел, твои любимые язычники тебя и спасли. И сейчас ты в капитанской каюте на римском корабле. Бог сохранил тебя, чтобы ты выполнил свое предназначение». «Варнава!» прошептал Павел. Варнава наклонился к нему, чтобы расслышать слабый голос друга. «Не надо больше этазианских ветров!» Вскоре после этого проснулся Иоанн Марк, закашлялся. Увидев Варнаву, он улыбнулся и прошептал. «По крайней мере, я хоть избавился от вшей!» Варнава рассмеялся, потом сказал. «И это еще не все хорошие новости, Марк. Я умудрился спасти всю нашу одежду, свитки и инструмент Павла, но мы лишились мешков с провиантом». Марк снова улыбнулся и впал в дремоту. Павел сделал движение к Варнаве. «Где мы сейчас?» «Мы едем в Аталию, порт в Памфилии, всего в 7 верстах от Пергии. К утру пришвартуемся. И как только бросим якорь, я найду ночлег и врача. Трижды я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». 2 Коринфянам 11:25.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла разум». Иова 28:28.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Вознесение – последнее из семи самых важных событий в жизни Иисуса Христа. Как мы уже указывали в нашей последней беседе, следует отметить семь таких событий в земной жизни Иисуса Христа. Первое, конечно, Его рождение. Второе – крещение. Третье – искушение. Четвертое – преображение. Затем – распятие и воскресение. И, наконец, вознесение. Все эти события взаимно связаны между собой и поэтому взаимозависимы один от другого. Например, невозможно сказать, что одно из них менее важно, чем другое. Если отрицать достоверность хотя бы одного события из жизни Иисуса Христа, скажем, последнего, Его вознесения на небо, тогда под сомнением и все остальное. Неважно, что, кажется, немного сказано в Писании о вознесении. Например, Марк одной коротенькой фразой говорит об этом великом и важном событии в жизни Иисуса Христа. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». И это все, что он сказал об этом событии. Один Лука описывает, как это произошло, и то очень коротко. Как вы думаете, в таком случае разве это делает вознесение менее важным? Например, один только Лука описывает начальный период из истории церкви. Но разве это делает сам факт менее достоверным и важным, чем если бы об этом писали, скажем, четыре автора, как четыре евангелиста, описавшие жизнь Иисуса Христа? Конечно, нет. Одна из важнейших истин Библии сказана только один раз – «должно вам родиться свыше». Но это ничуть не уменьшает ее важность. Фактически, эта истина о втором рождении сотни раз повторяется в Библии, только другими словами. Так и вознесение в Библии упомянуто более 30 раз. Поэтому это событие, последнее в земной жизни Иисуса Христа – не менее важно, чем остальные шесть. Без него наше спасение было бы невозможным. Возьмем, к примеру, первое событие – воплощение Сына Божия, то есть Его рождение. Оно и первое, и основное. Все последующие события как бы вытекают из этой первой чудной тайны – Его зачатие от Духа Святого и рождение от Девы Марии. Без этого сверхъестественного рождения все остальное в его жизни не было бы возможным. Без такого рождения не было бы при его крещении гласа с неба «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И не было бы победы над дьявольскими искушениями в пустыне. Невозможно было бы его прославление на горе Преображения. А его голгофская смерть ничем не отличалась бы от смерти обыкновенного человека. Без такого рождения не было бы возможным воскресение в первый день недели. И, следовательно, без воскресения не было бы и вознесения. Но все это произошло, потому что Иисус Христос воистину был Бога-человеком, пречистым ангцем без пятна и порока. Потому он мог совершить искупление всего рода человеческого, вполне удовлетворяющее справедливость Божию. Итак, мы ясно видим, что все сыждется на его сверхъестественном рождении. И если оно действительно было таковым, как сказано в Библии, тогда все остальное в жизни Иисуса Христа должно согласоваться. Это золотая цепь, каждое звено, которой одинаково, значительно и прочно. Первое непосредственно соединено с последним. Христос пришел с неба, и Он должен был возвратиться на небо. Он пришел, воплотившись в человеческое тело, и в этом же теле Он должен был возвратиться к Своему Отцу на небо. Без этого последнего события, без Его восхищения, невозможно было бы наше спасение. мы оказались бы самыми жалкими людьми, без надежды на вечную жизнь. Слушайте, как об этом говорит Петр, когда отвечает своим преследователям: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог, то есть вознес на небо, десницей своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю, и притом всему роду человеческому, покаяние и прощение грехов». Если взять только эти слова Петра, то из них мы должны сделать вывод, что покаяние и прощение грехов не было бы возможным без восхищения Иисуса Христа на небо. И вот сейчас давайте немного подробнее поговорим о том, почему вознесение Иисуса Христа было таким важным событием в цепи событий и жизни и служения нашего Господа. Как ни странно, но в первую очередь обратимся к Ветхому Завету. Там мы обнаружим, что псалмопевец Давид пророчески указывает нам на первую и основную причину вознесения Иисуса Христа. Я прочту последние стихи 23-го псалма, и вы сами увидите причину. Слушайте. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. О ком, дорогие мои, поет Давид в этом псалме? О царе? О царе, который триумфально возвращается победителем после сражения с врагом. Он поет о нашем победителе, о нашем Господе Иисусе Христе, который сокрушил голову змея, поразил дьявола, одержал полную и окончательную победу над ним и теперь торжественно входит через врата вечные. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Да, об этом победоносном входе говорит апостол Павел, цитируя другой псалом, псалом 67-й. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А что означает «вошел»? Как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Это апостол Павел пишет в послании к Ефесянам. «Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Да, своей смертью и воскресением он одержал победу в преисподнем месте, то есть в самом аду, пленил дьявола и его силы, принял славу победителя и сел одесную Бога Отца. Его возвысил Бог десницей своею в начальника и спасителя, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего. Возлюбленные, это его видел Стефан, когда был побиваем камнями, будучи исполнен Духа Святого, как сказано, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Какое утешение для христианина! Дорогие мои, этим миром не правит тиран-дьявол. Нет, властелин его наш прославленный Иисус Христос. Он сидит одесную силы. Ему дана вся власть на небе и на земле. Да, дорогие мои, вся власть в руках нашего Господа. А тираны сегодня они здесь, а завтра их нет. Они не в силах продолжить свою жизнь, более чем им дано свыше, ни на один миг. Ибо в руке Бога дыхание человеческое, и у Него все пути Его. По воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «Что ты сделал?» Так говорит Слово Божие. Каким утешением было для побиваемого камнями Стефана, что тот, которому он служил, был этим царем славы? Какая отрада для гонимой церкви, что наш Господь, который превыше всего, является главой церкви, который есть тело Его, и что она – полнота, наполняющего все во всем. Слава и благодарение Ему! Да, ей суждено страдать здесь на земле, ибо все желающие жить благочестиво будут гонимы, и что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Если с Ним здесь страдаем, то с Ним и прославимся. Слово Божие говорит, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас благодарение Ему. Подумайте, что мы вместе с Ним царствовать будем. Для того Он вознесся, чтобы и нас, искупленных Его кровью, присоединить к Своей славе. Об этом Он еще молился, идя на Голгофский крест. Слушайте, славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины, Отче. Которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Когда наш Господь готовился идти на смертный подвиг, чтобы нас искупить, то Он сказал Своим ученикам, «Да не смущается сердце ваше, веруйте Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Это обетование Он исполнил, когда вознесен был на небо, слава и благодарение Ему. Но, возлюбленные, как Петр сказал, Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и Спасителя, чтобы дать нам покаяние и прощение грехов. Вы заметили, не только в начальника, но и в Спасителя. На небе у нас есть не только Царь Славы, Начальник и Вседержитель, но и Спаситель со знаками, говорящими о том, что Он действительно наш Искупитель. Возлюбленные, когда Царь Славы, Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани, вошел через вечные врата победителем, на теле Его были следы ожесточенной битвы, на теле Его были раны, нанесенные Ему врагом, с которым Он сражался здесь на земле. Если взглянуть на Него, то видны не только Его слава, красота, сила и власти, но видны у Него и следы страданий и боли. Раны на Его ладонях, на Его ногах и ребрах. Когда на острове Патмос Иоанн, будучи в духе, видел прославленного Христа, он пал к ногам Его, как мертвый, сказано. Иисус, положив десницу свою на голову Иоанна, сказал ему, «Не бойся, я есмь первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Вы обратили внимание на первые слова Христа? «Не бойся, видя Его таким». Как описан здесь Христос, стоящего посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в порфир и по песям, опоясанного золотым поясом, голова Его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его подобны Халкаливану, как раскаленный в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце сияющее в силе своей. Не мудрено, что Иоанн пал к ногам Его, как мертвый. Он увидел Бога Вседержителя, а никто, увидев Бога, не останется в живых. Но Иоанн не умер, увидя Его. «Не бойся, я есмь первый и последний и живый. Да, я Бог всемогущий, но я и Сын человеческий. Я был мертв и се жив во веки веков и стал человеком, чтобы человек, видя Бога, не умер, но жил». «Для этого я умер и се жив, чтобы, веруя в Меня, человек имел жизнь вечную. Теперь каждый из нас имеет доступ к Нему. Он одержал победу над дьяволом, смертью и грехом. На теле Его остались следы этой битвы с врагом. И тот факт, что Он жив во веки веков, говорит, что победа за Ним. Да, на небе не только начальник, но и Спаситель, слава Ему вовек. Он наш посредник, Он наш адвокат, Он наш защитник. Он вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Хотя Он и Бог всемогущий, и сидит одесную славы Отца, Он доступен каждому приходящему к Богу через Него. Посему Бог и может всегда спасать приходящих через Него, через Иисуса Христа, к Нему, то есть к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Да, приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Так говорит нам Слово Божие. Дорогие мои, какое значение для нас имеет вознесение Иисуса Христа? Вознесение Иисуса Христа на небо значит, что сегодня мы имеем доступ к престолу благодати Божией. Ты и я. Мы не могли бы явиться перед святым и справедливым Богом, если бы у нас не было посредника на небе. Но слава Господу, Он жив, Он наш адвокат, Он ходатайствует за нас, и Он может нам сострадать в немощах наших, ибо Сам во всем искушен был. О, какого чудного представителя и защитника мы имеем на небе! Слава и благодарение Ему! Но помимо этого, наш прославленный Господь сегодня продолжает то служение, которое Он совершал, будучи здесь на земле. Обратите внимание на то, какое огромное значение имела молитва в жизни Иисуса Христа. До того поразительна была Его молитвенная жизнь, что в одном случае, когда Он молился и перестал, один из учеников сказал Ему: «Господи, научи нас молиться!» Он не сказал: «Научи нас, как молиться», а: «Научи нас молиться!» Мы хотим так молиться, как Ты молишься, чтобы наша молитва была эффективна, как Твоя молитва. Судя по молитвам Иисуса Христа, которые мы встречаем в Евангелии, мы можем прийти к выводу, что молитвы Христовы в основном были ходатайственными молитвами. Возьмите молитву, записанную в 17 главе Евангелия от Иоанна. Мы ее называем первосвященнической молитвой нашего Господа Иисуса Христа. Почти вся молитва посвящена Его последователям. «Я о них молю, о тех, которые Ты дал мне. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Помните, как в одном случае, до своей смерти, Он особенно молился о своих учениках. Они были в большой опасности. И особенно Петр: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас». То есть всех вас, как пшеницу, но я молился о тебе, то есть специально, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Вы заметили, Христос молится обо всех, но специально об одном. Он знал, что Петр был в особой опасности, и потому Господь особо молится о нем. Сатана хотел всех их рассеять, как пшеницу. Но, говорит Иисус, я молился о тебе. Разве это не чудно, что Он сам молится о каждом из нас индивидуально? Он предпринимает инициативу и молится о нас. Петр, например, не знал, какая опасность ему угрожала. Ему и в голову не приходило просить Иисуса молиться о нем. Наоборот, он был уверен в себе. «Если все отрекутся от тебя, но не я», — говорит он. «Да, Господь знает, когда мы в опасности, когда мы нуждаемся в Его молитве. И, возлюбленные, в одном мы можем быть уверены, что Его молитва не может быть неуслышанной. Это сам Сын Божий молится. Как может Его молитва остаться неуслышанной? И мы знаем, что Его молитва о Симоне была услышана. Господь не позволил, чтобы сатана его погубил. И это, возлюбленные, чудная гарантия того, что молитвы нашего Господа и о нас будут услышаны. Они обеспечивают наше спасение. Слава Ему! Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которой Ты дал мне. Таково Его желание о нас. Может ли отец оставить желание своего сына неисполненным? Конечно, нет. Он его обязательно исполнит. Но, дорогие мои, вознесением было совершено еще одно великое дело. Да, самое великое, которое Христос пришел исполнить. И об этом он молился, и молитва его была услышана. До своих страданий он сказал ученикам: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Когда он вознесся на небо и показал Отцу свои раны, которыми он купил для нас этот драгоценный дар Духа Святого, тогда он просил Отца об этом даре. И Отец предоставил Сыну дар Духа Святого, и в день Пятидесятницы Сын вручил его ожидающим последователям своим. И вот, когда исполнилось это великое событие в день Пятидесятницы, излияние Духа Святого, то Петр так объяснил его: «Слушайте, сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так Он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Духа Святого, излил то, что вы ныне видите и слышите». Этот чудный дар наш Господь купил ценою крови Своею, чтобы мы, грешники, погибающие в наших грехах, были оправданы, очищены и прощены, и чтобы мы стали причастниками жизни Божией. Когда Петра спросили: «Что нам делать, мужи-братья? Если, как ты говоришь, Бог все это сделал для нас, отдал Сына Своего в жертву за нас, послал Духа Святого, чтобы Он жил в нас, если Бог все это сделал, то что следует нам делать?» Слушайте, как Петр им ответил. Этот ответ касается и тебя, мой дорогой друг, если ты еще не принял его дар спасения. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Покайся и веруй, и получишь дар жизни Божией».

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

Пробуди меня, мой Господь, чтобы я загорелась, как пламя. Я желаю распять свою плоть и поднять высоко Твое знамя. Я хочу бежать впереди. Я мечтаю сиять в Твоей славе. Боже мой, хочу, помоги. Я молюсь так не днями, годами. Что же слышу? В ответ тишина. Только Божья любовь греет душу. Боже, я по Тебе голодна. Я без слов Твоих вяну и трушу. Здесь я, здесь, никуда не ушел. И слова свои прятать не мыслил. Я искал их в Тебе, не нашел. Они где-то в пространстве зависли. И на полочке в книге всех книг Ты хранишь их зачем-то под пылью, так, чтоб свет мой никак не проник и не сделал слова мои былью. Что ты хочешь? Я рядом стою, а ты в небо кричишь так истошно, но при этом молитву свою с суетой ты смешала нарочно. Мне к тебе не пробиться с утра, будто вовсе не Бог я и должен подождать у порога пока. Разговор наш надолго отложен, и я в очереди каждый день. Интернет, кастрюли, прогулки. Есть минутка, но тут злая лень забирает тебя на поруки. Вновь находится время на все. На служение и на застолье, на кино и на новости. Но это просто плотское раздолье. С виду все у нас хорошо. Нараспев псалмы между делом, на ходу пару слов, а еще перед сном, наконец, мое время. Что осталось от дня, это мне. Напоследок ты выкроишь что-то и прошепчешь «Аминь» в полусне. А с утра вновь дела и работа. Ты желаешь гореть? Хорошо. Только просто желания мало. Ты почаще смотри мне в лицо, чтоб горела ты и не сгорала. Не упала ты, но не бежишь. Не горишь, но ты и не тлеешь. Ты не бодрствуешь, но и не спишь. Говоришь, а сердцем не веришь. Состояние это беда. Эта теплость никак не годится. Посмотри, пролетают года. Не пора ли тебе отрезвиться? Нет, не я от тебя ухожу. Нет, не ты меня ожидаешь. Это я тобой дорожу. Это ты обо мне забываешь. Боже, как же ты прав, как ты прав. Изменяли творить украшения, не горяч и не холоден сплав, и ковать и ломать затруднения. Ты прости меня, святый, молю, в охлаждении сердца я каюсь. Без тебя я томлюсь, не живу, я в огонь твой ползу, возвращаюсь.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Марка, глава 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» И Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все это должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силой многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте,
ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Евангелие от Марка, глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, ешьте, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». И воспевши пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь,
прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отошед молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот есть. Возьмите его и ведите осторожно». И пришед тот час подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они наложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание». Тогда, оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставши, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слыхали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти.
И начали некоторые плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидевши Петра, гревшегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидевши его, опять начала говорить стоявшим тут: «Этот из них!» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели петух пропоет дважды: «Трижды отречешься от меня», и начал плакать. Евангелие от Марка, глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион, составивший совещание и связавший Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат удивлялся. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтоб я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него. И начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести его крест. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
«Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста!» Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти! Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтоб мы видели и уверуем!» И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут услышавши, говорили: «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствие Божие, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и, сняв его, обвил плащаницей и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Евангелие от Марка, глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И очень рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был очень велик. И, вошедшего в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, одетого в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите назарянина распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен! Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И вышедши побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

И есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Римлянам 1 глава 16 и 17 стих. От веры к вере. Тот, кто написал это, сказал о себе так. По правде законной, непорочной. Филиппийцам 3:6. Ранее Павлу, а может и другим, казалось, что его праведность достаточно хороша для Бога. Но в конечном итоге он на горьком опыте убедился, что он такой же грешник, как и другие. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Савл, как его тогда называли, не был каким-то необычным. Просто он сильнее, чем большинство из нас, пытался оправдаться перед Богом. Когда темничный страж в Филиппах попытался как бы перенять это, спросив Павла и Силу, что мне делать, чтобы спастись, ему ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Деяния апостолов 16:30-31. Годится только Божья праведность, и она доступна в Его Сыне, Господе Иисусе, который разрешил вопрос греха, потерпев смерть на кресте. Но почему Павел называет Евангелие силой Божьей ко спасению? Потому что оно представляет праведность Бога как единственное основание, на котором Он спасает. И все, что нам нужно сделать, чтобы извлечь пользу из него, принять его как истину. Именно это апостол подразумевал под словом «вера», используя его в Римлянам 1 главе 17 стихом первый раз. Он имеет в виду принцип веры. Употребляя слово «вера» в рассматриваемом отрывке во второй раз, Павел имеет в виду то, что вера в Господа Иисуса — проявляется в ответе на чудесное предложение Бога о спасении.

Помышляйте о горнем, друзья, о духовном и высшем богатстве, не о том, что взять в небо нельзя, не о том, что лишь тленью подвластно, поручение исполнить Христа до пришествия или до смерти. Помышляйте о горнем, друзья, и из смертного стройте бессмертие.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

Сложно представить свою жизнь без сладкого. Однако в отношении рафинированного сахара мнение докторов однозначны. Сахар вреден для здоровья. В чем же его вред? Первое. Сахар и сахарный диабет приводят к появлению избыточного веса. При употреблении сахара поджелудочная железа выделяет инсулин. Инсулин же является сильнодействующим гормоном, который дает сигнал организму накапливать жир. Именно поэтому большинство диабетиков, начиная принимать инсулин, заметно прибавляют в весе. Второе. Сахар ослабляет иммунную систему. Сахар временно ослабляет Т-лимфоциты, защищающие от вирусов, и В-лимфоциты, производящие антитела. Он также ослабляет фагоциты, которые защищают человеческий организм от бактерий. 100 грамм углеводов, печенье, большой кусок торта или несколько пончиков могут в два раза снизить способность фагоцитов поглощать и уничтожать микроорганизмы в течение нескольких часов. В результате вы становитесь более восприимчивы к бактериальным и вирусным инфекциям. Третье. Сахар приводит к поведенческим нарушениям. Существует устойчивая взаимосвязь между чрезмерным потреблением сахара и синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Некоторые специалисты считают, что когда состояние сахарного кайфа начинает проходить, люди становятся несдержанными, раздражительными, а иногда даже агрессивными. Четвертое. Сахар является причиной остеопороза. Сахар влияет на кислотно-щелочной баланс, и организм вынужден буквально умолять вас дать ему хоть немножко здоровой пищи. Если в вашем рационе слишком мало кальция, организм может начать извлекать его из ваших же костей и зубов, чтобы уравновесить свой pH. Это может привести к потере костной массы и, в конце концов, к остеопорозу. Натуральные заменители сахара – это мед, фрукты и сухофрукты, стевия и кероб. Пятое. Сахар усугубляет проблемы с дрожжевыми грибками. Дрожжи любят сахар. В кишечнике каждого из нас присутствует немного дрожжей. Однако антибиотики при слишком большом количестве сахара могут вызвать их чрезмерное разрастание, в результате чего ваш живот может вздуться, подобно сдобной булке. Поражающие женщин дрожжевые инфекции протекают гораздо тяжелее, если они едят много сахара. Шестое. Сахар вызывает диабет второго типа и повышает уровень холестерина. Сахар может стать причиной возникновения сахарного диабета второго типа, а также привести к повышению в крови уровня холестерина и триглицеридов. Избыток сахара повышает уровень инсулина, и в определенный момент клетки становятся устойчивыми к этому веществу. Повышенный уровень инсулина побуждает печень производить больше холестерина и триглицеридов. Седьмое. Сахар вызывает зависимость. Сахар вызывает сильную зависимость, и многие не находят в себе сил от него отказаться. Чрезмерное потребление сахара может привести к дефициту в организме цинка и в результате к притуплению вкусовых ощущений. Производителям пищевых продуктов прекрасно известно, что вам нужно больше сахара, чтобы испытать привычное чувство удовлетворения. Получается замкнутый круг. Мы едим сахара больше, чем мы думаем. Производители добавляют сахар в продукты, которые вы никогда не сочли бы сладкими, так называемый скрытый сахар, чтобы вызвать у покупателей привыкание к ним. Посмотрите внимательно на этикетки продуктов, которыми наполнен ваш холодильник: кетчуп, хлеб, соусы, горчица, крекеры. И вы увидите, что сахар является едва ли не главным их ингредиентом. Он может называться кукурузным сиропом, декстрозой, глюкозой или любыми другими словами, или другими словами, заканчивающимися на «оза»,
чтобы слово «сахар» как можно реже фигурировало в списке. Однако факт остается фактом. Вы можете не есть конфет, но при этом потреблять не меньше сахара в его скрытой форме. Весь ли сахар столь плох? Конечно же, нет. Человеческий организм, в частности мозг, без сахара не в состоянии полноценно функционировать и потому нуждается в нем. Однако сахара нужно гораздо меньше, чем едят многие люди. И что самое важное, необходим он нам не в рафинированной, а в природной, естественной форме.

Высокая молодая женщина 23 лет с русыми волосами и чувственным ртом в смятении чувств и мыслей бродила по заросшим лесом холмам, вереницей спускавшимся к озеру Канистон. Она уже была в Брентвуде, доме Джона Раскина, и наслаждалась красотой здешних окрестностей. Ей хорошо был знаком проницательный и артистичный ум хозяина, но на этот раз все было иначе. Джон Раскин умолял Лиан Троттер изменить свое решение оставить ежедневные занятия искусством, поскольку теперь она намеревалась полностью отдать себя другому учителю, ежедневно посвящая себя работе с человеческими душами. «Я медлил, чтобы понять, как мне убедить вас в вашем чудесном даровании», — писал он незадолго до этих событий. Теперь он убеждал ее совершенствовать свой художественный талант, ибо был уверен, что у нее есть все данные, чтобы со временем занять достойное место в одном ряду с самыми выдающимися художниками. Столь высокая оценка ее способностей известным мастерам была слишком сильным искушением, и если бы не любовь сильнейшего, коснувшаяся ее сердца, жребий был брошен. Повернувшись спиной к столь заманчивым видам на будущее, она так объясняла свое решение. «Я вижу ясно, как день, что не могу полностью отдаться живописи так, как он, Джон Раскин, это себе представляет, и в то же время продолжать искать прежде всего Царства Божьего и правды Его». Все в жизни Троттер способствовало становлению ее карьеры художницы. Природа щедро одарила ее. Она родилась в 1853 году в состоятельной семье, располагавшей достаточными финансами, чтобы обеспечить ей хорошее образование. Ее отец, шотландец по происхождению, был обаятельной личностью, в которой любовь, великодушие и мягкость сочетались с высоким интеллектом и жизненным опытом. Он поощрял своих 9 детей в их стремлении к науке и искусству. Он нанял им гувернанток, француженку и немку, а частые поездки на континент дали им такой опыт общения, который приобретается лишь в путешествиях. Ее матерью была Изабелла Стрэдж, дочь верховного судьи в Галифаксе, Новая Шотландия. Будучи второй женой Александра Троттера, она с необыкновенной любовью и заботой относилась к его 6 детям, оставшимся от первого брака. От их брака родились еще 3 детей, первым ребенком из которых и была Лилиан. Обладая крайне чувствительной натурой, девочка остро ощутила тот сильный удар, который обрушился на счастливую семью, когда из жизни ушел горячо любимый отец. В ту пору ей было лишь 12 лет, но это безутешное горе вылилось в ответную любовь к Спасителю. Часто уединившись, она молилась, хотя другие думали, что она в это время играла с куклами. Когда Лилиан был 21 год, она со своей матерью посетила собрание в Браунлендсе, проводимое лордом Маунт-Темплом, христианским государственным деятелем. Тогда проповедовали Эндрю Джукс, Теодор Манот и член общины квакеров из Америки, миссис Персон Смит, автор книги «Христианский секрет счастливой жизни». Были сказаны проповеди об освящении и Божьем даре Святого Духа. Перед ее глазами открылась красота Сына Божьего и Его право руководить ее искупленной жизнью. Примерно спустя год произошло еще одно событие, оказавшее значительное влияние на характер этой необычно впечатлительной молодой женщины.
Она со своей сестрой пела в хоре на евангелизационных собраниях приехавшего в Лондон Муди и была глубоко потрясена горячими проповедями этого известного евангелиста, приводящими к спасению многие души. Христианская ассоциация молодых женщин добилась некоторого успеха среди девушек-работниц, и Лилиан со своей подругой арендовали музыкальный зал, превратив его в общежитие для этих девушек-работниц. Часто созывали молитвенные собрания, которые проходили как евангелизационные служения, а иногда проводились ночные молитвы, чтобы уничтожить влияние сил зла на их жизнь. Этот христианский труд способствовал установлению контакта Лилиан с молодыми женщинами, профессией которых был грех. С некоторыми из них она молилась в утренние часы. В 1876 году миссис Троттер с дочерью Лилиан совершили путешествие в Венецию, где состоялось их знакомство с Джоном Раскином, известным художником. В своем письме он так описывает это знакомство: «Когда я был в Венеции, единственным, что доставило мне тогда удовольствие, было знакомство с двумя английскими леди, матерью и дочерью, остановившимися в том же отеле, что и я. Однажды я получил записку от матери с просьбой посмотреть рисунки молодой леди. С моего неохотного согласия некоторые рисунки были присланы. В них я увидел очень аккуратное и серьезное старание. Правда, почти отсутствовало знание законов живописи. Я ответил, что приглашаю юную леди для эскизной работы вместе со мной. Казалось, она тут же запомнила все, что я ей говорил и показывал, понимая даже больше, чем я объяснял. Раскин устроил выставку ее рисунков и с тех пор стал ее другом и покровителем. Не понимая и не разделяя любви, вдохновлявшей Лилиан посвятить свою жизнь работе с уличными женщинами, он писал: «Я не такой плохой? Я не такой хороший? Или я вообще не такой, чтобы выглядеть так же хорошо, как эти благословенные Магдалины?» Но это ее стремление не только не угасло, но еще больше разгорелось, поглотив все ее время и силы в последующие 10 лет. Причина этому как нельзя лучше раскрывается в содержании одного из ее любимых гимнов. «Бездомный странник сошел к нам, в эту страну смерти и печали. Он сошел по пути скорби и поношения, пройдя через обиды, ненависть и насмешки, муж скорбей и слез, отвергнутый и одинокий. Он взглянул на меня, и в течение вечности я должна любить его, только его». Затем он покинул эту страну слез, грустную, скорбную страну. Но свет его глаз и прикосновение его руки навсегда сокрушили мое сердце». В это время она познакомилась с двумя женщинами, под влиянием которых более чем на 40 лет изменилось направление ее работы. «Я уже было решила посвятить свою жизнь работе в Хамж и совсем не интересовалась трудом миссионеров. Но после того, как близко познакомилась с Аделин Брейтвейт и Лилией Дафф, я почувствовала, что обе они были чрезвычайно глубоко задеты греховной тьмой людей, не знавших Бога. И я не припоминаю, чтобы они сами сказали мне что-то об этом, но тот огонь, который был в них, свидетельствовал об этом мне. И я видела, что у них с Иисусом такие отношения, о которых мне вообще ничего не было известно. Я начала молиться: «Господи, дай мне общность с Тобой, не языческую, а такую, какую Ты дал этим двум женщинам». Немного минуло недель, как пришла эта до сих пор неизвестная мне великая любовь к тем, кто находился в стране смертной тени.
а вместе с ней чувство, что Иисус может говорить со мной о них, и что я могу говорить с Ним, и что громадный барьер между Ним и мной был разрушен и уничтожен. Тогда у меня и в мыслях не было, чтобы покинуть Англию. Вначале я вообще старалась не тревожить своих родных. Но не прошло и 18 месяцев, как Богу стало угодно направить мой путь прямо во тьму. Всю вечность я не устану благодарить Его за тот безмолвный огонь в сердцах моих подруг и за то, что Он сделал для меня. Путь ни одной из них не был направлен на миссионерские поля. Но свет дня грядущего покажет, как Господь использовал их для воспламенения других душ. Когда бы ни молилась Лилиан, слова «Северная Африка» звучали в ее душе призывным колоколом. В мае 1887 года мистером Глэйни была создана миссионерская конференция, где много говорилось о проблемах этого служения. Когда в заключении прозвучал призыв последовать на эти поля, Лилиан поднялась и сказала: «Бог призывает меня». Не прошло и года, как она вместе с двумя другими молодыми женщинами прибыла в Африку. В письме домой она писала: «Я никуда отсюда не уеду, а буду тут, на этих миссионерских трудновозделываемых полях, вместе с непобедимым Иисусом. Если бы нам пришлось пройти медицинское обследование, то ни один из нас не был бы допущен к миссионерской работе. Мы не знали ни одной души в этой местности, ни единого слова по-арабски, но у нас были ключи к тому, как начать наше дело на этой дикой почве. Мы знали только то, что мы должны были сюда приехать. Если Бог нуждается в немощи, она у Него есть. Нам казалось, что наша затея безрассудна. Мы и сейчас иногда так думаем. Но это было великой честью для нас. Потому что мусульманский мир, который отрицает божественность Христа более 12 столетий, еще не слышал Его последнего слова. Бесстрашные молодые миссионерки сняли большой, похожий на крепость, дом в Алжире. По слухам, этому дому было 300 лет. Их парадная дверь долго была известна как «дверь тысячи вмятин», потому что неуправляемые мальчишки и возмущенные их присутствием взрослые выражали свое недовольство ударами по ее грубой, но прочной поверхности. Это было самое трудное время для наших миссионерок, лицом к лицу столкнувшихся с враждебностью, находившихся под подозрением у властей и на собственном опыте познавших ненависть ислама ко Христу. После 7 лет работы на мусульманских нивах Лилиан вернулась в Англию с совершенно расстроенными нервами и с сердцем, измученным от постоянного напряжения и стресса. Кроме того, она была измучена и истощена невероятной жарой. Как она оценила спокойствие и уединение в родной стране, где могла восстановить потерянные силы тела, души и духа. Когда покой вошел в самую ее душу, Бог начал давать ей дальнейшие откровения о том, что значит быть погребенной со Христом. Она пишет: «Не только мертвого, но и погребенного молча положить в могилу. Я могу и я не могу. Молча, спокойно положить рядом в могилу возле него, с Божьей печатью на камне и его стражей, следящей, чтобы ничего, кроме обновленной жизни во Христе, не вышло наружу. Пошли мне смерть, в которой не будет жизни, и жизнь, в которой не будет смерти». Это молитва одного арабского святого. На днях я случайно натолкнулась на нее. Разве она не чудесна? Именно тогда она увидела всю мерзость того, что по плоти, а не по духу. Этот урок был преподан вестниками разочарования, принявшими облик неудач и крушения планов. Две наиболее многообещающие в духовном плане новообращенные сестры умерли в результате медленного отравления.
Еще одна сестра пала из-за сглаза колдуньи. 5 из 6 отпавших, включая бывших миссионерок, были уличены в продаже наркотиков новообращенным. Лилиан и ее подруги скорее предпочли бы увидеть триумфальный вход в небо любого из новообращенных, чем наблюдать, как разрушаются их мозг и тело под действием наркотиков. Это заставляло их в молитве приступать к престолу благодати, так как без божественной поддержки беспомощные женщины на враждебной мусульманской земле были не в силах противостоять сатанинской мощи. Имела ли она в виду этот период противления, когда писала: «Когда Бог откладывает выполнение наших незначительных планов, то я уверена, что Он это делает для того, чтобы дать себе возможность выполнить свои великие планы. Я все яснее и сильнее чувствую, что чем дольше он медлит, тем глубже и шире будет подкоп, и тем огромнее будет толпа тех, которые выйдут свободными из стен своей темницы. Когда кто-то возьмет на вооружение такое видение, он сможет швырнуть назад в лицо дьяволу, лгущему за нашей спиной, все его насмешки за якобы потерянные годы». Однажды появилась весьма необычная возможность подключить к работе алжирской миссионерской группы 600 американских делегатов из Всемирного союза воскресных школ.

условия для чуда. Они решили показать не то, что выполнено, а то, что не выполнено, веря, что он использует немощи и кажущийся крах в интересах группы. И он именно так и сделал. Американские делегаты на долгие годы стали истинными друзьями алжирской миссионерской группы. На самом же деле за 20 лет многое было достигнуто. Административные центры стали стратегическими точками, а путешествия на поездах и верблюдах позволяли миссионеркам добираться до отдаленных и почти недоступных мест, где они распространяли весть об искупляющей любви Спасителя. Но для Лилиан наступила пора болезней. Правда, эти часы не были проведены в обычном для больных покое, но были посвящены писательской работе. Она написала притчи креста, на страницах были также помещены сделанные ею пейзажи. Кроме этого, она помогала своим друзьям в пересмотре перевода Библии на классический арабский язык. В результате всех этих усилий в этой местности были широко распространены Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Чувствуя потребность мусульманской мистики, она написала работу «Путь семикратного секрета», основанного на семи «Я есмь». Она была уверена, что если христианская литература проникнет в дома арабского мира, она будет читаться без обычного противления, как это случалось нередко при публичном проповедовании. Возможно, что Лилиан больше послужила людям своей работой в литературной области, чем личными беседами. Знание страны, хорошее владение языком и опыт общения с противниками — все это делало ее сочинения более эффективными для распространения Евангелия. Последние 3 года своей жизни она страдала от сильного нервного истощения. Ее сердце, измученное борьбой, выдержало лишь благодаря ее могучему духу воина. Со своей постели, приподнявшись на подушках, она руководила деятельностью группы, молясь о каждом служителе поименно. Это было в ночное время, когда сон ее оставлял. В самом конце жизни она была окончательно сформирована учителем, сформирована по его образу. Пока силы ее сердца медленно истощались, учителю были покорены еще некоторые области ее жизни. Эта святая, решившая посвятить жизнь воскресшему Господу, вместо того, чтобы наслаждаться почестями, которые ей мог бы оказать приходящий мир, глубоко вникла в тайны Божественного Друга. В буклете «Зрелая жизнь» она делится с нами глубоким откровением, которое она получила в результате близкого общения с Ним. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу». Во всем Ветхом Завете конь символизирует физическую силу, и у каждого из нас есть свой конек, своя сила. Это может быть сила интеллекта или какие-то способности, например, музыкальные, или умение планировать, влиять на людей, умение любить. И чем бы ни являлся наш конек, он обязательно будет для нас искушением, как для Израиля были искушением его кони. Заглянем в историю. Несмотря на Божье предупреждение, евреи умножали коней и надеялись на них, и благодаря этому умножению сила переходила в руки их врагов, впоследствии оборачиваясь против самих евреев для их уничтожения. Можем ли мы или некоторые из нас между строк прочитать тут собственную историю? Не давали ли мы место своим способностям, умножая их, как говорится, для того, чтобы удовлетворяться растущей в нас силой, а не надеяться на Бога? Не надеялись ли мы на наших коней больше, чем на силу Духа? Не ловили ли мы себя на сознании превосходства наших способностей, хотя они сотворены Богом? И тогда, если мы продолжаем в том же Духе, большинство из нас обнаруживает, что рука Божья опускается на наше мнимое превосходство, опускается так, как она опускалась на коне Израиля.
через

невидимое проявление или действуя незримо. Он вел ее в место смерти, в место, где мы теряем нашу надежду и наше доверие к ней, и говорим вместе с Ефремом: «Не станем садиться на коня» — Осия 14:4. И в том же месте смерти Бог может держать нашу силу месяцы и годы, пока прежние прелести жизни действительно не умрут в ней, и прежнее волшебное очарование не исчезнет, и пока эта сила не окажется неспособна сделать что-либо, потому что поток жизни слился с потоком Божьей воли. И тогда для нас, как для Израиля, настанет день, в который Он сможет возвратить нам наших коней с надписью «Святыня Господня», обузданных Христовым терпением. Где наши кони? Может, мы скачем на них верхом с их старой плотской силой? Или лежат они неподвижные и бесполезные в месте смерти? Или они возвращены нам с их священными уборами? Дни страданий начались в мае 1928 года. Но разум Лилиан сохранял ясность, и она никогда не упускала из вида Господа, для которого нет невозможного. Когда приблизилась ее кончина, она, выглянув из окна, воскликнула: «Колесница и шестерка лошадей! Ты видишь прекрасные вещи?» — сказала ее подруга. «Да, много, очень много прекрасного!» Это были ее радостные и последние слова окружающим. Понесла ли ее колесница на небо, как пророка Илию? Мы не знаем, но мы можем быть уверены, что зазвучали трубы ангелов по случаю прибытия христианского воина, который дерзнул по призыву непобедимого Христа оставить земные удобства, покой, славу и друзей неизвестной страны.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Римлянам 1 глава 16 и 17 стих. От веры к вере. Тот, кто написал это, сказал о себе так: «По правде законной, непорочной». Филиппийцам 3:6. Ранее Павлу, а может и другим, казалось, что его праведность достаточно хороша для Бога. Но в конечном итоге он на горьком опыте убедился, что он такой же грешник, как и другие. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Савл, как его тогда называли, не был каким-то необычным. Просто он сильнее, чем большинство из нас, пытался оправдаться перед Богом. Когда темничный страж в Филиппах попытался как бы перенять это, спросив Павла и Силу, что мне делать, чтобы спастись, ему ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Деяния апостолов 16:30-31. Годится только Божья праведность, и она доступна в Его Сыне, Господе Иисусе, который разрешил вопрос греха, потерпев смерть на кресте. Но почему Павел называет Евангелие силой Божьей ко спасению? Потому что оно представляет праведность Бога как единственное основание, на котором Он спасает. И все, что нам нужно сделать, чтобы извлечь пользу из него, принять его как истину. Именно это апостол подразумевал под словом «вера», используя его в Римлянам 1 главе 17 стихом первый раз. Он имеет в виду принцип веры. Употребляя слово «вера» в рассматриваемом отрывке во второй раз, Павел имеет в виду то, что вера в Господа Иисуса – проявляется в ответе на чудесное предложение Бога о спасении.

0: тропинкою лесною, шагая утром рано, благоухает все, везде, как будто рай. И тихий, нежный шепот твердит мне неустанно: смотри, ты счастье это навек не потеряй. И жаворонка песня на голубой лазури, и соловина трель в небесный льется край, твердят мне, что все это на свете ведь не вечно. Ты счастья этого, мой друг, не потеряй. А счастье полной чашей гнездится в твоем сердце, как птичка теплым летом. Смотри, не напугай. То, чем Творец предвечный благословил живущих, смотри, благословение, мой друг, не потеряй. Вот друг тебя любящий с тобой шагает рядом, тебе всегда он верен, ты это замечай. Больше всего на свете цени ты дружбой верной, и через это в жизни друзей ты не теряй. В кругу семьи, где дети всегда с тобою рядом, глаза жены любимой, как будто невзначай, тебя осыпят нежно, приятным, теплым взглядом. Ты счастье сие, смотри, не потеряй. Цветущие весною, высоко в синем небе, ключ журавлей стремится достичь родимый край, напоминая всем нам, что здесь мы есть не вечны, и потому стремится душа в небесный край. И разве счастье больше можно найти на свете, чем знать, что ждет на небе чудесный Божий рай, и то, что ты причислен Творцу в родные дети. Смотри, ты счастье это ни с чем не променяй. А может, ты беспечно живешь на белом свете, жизнь колесом несется, смотри, не прогадай. Живя вот так беспечно, как встретишь свою вечность, и через то блаженство, смотри, не потеряй.
1: И сказал человеку: вот страх Господен есть истинная премудрость, и удаление от зла разум. Иова 28:28.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящих радиобеседах мы беседуем, то есть продолжаем нашу беседу на тему даров Святого Духа. В нашей вчерашней беседе мы говорили о даре, которого не понимают многие люди, о даре языков. Сегодня мы будем беседовать о даре, имеющем прямую связь с даром языков. Но этот дар не имеет никакого смысла без дара языков. Мы имеем в виду дар изъяснения или интерпретации языков. По простой логике, не было бы никакой нужды в этом даре, если бы не было дара языков, то есть неизвестных языков, нуждающихся в интерпретации, в изъяснении. Сначала я желаю определить слово «интерпретация» во свете сказанного. Интерпретация – это способность, данная сверхъестественно Святым Духом. Это способность представить в известном языке значение слов и предложений, данных раньше в неизвестном языке. Личность, которая дает интерпретацию, может быть той же самой личностью, которая говорила, то есть произносила слова на незнакомом языке, или же может быть иной личностью. Священное Писание дает место как одному, так и другому. В основном цель интерпретации неизвестных языков, исходя из определения, есть та же, что и цель пророчества. Например, в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 4 и 5 стихах, апостол Павел говорит следующее. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Критерием употребления этих даров есть назидание. Вопрос. Как много назидания она, то есть церковь, получает? Дальше. Говорение в незнакомом языке назидает только того, кто говорит, и больше никого. Но пророчество назидает церковь, то есть всех верующих. Поэтому пророчествование, как сказано, больше, чем говорение на незнакомых языках, ведь оно назидает большее количество людей. Дальше. Когда говорение на языках сменяется интерпретацией, тогда значение сказанного на языке передается людям, которые слушают и понимают, и в результате оно, то есть говорение на языках, выполняет тот же эффект или действие, что и пророчествование. Это ставит языки и интерпретацию, изъяснение их в основном на том же уровне, на тот же уровень, что и пророчество. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, 12 и 13 стихах, апостол Павел говорит, «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, а потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Почему нужно такому человеку молиться? Потому что у него должно быть желание назидать других, кроме себя. Говоря на языке, он назидает себя, но когда он пророчествует или когда истолковывает то, что он сказал на незнакомом языке, он назидает других. Дальше. Вы можете спросить, разве это не странно, что Бог сперва дает незнакомый язык, а тогда истолкование его? Почему Бог не дает пророчества или истолкования сразу, то есть без говорения языками? Я лично считаю, что есть некоторые вопросы, на которые Бог дает сам прямой ответ. Но я желаю привести или дать три причины, почему я считаю эту коринфскую схему вполне практичной. Прежде всего,
когда Бог дает кому-либо говорение на незнакомом языке, а другому изъяснение, то есть интерпретацию, он этим самым способствует взаимозависимости разных членов в теле Христа. А это и есть одна из великих целей даров Святого Духа. Апостол Павел, говоря о дарах в первом послании к Коринфянам 12 главе, сразу же после этого говорит о теле и его членах. И одним из его главных пунктов есть то, что каждый член тела имеет нужду в других членах. Так что, когда один говорит на языке, а изъяснение его дается другому через другого, каждый из этих членов имеет нужду в другом для достижения конечного результата. Во-первых, говоря вообще, говорение на языках, непонимаемое умом, детронизирует, низвергает людской интеллект и таким образом дает место Божьему суверенитету. Одной из проблем в церкви есть то, что во многих случаях мы действуем просто на уровне нашего собственного интеллекта. Перед тем, как что-либо принять, мы ищем ему законную причину. Но Бог оперирует или действует на высшем уровне, чем наш интеллект. И одним из путей, способов, которыми оперирует Бог, чтобы низвести нас вниз уровня воцарения человеческого интеллекта, есть служение на незнакомом языке, когда бедный человеческий разум вынужден отступить и сказать: «Я не знаю, что было сказано». Это хорошо и здорово для большинства из нас, которые чересчур доверяют своему интеллекту. Третьей практической причиной есть то, что иногда встречается на собраниях верующих. Люди невнимательны и не готовы слушать пророческое вещание. Но когда сперва имеет место авторитетное, членораздельное говорение на незнакомом языке, то это привлекает внимание людей. Они тогда знают, что Бог хочет что-то сказать. И если люди достаточно тренированы в такой ситуации, когда налицо говорение на незнакомых языках, то вдруг сделается тишина, и каждый будет в молитвенном, внимательном отношении к происходящему, ожидая и молясь об изъяснении. Это и есть третья причина, почему иногда является для Бога более практичным оперировать через язык и изъяснение, а не только через пророчество, так как люди не всегда готовы принять пророчество, а язык приготовляет людей к слушанию изъяснения. А теперь взглянем на правила, предписания для практикования как пророчествования, так и интерпретации, которые апостол Павел дает в первом послании к Коринфянам, 14 главе. Важно понимать, что эти дары должны подвергаться определенным правилам. Апостол Павел пишет в стихе 26 следующее: «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Обратите опять внимание на то, что конечной целью есть всегда назидание. Через эти сверхъестественные дары, когда верующие сходятся вместе, каждый из них может иметь нечто, данное ему Богом, то есть сделать свой вклад. Нет ни у кого нужды сидеть пассивно и спокойно, только слушая других. Дары делают каждого члена тела Христова потенциально активным. И дальше апостол Павел говорит о говорении на незнакомых языках следующее, стих 27 и 28. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви и говори себе и Богу». Апостол Павел говорит, что публичное говорение на незнакомых языках не может иметь места в церкви до тех пор, пока не будет истолкователя. Итак, личность, которая говорит языками, или должна изъяснять себя сама, или должна иметь уверенность в том, что присутствует другая личность, которая может изъяснять. В противном случае, для такой личности позволительно говорить на незнакомом языке, но не громко. Апостол говорит: «Говори себе и Богу». Есть некоторые люди, которые не понимают, не знают, что нет необходимости говорить громко на незнакомых языках.
является совершенно законным говорить языками себе. Дальше апостол Павел пишет о правилах пророчествования. Он говорит, стих 29, «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Я указал прежде на то, что пророчество должно всегда подвергаться обсуждению. Оно никогда не должно приниматься некритически, то есть без проверки. Итак, когда говорят двое или трое пророков, другие пророки с таким же даром и служением должны дать оценку пророчеству и сказать, от Бога ли они или нет. Говоря о неизвестных языках и о изъяснении, и о пророчествовании, апостол Павел замечает «двое или трое». Я верю, что причиной этого есть то, что Бог не желает, чтобы его дети имели пищу, состоящую только из одного блюда. Одним блюдом может быть практика говорения языками и интерпретация, или пророчество, но есть много других аспектов вдобавок к той общей системе, к той общей диете, которую имеет Бог для верующих. Так что Он не желает, чтобы они заворачивали себя в только какую-либо одну определенную манифестацию и исключали Его другие припасы для них. После этого в стихе 31 апостол Павел очень замечательно говорит, «Ибо все один за другим можете пророчествовать». Согласно Священному Писанию, совершенно возможно, чтобы все верующие пророчествовали. Не имеет значения то, что человек пророчествует первый раз. Он будет пророчествовать, как Исаия, но он может делать запинки, остановки, может замедляться и быть тихим, ведь он учится. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

На одной из плантаций рабов скупщик негров пришел за товаром. Он смотрел, кто силен, кто здоров, проходил мимо слабых и старых. Он людей выбирал, словно скот, чтоб на рынке продать дороже. Рабский труд — это кровь и пот. Стонет сердце под темной кожей. Только Богу и ведом тот стон. Скупщик быстрым скользит лишь взглядом. Вдруг, довольный, промолвил он: «Наконец, это тот, кто надо». Юный раб перед ним стоял, грудь вперед, подбородок прямо. Он работу всю выполнял. На спине от хлыста нет шрамов. И владельцу плантации той говорит покупатель тут же: «Сколько стоит тот раб молодой? Наконец я нашел, что нужно». Но хозяин с улыбкой ему: «Этот негр не для продажи». Удивился гость: «Почему? Он начальник здесь или стражи?» «Нет, тот раб обычный вполне, но ведет он себя иначе». Это было загадкой и мне. Думал я, что же это значит? На других рабов не похож? И узнал, что в своем народе там отец его сильный вождь. Потому сын вождя так ходит. Хоть его увезли сюда, но глаза его смотрят с честью. Он по-прежнему сын вождя. Даже в этом ужасном месте. Брат, сестра, наш отец велик. И хоть мы далеко от дома, в нашем царстве иной язык. Нас учил отец по-другому. Чужестранцы мы здесь с тобой. Отличаться должны во многом, чтобы в нас разглядел любой, что мы дети живого Бога. Сын царя слово Божье чтит. Дочь царя ходит в мире с честью. Жизнь иная в сердцах горит, даже в самом ужасном месте. Где бы ни был бы кто из нас, мы с тобою другого сорта. Сын царя не глядит на грязь. Дочь царя не наденет шорты. Сын царя никогда не лжет. Дочь царя скромна и послушна. Все здесь в мире наоборот. Проявлять Божий свет нам нужно. Брат, сестра, наш отец велик. Нужно с честью носить то имя, отражать тот прекрасный лик —

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Момент творения. Быстрые камни. Скалы, особенно высоко в горах, по человеческим меркам кажутся незыблемыми. Не составляет труда поверить, что они простояли на одном и том же месте миллионы лет. Поэтому мы часто попадаемся на удочку ложных эволюционных идей о том, что горные породы – свидетели миллиардов лет истории Земли. Каждый год сотни тысяч туристов посещают пещеры, и всякий раз экскурсоводы рассказывают им, что окружающие их сталактиты и сталагмиты росли внутри пещеры на протяжении тысяч или даже миллионов лет. Это утверждение, как и многие другие эволюционные заявления, можно с легкостью опровергнуть. Сторонники эволюции утверждают, что для роста сталактита на 2,5 см требуется столетие. Тем не менее, в угольных шахтах Австралии, в районе Ньюкасла, где находятся большие скопления извести, были найдены сталактиты длиной в человеческую ступню, а этим шахтам не более 40 лет. Подобные примеры можно найти даже в некоторых старых туннелях метрополитена. Наш Бог-творец учит нас обращать внимание на природу как на источник знаний и истины. Увы, ставя природу выше Слова Божьего, мы становимся такими же идолопоклонниками, как и атеисты, приверженцы теории эволюции. Но наш милостивый Создатель постоянно напоминает о том, что Он рядом и готов простить нас ради Своего Сына Иисуса Христа. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь! Ваше превосходительство! Позвольте представить вам Савла из Тарса, римского гражданина по рождению, мужа высокообразованного, известного умением проникать в тайны Бога Израилева. Кала поклонился и отступил в дальний конец большого зала для приемов. Савла передернула. Так представляют на судебном заседании, и это его не устраивало. «Итак, вас зовут Савл», — начал Сергий Публий. «Это говорит о том, что вы принадлежите к колену Вениаминову, из которого был первый царь израильский Саул, сын Киса». Застигнутый врасплох, Савл заморгал от неожиданности. «Такая осведомленность, ваше превосходительство, потрясает и оказывает мне честь. У меня и в мыслях не было, что вы можете так много знать об истории евреев. Многие из них самих не могут похвастать такими познаниями. Меня интересуют некоторые религии, которые распространены к востоку от Византии, но самое захватывающее из них – ваша. Впечатляет ревность вашего народа по закону предков, которая протянулась сквозь столетия. Я искренне увлечен этим, а тут еще этот слух о Мессии. Но сначала давайте пройдем в трапезную, где моя дочь и другие гости уже ожидают вас. После чего я хотел бы услышать от первого лица, если вы не против, о том видении, о котором говорят. Это было недалеко от Дамаска, не так ли?» Трапеза шла своим чередом. Во время оной Савл и Симон, мошенник, обменялись несколькими холодными, но вежливыми репликами. Большую часть времени Савл провел в разговоре с дочерью Сергия Публия. Не было сомнений, что она много слышала о Господе Иисусе и горела искренним желанием знать больше. Когда пиршество завершилось, проконсул и его гости перешли в Эйкос, большой зал для отдыха, выходящий окнами на море. И снова Сергий Публий задал тему разговора. «Савл, ваше имя значит «великий» или «большой» на вашем родном языке, не так ли?» «В моем языке имя Публий или Павел означает «малый». Принимая во внимание комплекцию нас обоих, нам следовало бы поменяться именами». Все одобрительно засмеялись над этой шуткой, поскольку проконсул был человек высокий, а Савл ростом не вышел. Ответ Савла удивил всех. «Превосходное предложение. Во всяком случае для меня. Я давно уже обретаюсь посреди других племен и народов. Лишь несколько иудеев можно встретить там, куда я надеюсь отправиться. Почему бы и не принять латинское имя, понятное римлянам? Я подумывал о таком шаге. Так что, ваше сиятельство, с вашего позволения, я последую вашему совету и возьму ваше имя». Сергию Публию речь Савла была явно приятна. «Я и подумать не мог, что вы примете мое предложение всерьез», — сказал он в ответ. «И возьмете мое имя. Для меня это будет честью. Я могу ли называться Савлом?» «Не стоит, если вы хотите оставаться на хорошем счету у императора», — быстро последовал озорной ответ апостола. «Ум достойный римлянина, Павел из Тарса», — отметил его находчивость Публий. Присутствовавшие зааплодировали. «Теперь давайте вернемся к цели нашей встречи, Павел. Мой друг Кала говорил мне о видении, или что это там было, когда ты якобы видел воскресшего из мертвых человека. Не расскажешь ли нам об этом происшествии?» Когда Павел встал, чтобы начать, Симон Елема Вариисус зевнул и потянулся. Поводя скучающим взглядом, он всем своим видом показывал, как ему скучно, и что он вынужден снисходительно терпеть откровения этого явно недалекого чужака. Павел начал с краткого описания своего детства, учебы в Иерусалиме, о том, как и до него дошел слух о воскресении Иисуса Христа, как он возглавил гонения на последователей пути Господня. «Многие были преданы бичеванию. Кала, твой верный слуга, был тогда в Иерусалиме. Я приказал бросить его в тюрьму за веру. Он отказался отречься от своих убеждений и поэтому был избит плетью». Кала кивнул. Симон стал заметно нервничать. «По дороге из Иерусалима в Дамаск великий свет не спал на меня. Этим светом был Иисус Мессия, единородный Сын Божий, которого я увидел перед собой, того, которого я гнал. Он повелел мне проповедовать о нем язычникам. После того я ослеп, и меня привели в Дамаск, где я остановился в гостинице. Потом...» Тут Симон взорвался. «Не слушайте его больше, ваше превосходительство. Это всего лишь басня. Иисус был учителем, как и я вам говорил, и не более того. А это сказка про потерю зрения». Павел побагровел, указывая прямо на Симона, он пророкотал. «О, исполненный всякого коварства и злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Еще мгновение Симон усмехнулся, как вдруг страх обуял его. В ужасе, простирая руки перед собой, он завопил. «Нет, нет, темнеет все, помогите! Я ничего не вижу, помилуйте, я слепну!» Симон закричал, прижал ладони к глазам, упал на колени, умоляя, чтобы кто-нибудь подвел его к Павлу. Ополоумев от страха, он снова завопил и стал изливать признание в обманах и подлостях, что заставило присутствовавших оторопеть. Несколько слуг и солдат вывели Симона из зала, хоть он и умолял подвести его к Павлу. Сергий Публий встал. «Я верю тебе, Павел из Тарса. Посмею ли я не поверить? Твой Господь теперь и мой». Дочь проконсула бросилась к нему и прослезилась. «Отец, прошу вас, дозвольте мне уверовать и присоединиться к вере вашей». В тот вечер Сергий Публий крестился в воде, и это было тем событием, которое предрешило для Павла и Варнавы их дальнейшее служение. Верующие, собравшиеся на служение в новом Пафосе, не приняли Сергия Публия, самого проконсула Кипра, в свою общину. Наконец они уступили, но с условием, что он примет обрезание. Павел был разгневан. Варнава пребывал в смятении. На следующий день, когда они оказались наедине, Павел приступил к другу. «Это твоя родина, и я понимаю твое состояние. Такое же глубокое чувство я испытываю по отношению к Тарсу и жду не дождусь, когда благую весть об Иисусе Христе начнут проповедовать в моем родном городе. Я горю желанием увидеть моих друзей и их семьи, приходящими ко Христу. Чего желаешь и ты, киприотам? Но смотри правде в глаза, Варнава. Иудейское население острова составляет всего 1000 человек. Все они уже слышали об Иисусе. Некоторые, а возможно и все, кто был предопределен ко спасению, уже уверовали. Нам здесь более делать нечего. Ты можешь провести всю оставшуюся жизнь на Кипре и не увидеть перемен». «Согласен», — ответил Варнава. Затем признался. «Еще одно собрание в одном из этих зданий, и я...» Павел настойчиво продолжал. «Эти люди даже не осознают того, что на этом острове есть еще язычники. Посмотри, как они отнеслись к Сергию Публию. Они требуют, чтобы римский проконсул был обрезан». Наступит день, когда я буду проповедовать Евангелие императору Клавдию. Что же от него я тоже должен требовать обрезания? Ты помнишь то собрание в Антиохии? Мы собрались перед лицом Господа и служили Ему. В тот день Господь проговорил пяти мужам, чтобы нас двоих отделили для особого служения. Какого именно? Варнава тихо засмеялся и поднял руки, сдаваясь. «Савл или же Павел, ты и впрямь решил изменить себе имя, не так ли?» «Ладно, брат Павел, я так же, как и ты, готов покинуть этот остров. Отправимся туда, где еще не слышали об имени Иисуса Христа, и будем надеяться, что там мы встретим необрезанных язычников, которым мы будем проповедовать о нем». «Ты знаешь такое место?» «Знаю». Павел был удивлен столь скорым ответом друга. «Самое дальнее из известных общин верующих находится отсюда на северо-запад. 3 дня пути по морю. Можно успеть и за 2 при хорошей погоде». «Какой это город?» «Пергия. Маленький портовый город в Памфилийской области, глубинка Асии, Алинорской». Мне говорили, что там 8 верующих, все евреи. Такие драгоценные души, как мне рассказывали. А за Пергией уже ничего, никаких общин ни в одном городке. К северу от тех мест никто и слыхом не слыхивал о нашем Господе. Ты говоришь о Галатии? Да, о Галатийской области и юго-восточной части Малой Асии. Прекрасно! — воскликнул довольный Павел. — Давай-ка узнаем, какой ближайший корабль отправляется туда. — Такое судно как раз сейчас грузится. Я уже предупредил Марка. Судно отплывет через 3-4 дня или даже раньше. Это будет первый корабль, отплывающий на север после зимы. — А где Марк? Опять раздает продукты? — Нет, нет, на сей раз нет. Сейчас он их получает. Святые из Пафоса приготовили для нас дорогу всевозможный провиант, как раз такой, что не скоро испортится. Это все ты устроил после аудиенции у проконсула? Почему бы и нет? Отвечал, широко улыбаясь, Варнава. И вообще, я стал уже опасаться, как бы ты не прикипел душой к Кипру настолько, что решил бы здесь поселиться навсегда. Павел запустил сандалии в Варнаву, и оба рассмеялись. «Бедный Марк», — добавил Павел, — «как только наше бремя на Кипре полегчало, его только усугубилось». «А теперь спать, Павел. Мы должны встать затемно и попасть в порт еще до рассвета. Не исключено, что корабль может отплыть до восхода солнца. Все зависит от погрузки и погоды». «Сегодня отплытие не состоится, только не на этом судне. Груз на борту — это так, и надежно закреплен, но навигация только начинается. Пока еще ни один корабль не покинул гавань с прошлой осени. Моя команда ждет знамения от богов, доброго знамения, и я тоже». «Вы уже выходили в море в такое время прошлые года, не правда ли?» — спросил Варнава. «Да». Но весна нынче пришла слишком рано, зима еще покажет себя. «Мы слышали то же самое от другого капитана недавно», — подтвердил Павел. «Он был бывалый моряк», — проронил капитан, глядя на море. «Мы все боимся этазианских ветров. Нет ни одного моряка на этом острове, кто бы не знал тех, кому эти ветра принесли погибель». Павел обернулся на Варнаву, не понимая, о чем идет речь. «Это ветры, которые налетают в это время года», — объяснил Варнава. «Они дуют с севера и с востока. Любая мелкая зыбь на море может стать роковой при таком ветре. Иногда волны поднимаются, как гигантские стены. Когда такая волна обрушивается на судно, оно на краю гибели. Совсем немного тех, кто уцелели в такие штормы. И все-таки такие ветры — редкость в это время года». «А мне довелось их встретить именно в такое время», — настаивал капитан. и всегда они поднимались, когда весна была ранней. Мы будем ждать здесь, пока боги не подадут нам добрый знак для поднятия парусов». Сказав это, капитан величавой походкой направился прочь. «Сколько еще нам здесь ждать?» — приступил Павел к Варнаве. «День или неделю? Чем дольше мы будем ждать, тем больше вероятность того, что моряки усмотрят для себя добрый знак. Но капитан, несмотря на его суеверие, поступает мудро. Этот остров всегда был знаменит своими мореплавателями. А эти люди с трепетом относятся к временам года и к поведению моря. Даже в апреле все моряки опасаются вероятных этозианских ветров. Тогда надо ждать. А я тем временем похожу по пристани, поищу, не нужна ли кому-нибудь из моряков помощь моего ремесла. Может, кому надо судно починить, или мое искусство зашить, залатать понадобится. А я пока поторгуюсь с капитаном насчет платы до Аталии, порта близ Пергии. Постараюсь также договориться, чтобы нам можно было заночевать сегодня здесь на палубе. Нам нельзя упустить момент отплытия. Иоанн Марк, пойдем со мной. Деликатесы еврейской кухни, думается, могут помочь снизить цену за путешествие до Памфилии, когда мы с капитаном будем ее обсуждать. Мы можем поторговаться хоть с дюжиной капитанов, и все еще останется еды на месяц, — ответил Марк, качая головой и глядя на две переполненные сумы у себя в ногах. В тот вечер пестрая чайка опустилась на нос корабля. Если бы птиц было две, или она бы уселась где-нибудь еще, кроме носа, никто бы не обратил на это внимания. Но одна пестрая чайка вечером и на носу судна — этого было довольно, чтобы принять ее добрым знаком от богов, дававших понять капитану, что завтра можно поднимать паруса. Последние грузы были водружены на палубу еще до рассвета. Варнава и Павел стояли в ожидании на пирсе, когда к ним приблизился какой-то старик. «Вы плывете на этом судне?» — спросил он треснувшим голосом. Павел кивнул. Старик внимательно посмотрел на лица обоих друзей. «Вы сами с острова?» «Я из Тарса, что в Сирии, а мой друг из Антиохии, но когда-то жил здесь». Старик посмотрел на Варнаву. «И вы отправитесь при этозианском ветре? А разве это уже он дует, уважаемый?» «Да пока нет», — произнес старик, забрасывая руку вверх над собою. «Но я чувствую его приближение. Это я вам говорю. Вы не можете его ощутить, но он поднимается. Завтра он усилится, и ничто не сможет его остановить. Ни один корабль, идущий на север из этой гавани, не сможет ему противостоять. Послушайте меня. Я хожу в море с тех пор, как был мальчишкой. Много раз я боролся с этими ветрами, но всегда побеждали они. Мало кто выжил из тех, кто видел то, что видел я, чтобы рассказать это другим». Старик задержал свой взгляд на Павле. «Никогда не пускайтесь в путь при этозианском ветре. Попомните мое слово — никогда». В это мгновение рабы на причале стали суетиться вдоль борта, отвязывая канаты, которыми судно было пришвартовано к нему. Покончив с этим, рабы стали отталкивать его от пирса шестами. «Можете подниматься на борт! Быстро!» — закричал капитан. Второй раз за месяц трое иудеев поспешили на борт грузового суденышка, чтобы пересечь Средиземное море. В отличие от Саламина, в этом порту не было рукотворного канала, ведущего в море. Море начиналось у причала. Утренний бриз тут же подхватил развернутый парус, и кораблик мирно заскользил по тихим водам. «Только не при этозианском ветре!» — в последний раз крикнул с причала старик. Подошел капитан. «Ни пищи, ни воды для вас не предусмотрено. Сами устраивайте себе постели на палубе среди грузов. Если поднимется волна или начнется дождь, можете спуститься в трюм. В ином случае...» «Да-да, мы знаем», — перебил Марк. «Мы уже были в море». Варнава перебрался поближе к корме этого старенького грузового суденышка и стал провожать взглядом исчезающую линию кипрского берега. «Я вернусь на этот остров, если только мой народ когда-нибудь откроет свое сердце и церкви для язычников», — страстно произнес он. «И какая же польза будет от этого?» «Что?» — удивился Варнава, поворачиваясь лицом к Павлу. «В Антиохийской церкви за 4 года ее существования уверовало лишь несколько иудеев. Но легко ли было им влиться в живую церковь бывших язычников?» «Нет», — ответил Варнава осторожно, уже почувствовав, что только что положил начало весьма серьезному разговору. «А те иудеи, что пришли в Антиохийскую общину, пытались изменить языческий облик невесты Христа?» «Да». «Преуспели они в этом?» «Нет». «И случалось ли по этому поводу глубокие обиды?» Варнава промолчал. «Поменяли ли язычники свои обычаи, чтобы доставить удовольствие еврейским братьям по вере? И смогли бы они перестать быть собой, даже если бы попытались?» «Нет, они навсегда останутся язычниками и не станут иудеями. В собрании язычников, живущих в языческой стране, языческие обычаи должны преобладать». «А теперь примени эту логику в обратном направлении», — продолжил Павел. «Церкви на Кипре иудейские, еврейские до мозга костей. Если бы на служениях этих еврейских церквей появились язычники, даже если со временем они бы превзошли числом первых, то они все равно являли бы собой еврейскую часть тела Христова. Не так ли?» Варнава вздохнул, сознавая, что каждое сказанное слово – правда. «Возьми, к примеру, Израиль. Посмотри на тех, кто бежал из Иерусалима в одни гонений. Когда я старался рассеять собрание святых в Иерусалиме, что сделали бежавшие? Придя в города и селения иудеи, они принесли с собой порядок и обычаи, что сложились в Иерусалимской церкви. Они оставались евреями в еврейской стране с еврейской культурой, придя в еврейские города и деревни. И что в итоге? Церкви во всех тех городах стали миниатюрными слепками с собраниями святых, из которого вышли их основатели. Все эти общины – отражение Иерусалимского собрания». «Другими словами, если язычники будут приняты в кипрские церкви, то эти церкви никогда не станут языческими. Такова жизнь, и так будет всегда». «Но если насадить церковь где-нибудь достаточно далеко, так что поблизости не будет других церквей, которые могли бы оказывать свое влияние, и если начало такой церкви положит вероотступник...» «Уж не про Антиохию ли ты говоришь?» — невозмутимо спросил Варнава, прекрасно зная, что община тамошняя известна всем своими языческими нравами и очень свободна в выражении чувств. И то, что сам Павел некоторыми верующими в Иерусалиме был причислен к вероотступникам. «Мой дорогой Варнава, даже до сегодняшнего дня мы с тобой не знаем, принимает ли Иерусалимская церковь антиохийцев как истинное собрание святых. Оно ведь далеко от иудейского уклада, как тебе это известно?» «Мы не будем знать, покуда Петр не явится. Таковы уж жители Иерусалима. Петр будет решать». «Не нравится мне это. Бог знает сам, что это подлинное собрание верующих, и что эти люди – его, даже если обычаи их отличны от еврейских. Но скажу тебе прямо, Варнава, чем дольше Петр находится в Иерусалиме, тем лучше и для тебя, и для святых в Иерусалиме. Ты тот, кто пренебрег рангами и позволил язычникам познать спасение. И не только это, еще и стать частью тела Христова, собравшись в церковь». Варнава поежился на ветру. «Для меня этот день, когда Петр приедет в Антиохию, может оказаться печальным. Знаешь, он ведь не отец во Христе». или же этот день станет самым главным днем. Надеюсь, что так. Если Петр придерживается фарисейской догмы, то настоящих языческих церквей попросту и быть не может, тихо добавил Павел. И тогда действительно этот день будет самым мрачным для нас. А пока мы на пути в туманный край Памфилию, чтобы и там насадить языческую церковь, после чего иерусалимляне возлюбят нас еще пламеней. Ты хочешь сказать, что из-за нашего похода в Галатию у нас еще более осложнятся отношения с Иерусалимом? Конечно. Особенно с тех пор, как иерусалимские фарисеи начали принимать Господне спасение и присоединяться к церкви. Это совсем новое явление – фарисеи в собрании святых. Их присутствие может сделать церковь в Иерусалиме законнической. Я слышал, что даже Бластинус считает себя последователем Господа. Бластинус? Павел был ошеломлен. Нет, только не Бластинус. Этот человек заставил бы самого Авраама при встрече процитировать все 633 заповеди закона Моисеева, прежде чем он протянул бы ему руку. «Сомнительный обращенный, так, Павел?» «Именно», — ответил тот со значением. «Знаешь еще таких сомнительных новообращенных?» Павел усмехнулся. «Я такой же скептик по отношению к Бластинусу, как твои киприоты по отношению ко мне». Последовала долгая пауза. Холодный ветер продувал палубу. «Холодает. Надо найти местечко потеплее где-нибудь между грузами». «Этезианские ветра?» «Надеюсь, что нет. Просто этот разговор меня мало радует. И все же, несмотря на все тобой сказанное, Павел, говорю тебе, что я все-таки надеюсь на лучшее в судьбе Кипра. Полагаю, что это хорошо, что хотя бы один из нас так надеется. Это не моя родина, Варнава. Моя там, где еще нет верующих». Море было спокойно до конца дня, но наступил вечер и поднялся ветер, а вместе с ним и волны. Теперь все моряки бормотали только одно. «Этезианский ветер!» В эту ночь капитан приказал троим спуститься с палубы в грузовой трюм. «А ты, юноша, — сурово сказал капитан, — лучше держи свои мешки с провизией у груди». Марк по ошибке подумал было, что капитан намекает на вороватых матросов. Море все больше неистовствовало. Трое мужчин подвинулись к середине трюма, чтобы избежать приступа морской болезни. Наутро Павла и Варнаву разбудил дикий крик Иоанна Марка. «Крысы! У них здесь крысы размером с собаку, и все они охотятся за нашими припасами!» «Ты можешь привязать мешки к тралу, что свисает с потолка, или отнести их на палубу», — предложил один из матросов. «Или тебе придется отдать еду крысам». Марк быстро взобрался наверх по тюкам с грузом и привязал две сумы к веревке, свисавшей с потолочных балок. «Остановит ли это их?» «Нет, но ты сможешь их увидеть, когда они будут карабкаться по веревке. Тогда ты их сбивай палкой». «Сбивать крыс?» — вскрикнул Марк в панике. «Что, если они упадут на меня?» «Так зачастую бывает», — отвечал моряк, ухмыляясь. Марк вновь залез наверх тюков и снял вниз мешки с провизией. «Я отнесу их на палубу, найду для них сухое место где-нибудь. Даже крысы не осмелятся высунуться на палубу в такую погоду». То, что увидели глаза Марка наверху, заставило оцепенеть от ужаса его сердце. Поверхность моря превратилась в огромные водяные горы, достигавшие высоты мачты. Матросы на палубе спешно старались привязать незакрепленные грузы. «Груз сорвется в море, снося палубное ограждение, если не успеем его закрепить», — услышал Марк крик одного из них. «Судну грозит крен еще до того, как наступит вечер», — предсказывал другой. «К утру здесь не останется в живых ни одного из рожденных женщиной», — стонал третий. «Куда мне положить это?» — прокричал Марк. «Втисни между тюками и возвращайся вниз, пока живой. Лучше подождать, пока море убьет тебя, чем самому искать смерти». Марк запихнул мешки с продуктами под тюки с грузом. Сума с книжными свитками оставалась внизу, как и сумка с инструментами Павла. Спускаясь по лестнице в трюм, Марк крикнул Варнаве: «Там уже что творится? Море волнуется или вспучивается?» — спросил Варнава с напряженным лицом. «По-моему, вспучивается. Как высоко?»
1: «Почти до поручней палубы, а иногда валы поднимаются выше ее, и они все больше и больше».
0: Варнава привалился спиной к тюкам.
1: «Это зианский шторм».
0: «О, нет!» — взмолился Марк. «И матросы говорят то же самое. Так необычно поздно для зимнего шторма. А эта суденушка слишком мало, чтобы выдержать натиск зимней непогоды. Если оно примет на себя натиск такой бури, то ему на плаву не удержаться».
1: «Что же нам делать?» — спросил Павел.
0: «А сделать теперь, наверное, мы сможем только одно — умереть». Хотя был ранний вечер, вокруг царила полуночная тьма. И вот уже дождь начал падать стеною с неба. Матросы обрезали парус и бросили якорь. Весь экипаж спасался, сгрудившись в грузовом трюме. Люди и корабль были в полной власти безжалостного моря. Вспучивающиеся волны вздымались выше мачты. К полудню следующего дня буря обрушила всю мощь своей ярости на избитое суднышко. Внезапно водяной вал под ним вздыбился, поднял его высоко в воздух, и как-то судно понеслось вниз по склону водяной стены, он накрыл его сбоку. Грузы на палубе сорвались, ринулись в море, снося ограждение. Грузы в трюме также оборвали крепление и стали биться о правый борт.
1: «Груз сорвался, теперь нам конец!» — вскричал капитан. «Свистать всех наверх! Привяжитесь к чему-нибудь на палубе, захватите с собой крюки и веревки. Четверо из нас, самые высокие, останутся здесь. Будем передавать груз на палубу, сколько успеем».
0: «Мои инструменты, Варнава, спаси их, если сможешь. Идем, Марк!» — приказал Павел. Перед тем, как выбраться из трюма, Павел обернулся к Варнаве и крикнул: «Кто выживет, продолжит путь к язычникам, обратной дороги нет». Взглянув сверху на кренящийся корабль, Марк и Павел тут же поняли, что он становится братской могилой. Палубное ограждение правого борта было полностью снесено. Между людьми и ревущим морем ничего не стояло. Каждый из моряков стал обвязывать себя веревкой, стараясь захлестнуть вторым концом основную мачту.
1: «Сюда!» — позвал капитан. Моряки стянули с

Право становился все круче. Шторм продолжал трепать суденышко, жестоко наказывая его за то, что посмело пуститься в плавание до окончания зимы. Марк с Павлом старались удержать равновесие на скользкой накрененной палубе, держась за тиковый шкаф, когда огромный вал накрыл корабль. Павел ощутил невыносимую боль вокруг пояса. Эта веревка, которой он был обвязан, оборвалась, и его смыло в распахнутую пасть моря. Держась на поверхности воды, он постарался вдохнуть побольше воздуха и огляделся. Марк тоже был в воде неподалеку. «Цепляйся за шкаф, Марк!» — закричал ему Павел. Павел подплыл к небольшому сундучку в надежде, что он поможет ему продержаться на плаву. Варнава с трудом выкарабкался на палубу. Друзей не было. «Смыло в жертву богам зимы!» — проронил капитан, пристально глядя за борт. Вдруг сверкнула молния. На короткое мгновение море осветилось, как днем. «Смотрите!» — завопил матрос. «Там другой корабль! Римский зерновоз!» «Только такие суда могут устоять в бурном море и пережить такую ночь!» «Фонари на палубу!» — крикнул капитан. «Их хватит ненадолго, но, возможно, с корабля нас заметят! Фонари на палубу!» — повторил он приказ. К утру буря выдохлась. Суденышко, наполовину погруженное в воду, лежало на боку посреди успокоившегося моря. Пережившие шторм с облегчением переводили дыхание, уцепившись за выступающий из воды борт, когда к ним направился римский корабль. Шлюпки были спущены на воду. Вскоре уже моряки с зерновоза подгребали к потерпевшему крушению суденушку. Разбросанные штормом по поверхности воды люди отчаянно цеплялись за плавающие тюки и обломки того, что еще вчера было их кораблем. Те, у кого еще были силы, стали плыть навстречу идущему на помощь судну. Одного за другим их поднимали на борт. Среди них был и Варнава, все еще с переброшенной через плечо сумой. Еще несколько часов люди на корабле и в лодках искали выживших в воде. «Больше никого не осталось», — пришли к заключению оба капитана. Шлюпки отозвали обратно. Зерновоз поднял паруса и стал продвигаться сквозь обломки погибшего судна. «Смотрите!» — закричал Варнава. «Я вижу голову! Там их трое!» И действительно, трое или четверо моряков смогли сдвинуть несколько деревянных шкафов и продержаться на этом шатком плоту всю ночь. «Там еще один!» — крикнул один из выживших. Это был Павел, крепко державшийся за плавающий шкаф. Ему была брошена веревка, которой он обвязался по поясу. Он уже не двигался, когда его обмякшее тело подняли на борт. Его лицо так распухло, что Варнава смог узнать его только по одежде. «Где Марк?» — спрашивал Варнава в отчаянии. Павел молчал. «Дайте ему напиться, а потом уже допрашивайте. Это может убить его. Но он и так уже не жилец», — посоветовал подошедший матрос. «Если он очнется, перенесите его в мою каюту», — предложил капитан зерновоза. Варнаву потрясли слова капитана. Всех остальных спасенных поместили в трюме. «Почему?» — задал он вопрос капитану, обернувшись. Капитан указал на кожаный шнурок на шее Павла. «Этот человек, как и я, гражданин Рима, а о своих у нас особое попечение». Громкий крик снова нарушил тишину. «Вижу еще одного!» Варнава бросился к поручням. «Да он уже мертв, оставь его в море!» — сказал кто-то. «Может, еще нет? Он пытался привязать себя к обломку мачты». «Говорю тебе, что мертвец!» «Это мой племянник, вытащите его!» — прорычал Варнава. «Мертвец не стал бы привязываться к мачте!» Еще раз спустили на воду шлюпку. «Свяжи его ноги вместе и поднимай ногами вверх», — громко указывал Варнава. Тело Марка подняли на палубу, его голова была запрокинута вниз. Когда его поднимали на борт, он закашлялся.
Варнава наклонился к нему и, схватив его за ноги, втянул юношу на палубу.

все еще продолжая держать его ноги. Собрав всю свою силу, он приподнял Марка за ноги над собой и начал яростно вытряхивать его. «Властью Господа нашего повелеваю тебе, Иоанн Марк, дыши!» — орал Варнава. Соленая вода стала извергаться изо рта Марка. Он снова закашлял. Варнава, все еще держа его за ноги над собой, продолжал трясти тело племянника и орать. «Дыши!» — пока Марк не сделал первый судорожный вдох. Продолжая держать его за ноги, Варнава начал раскачивать тело Марка по кругу. Еще больше воды вышло из легких. Варнава кружил Марка вокруг себя все быстрее и вопил. «Дыши! Дыши!» Потрясенные матросы и язычники, не веря своим глазам, наблюдали за этой картиной. Когда Варнава перестал вращать Марка, тот, наконец, задышал. Варнава быстро опустил племянника на палубу, затем взял его на руки и направился в каюту капитана. «Он римлянин?» — спросил его один из команды. «Нет», — пророкотал Варнава, — «он сын царя». Варнава укрыл Павла и Марка самыми плотными, какие только смог найти на борту, покрывалами, затем приказал обогреть каюту. После этого он стал непрестанно смачивать рты обеих пресной водой. Несколько часов спустя Павел очнулся, горя от жара. «Варнава?» «Да, это я, ты жив, Павел, твои любимые язычники тебя и спасли. И сейчас ты в капитанской каюте на римском корабле. Бог сохранил тебя, чтобы ты выполнил свое предназначение». «Варнава!» — прошептал Павел. Варнава наклонился к нему, чтобы расслышать слабый голос друга. «Не надо больше этазианских ветров!» Вскоре после этого проснулся Иоанн Марк, закашлялся. Увидев Варнаву, он улыбнулся и прошептал. «По крайней мере, я хоть избавился от вшей!» Варнава рассмеялся, потом сказал. «И это еще не все хорошие новости, Марк. Я умудрился спасти всю нашу одежду, свитки и инструмент Павла, но мы лишились мешков с провиантом». Марк снова улыбнулся и впал в дремоту. Павел сделал движение к Варнаве. «Где мы сейчас?» «Мы едем в Аталию, порт в Памфилии, всего в 7 верстах от Пергии. К утру пришвартуемся. И как только бросим якорь, я найду ночлег и врача. Трижды я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». 2 Коринфянам 11:25.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Да благословит вас Господь!

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

Было время, не хватало хлеба, и голод был, и трудно было жить. И тогда одна была проблема, как бы где бы хлеба раздобыть. И казалось, счастье в хлебе скрыто, будет хлеб, не надо ничего. Тот, кто очень долго не был сытым, знает тайну счастья своего. Почему семейный мир нарушен? Почему так много всяких бед? Потому что дети просят кушать, потому что хлеба в доме нет. Так казалось, но проблема эта не стучится больше в каждый дом. Голод, он и есть, быть может, где-то, только нам он многим не знаком. Итак, что же счастье засияло? Ссоры, распри не калечат жизнь. Может быть, разводом меньше стало от того, что деньги завелись. В доме хлеб, но многие, имея гарнитуры, люстры и хрусталь, человек не сделался добрее, человек счастливее не стал. И ему бывает очень тесно среди вещей в искусственном раю. Человеку нужен хлеб небесный, чтобы душу напитать свою. Люди, мы вам истину расскажем. В мире нет дороже ничего. Бог в ответ на все проблемы ваши подарил вам сына своего. Это он сказал: «Ко мне придите». Это он покой среди скорбей. Иисус, наш любящий учитель, хлебом жизни ставший для людей. Без него ни истины, ни света. Без него погибель для души. Друг мой, брат, сегодня, слыша это, к Иисусу с верой поспеши. Он с любовью примет приходящих, наполняя радостью сердца. Только в нем источник жизни настоящей, жизни, не имеющей конца.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: У кого есть Евангелие с собой, откройте второе послание к Коринфянам, 6 главу. Несколько текстов мы прочтем из этой главы. 6 глава, второе послание апостола Павла к Коринфянам. Из 14 текста. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом. И вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Два длинных письма, которые апостол Павел написал у этой церкви. Она удостоилась особым образом, чтобы 29 глав, которые мы имеем в двух посланиях, получить на руки. Это не просто было письмо или послание, где апостол Павел радовался и торжествовал о том, что он благодарил Бога за такую прекрасную образцовую церковь. Там было столько много проблем. И цель апостола Павла была не просто обнажить эти проблемы, просто вскрыть эти гнойники. Цель апостола Павла была то, чтобы привести людей к сознанию того, что они делали что-то не так. И показать, что из этого состояния, в которое они попали, есть выход. И этот выход всегда Христос. Это цель Иисуса Христа всегда. И эта цель должна быть любого верующего человека. Не просто обнажить что-то где-то у кого-то, а чтобы показать, что всегда у человека есть надежда. И эта надежда только во Христе. Вот потому мы сегодня этой надеждой живем, что выход из любой тупиковой ситуации, куда человека загоняет дьявол, всегда есть во Христе. И в каком бы состоянии человек ни оказался сегодня, в какой бы глубокий иногда он не ушел, всегда есть надежда и протянута рука спасения от Христа. И Бог зовет: возвращайся назад. О чем переживал апостол Павел, когда писал послание, письмо этой церкви? Он переживал, друзья, об одной детали, которая может случиться в жизни верующего человека. И эта деталь, он озвучил ее в 6 главе первым текстом. Посмотрите своими глазами на 6 главу первый текст. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Оказывается, может быть, случится в жизни человека то, что, приняв Божию благодать, все пойдет не так. И все окажется в конечном итоге напрасным. Напрасно человек уверовал, напрасно что-то старался, предпринимал в своей жизни, когда Божью благодать, которую он принял, он неправильно ей пользовался. Братья и сестры, Коринф, идольский город, как и множество других городов, в нем было много идольских храмов, где поклонялись люди бесам, дьяволу, идолам. И вот там образовалась церковь. Там Бог зажег этот светильник, этот огонек жизни. И вот теперь верующим людям предстояло Очень трудная, но решимая задача – отделиться, живя в этом мире, присутствуя телом физическим мире, отделиться от этих людей, отделиться их образа жизни, отделиться их, от их мышления, отделиться от образа действий, от поступков, отделиться от них и стать святыми, избранными, особенными, возлюбленными у Бога, Церковью Христовой. Павел объяснял принципы. Этим людям, уверовавшим во Христа, апостол Павел объяснял принципы духовного возрастания и успешной духовной жизни. И для того, чтобы человек мог духовно расти, ему нужно от чего-то избавляться, старого, прошлого, ненужного, греховного, то, что мешает расти. Дело в том, что Слово Божие всегда говорит нам о том, что нельзя, об этом напоминал Христос, нельзя совместить одновременно в одном сердце два хозяина. Или там властвуешь грех и дьявол, или там властвует Бог. И Иисус Христос, и Велиар, который отображает напрямую сатану, это прямая противоположность Христу. Нельзя, чтобы эти две личности одновременно были хозяинами жизни. Нельзя. Или ты с Богом, или ты без Него. Или ты дитя Божие, или ты дитя дьявола. И потому апостол Павел озвучивает эти вещи, и он говорит, какая совместность, какое согласие, какое соучастие, и он начинает эти противоположные стороны сравнивать, что не сравнивается, верный и неверный. Не может быть общего ничего, то, что свет, и то, что тьма. Не может быть общего ничего, то, что является храмом Божиим и является идолом. Не может быть общего ничего, то, что есть Иисус и то, что есть дьявол. Не может быть. Как бы люди ни пытались смешать, не может быть. В принципе, не может быть. Природа не та. Природа абсолютно другая. Это два мира, совершенно разных. Это две жизни, совершенно разных. Это два образа мышления, абсолютно разных. Нельзя совместить, потому что Божий взгляд на грех, он остается у Бога всегда одинаков, потому что Бог неизменен в своем отношении к греху. Тоже Бог всегда неизменен, потому что Его природа является святостью. И Бог смотрит на грех, как на беззаконие. Бог смотрит на грех, как на мерзость. Бог смотрит на грех, как на что-то противное, как на гадкое что-то, что противоестественно Его Божьей природе. И поэтому покаяние является очищением от греха. Покаяние включает в себе изменение сердца, изменение ума, изменение мышления, изменение моего языка. Изменение образа моего жизни, изменение образа моего поведения. Покаяние – это прощение Бога моих грехов. Это принятие Богом меня, как грешника, которого Он называет теперь своим сыном. Это приобретение этого мира, о котором апостол Павел говорил в 5 главе этого послания. Итак, мы посланники от имени Христовой, как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Покаяние приносит мир в сердце человека. Братья и сестры, Бог очищает нас в этот момент абсолютно от всех грехов, когда мы обращаемся к Нему. Вот потому Господь говорит, как повеление, которое мы прочитали здесь. Если вы хотите, чтобы я был вашим Богом, если вы хотите быть моими детьми, вы должны со всем прошлым, старым, мирским, греховным порвать. Я должен это все оставить, должен со всем расстаться. Я не должен тянуть, как что-то ценное его. Я должен отказаться от всего, что было раньше мне приятно, в чем я находил раньше удовольствие, но что являлось и является мерзостью в Божьих глазах. Вы скажете, как так может быть? Дело в том, что некоторые вещи, которые происходили в Коринфянской церкви, и которые доходили до слуха апостола Павла, такие вещи не были иногда даже и у язычников, у мирских людей, которые Бога не знали. Мы иногда думаем, как в церкви, как там, где люди, там, где образец, порядок, там, где эталон должен быть всего, поведение, морали, случаются иногда такие вещи, о которых в мире не слышно. И такое было в истории. Но Бог говорит, что так не должно быть. И для того, чтобы так не было, Иисус говорит, что нужно делать. Христос говорит, выйдите и отделитесь, и не прикасайтесь, братья и сестры. Почему нужно это делать? Я сказал, потому что Божья природа – это Божья природа, это святость, это безгрешность. И вот к этому состоянию призвал нас Бог. К святой жизни, потому что Он святой, и Его дети должны быть такими. И когда я поступаю не свято, когда кто-то из вас, из нас поступает не свято, а мы знаем, когда мы это делаем, когда мы что-то говорим, то, что Богу не нравится, мы оскорбляем Духа Святого. Когда мы что-то делаем, то, что называется грехом, мы понимаем, что мы делаем неправильно. Наша совесть, будучи обличаема Духом Святым, говорит, ты делаешь неправильно. Это противно Богу. Друзья, это по-настоящему противно Богу. И Бог не желает, чтобы Его дети так жили. Бог желает, чтобы когда Он взял контроль над нашей жизнью, Он начал работать над нами. И чтобы мы были послушны голосу Божьего Духа, который указывает нам на пятнышко, на пятна, на те, друзья, темные уголки нашей природы, нашего сердца. И если Бог указывает нам, у нас должна быть реакция на это. Божья природа, это святость, я сказал. И если Он наш Отец, потому что Господь говорит, я буду их Богом и буду вам Отцом. Я буду, и вы будете моими детьми, только я хочу вас попросить, не прикасайтесь к нечистоте. Братья и сестры, почему? Почему? Почему однажды в Эдемском саду Бог сказал Адаму и Еве, не ешьте от этого дерева и не прикасайтесь к нему? Почему? Потому что, когда мы прикасаемся ко греху, грех несет в себе смерть. Грех несет в себе разделение с Богом. Грех – это то, что оскверняет нас изнутри. Вот заметьте, что говорит апостол Павел. «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Грех оскверняет, друзья, и дух – и грех оскверняет наше тело. Знаете, иногда люди соглашаются с тем, что они грешники, но дальше они не идут. Иногда люди соглашаются с тем, что нужно что-то менять, но дальше они не идут. Иногда мы смотрим на беспорядок в нашей комнате, иногда мы смотрим на пыль, и мусор и грязь, и мы понимаем, что это неправильно. И мы понимаем, что нужно что-то делать. И мы понимаем, что когда-то эту уборку нужно начинать делать. Но если мы ее не начнем делать, что будет? То же, что было, и еще хуже. Если вовремя не приводить в порядок то, на что Бог обращает внимание, жизнь затягивает нас сильнее и сильнее. Вот туда, в трясину, в пропасть, в болото, в бездну, в преисподнюю. Это делает грех. Для того, чтобы оставаться чистым пред Богом, у Иисуса Христа повеление. Не прикасайтесь к нечистоте. Грех лишает нас Божьих обетований. Посмотрите, как начинается седьмой текст этой главы. Первый текст – это седьмой главы. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования». О чем идет речь? О каких Божьих обетованиях идет речь? А идет речь о том, что мы читали перед этим. «Вселюсь в них», Бог говорит. «И буду ходить в них, и буду им Богом». Братья и сестры, мы хоть до конца иногда понимаем, что это значит. Что мы, с кем мы имеем дело. И что мы можем Бога, Творца Вселенной, Вседержителя, Верховную власть, теперь, по Его милости, называть своим Отцом. А Он говорит, а ты мой сын. Я могу сказать, отец, я плохой сын. Я не всегда делаю то, что тебе нравится. Я не всегда, отец, поступаю правильно. И я знаю об этом. И ты много раз мне говорил, а я много раз тебя не слушал. И если мы, дети, у которых есть капелька сознания и совести, мы должны у него просить прощения. И сказать, Господи, ты знаешь мое сердце, так как его не знает больше никто. Заметьте, друзья, апостол Павел говорит о сквернах плоти и духа. Что является скверными плоти? Дело в том, что скверны плоти – это явные тайные грехи, но они видимы. Их можно видеть, даже если люди их не видят. Потому что есть явные грехи, которые публично совершаются. А есть грехи, которые человек совершает, когда его никто не видит. Но это явный грех. Он делается. И его можно увидеть. В скверном плоти Библия очень много относит грехов. Это прелюбодеяние, которое так сегодня процветает в христианстве. К большому сожалению, это было и в Коринфе. Но прелюбодеяние может быть, и которое совершается в тайне, в сердце, неявным образом, но это то же самое. У Бога то же самое. Как будто оно совершилось в видимой форме. Бог смотрит на грех, и Он смотрит не, даже не на то, что люди делают, а Он смотрит в зародыш туда, о чем ты думаешь. Чем наполнены твои мысли, сознание, чем ты живешь с утра до вечера, о чем ты думаешь. Вот тем и ты являешься на самом деле. Образ твоего мышления или моего, образ мышления человека, он, друзья, вскрывает нам, кто мы есть по сути. К грехам плоти относятся и объедение, и пьянство, и блуд, и ложь, и сквернословие, и многие другие вещи, которые видимым образом человек делает. Это заметно, это явно, но это является скверной. Друзья, скверно – это то, что мерзко, то, что противно, то, что противоестественно, то, что гадко, то, что воняет. Скажите, пожалуйста, вот я вчера пылесосил в гараже, и как-то так на выходе, двери уже, ворота были открыты, я, что так воняет? Я туда, направо, налево. А потом как-то поднимаю голову, мусорка стоит на улице, которую забирает один раз в неделю. И когда ты складываешь туда, оно за неделю начинает издавать неприятный запах. А представьте себе, что эти мешки бы мы хранили в доме, в комнате, в спальне. И вот складировали, складировали, складировали. Во что бы превратился наш дом? Друзья, если мы это делаем в нашем сердце, если мы не избавляемся от нечистоты, от грязи, от греха, от всего того, что Бог указывает нам, если мы от этого не избавляемся, во что превращается наше сердце? Оно превращается в канализацию, в помойную яму, во все что угодно. Вот там гнездится зло. Вот там гнездится, друзья, то, что противно Богу. Есть другое состояние, о котором Павел говорит. Есть и скверны, которые не видны, но они не менее вредны, еще, может быть, более вредны, нежели просто скверны плоти, грехи плоти. Это то, что скрыто от глаз людей, но обнажено пред Богом. Но это тот же грех, за который умирал Христос. Человека распирает гордость. Человек задыхается от зависти. Человек алчный, у него страсть к деньгам, он сребролюбивый, но на глазах он экономный, он не жадный. И многие другие вещи, которые происходят внутри нас. И очень часто они не видны, так как явлены плоть и ее проявления. Вот там, а то же самое Бог говорит о наших сквернах нашего духа, что это тоже мне противно. И от этого нужно избавляться. От этого нужно очищаться. Почему? Потому что Бог поставил нас на этот путь. Путь очищения и путь освящения до тех пор, пока дышим. До тех пор, пока находимся в греховной плоти, которая дает о себе знать. Каждый день, с утра до вечера, она претендует на власть. Она претендует на первенство. Но если по плоти живете, апостол Павел говорит, то вы умрете. Если о плотском помышляем, то такими мы есть на самом деле. И потому Слово Божие нам говорит, что мы от Бога получили обетование. Чтобы быть Его детьми и чтобы Он был нашим Богом, нужно это. Нужно выйти. Находясь в этом мире, нужно выйти из мира. Что нужно делать? Не прикасаться к нечистоте. Разве нужно говорить нам, верующим, рожденным от Бога, что значит нечистота? Братья и сестры, церковь в Коринфе находилась в особом месте, в особое время того времени, но время не меняется. И сегодня точно так же процветает идолопоклонство, как и тогда. Если сейчас не стоит здесь рядом на улице какой-то идольский храм, где воскуряется фимиам, бесом, то сегодня все, что угодно, может быть идолом в нашей жизни. Та же самая богиня Венера, которой поклоняется сегодня весь развратный мир. А Бог говорит нам, что это нечистота. Тот же самый Бог, идол Бахус, Бог вина и алкоголя, и всего того, что связано с этим. Сегодня поклоняются люди Ему. К сожалению, верующие. Сегодня этот золотой телец, который стоит, мамона, богатство, алчность, нехватка, жажда, большего, лучшего, лишнего. Сегодня люди лежат у ног этого тельца. Мир лежит там. Иногда, к сожалению, мы. Сегодня слава, признание. Сегодня животные заменяют Бога. Сегодня звездомания. Артисты, певцы, спортсмены, команды. Сегодня занимают умы и сердца людей. Я попал однажды на баскетбол в Портленде. Я не покупал эти билеты. Я их выиграл на работе. Пошел своим сыном. Я посмотрел на это представление, грандиозное шоу. Я посмотрел, как беснуются люди там. Это идолопоклонство. В самой чистой своем проявлении. Посмотрите на азартные игры, куда люди идут и оставляют свою совесть. Оставляют свои деньги и оставляют свои семьи там. Некоторые верующие туда идут. А Господь говорит, что я хочу, чтобы моими глазами небо, ты посмотрел на это. За что же я умирал? Для того, чтобы сделать тебя чистым и святым, и светлым в моих глазах. И одеть тебя в мою праведность. И посадить тебя на небесах. Дать тебе новое имя. Назвать тебя своим сыном. Но для этого есть условия. Выйдите. Отделитесь. И не прикасайтесь. Скажите, вы хотите этой жизни? Я верю, что да. Я хочу. Скажите, друзья, мы знаем, что мешает нам жить свято? Знаем. Мы знаем, на какой крючок подвесил дьявол нас и держит иногда? Знаем? Знаем. Вот потому, начиная 12 главу послания евреям, апостол говорит уже другую фразу. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, что нужно сделать? Свергнуть». И вот дальше он говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться Богу. У Бога всегда были люди, которые оставались Ему верными. И даже находясь в Вавилоне, Давид, находясь в самом, казалось бы, центре язычества, в точке вселенной, где поклонялись всевозможным идолам и богам, он оставался верным своему Богу. Когда Даниил, и когда поставили этого истукана, его трое друзей, несмотря на то, что горела печь, они оставались верными своему Богу. Илия просил смерти у Бога. Он говорил: «Господи, моей души ищут, никого больше не осталось». Бог говорит: «Илия, есть». Друзья, у Бога всегда остаются эти люди, на которых Он может положиться. Являюсь ли я этим человеком у Бога сегодня? Итак, мы сейчас подходим к тому, что мы будем вспоминать вечерю Господню. Тело можно помыть водой. И когда что-то пристало грязное, можно почистить растворителем, бензином, порошком, мылом. Тело можно. Плоть нельзя. Дух нельзя, никакой шампунь не отмыть. Есть одно средство. Кровь Иисуса это делает через покаяние. Последнее, на что обращаю внимание. Вот этот хлеб, это символ единения многих зерен в одно тело. Но прежде чем он здесь лежит, он прошел очень долгий путь. И самое ценное, что случилось с этим хлебом, это то, что он прошел через печь, через огонь. Друзья, нам Бог всегда в нашей жизни, если мы захочем быть чистыми, святыми в Его глазах и перед Ним, Он предоставит нам печь. Он предоставит нам пройти через огонь. Вот там проявляется верность наша или неверность Богу. Вот там праведность и с неправедностью, они очень сильно разойдутся. Праведный пойдет в страдания, неправедный как шелуха отлетит. Потому просьба Бога сегодня через апостола Павла. Если вы Божьи дети, если мы Его дети, Он наш Отец, не прикасайтесь к нечистоте. И тогда Бог говорит: «Я приму вас».

представляю день грядущий скоро. В полдень, вечером или на заре разговоров всполыхнувший город. Не понять притихшей детворе. Все как будто так и было. Происшествий нет на первый взгляд. Но о чем раскрытые могилы грозно и тревожно говорят? Фабрика приглушенно гудела, вдруг пятиминутка созвана, а в цехах волнение до предела. Да куда ж девались мастера? Очередь стоит в недоумении, вдруг куда-то спрятался кассир. Пролетело лишь одно мгновение, и исчез водитель из такси. В тот же миг сиденья опустели. В поезде, идущем на Кавказ, люди в страхе зашумели. Кто-то стал молиться первый раз. Неспроста профессор озадачен. Вдруг исчез студент один. Этот факт, конечно, что-то значит. Говорят, он был христианин. Вдруг не стало в классе пианиста. Только тоненький листочек задрожал. У него родители баптисты. Да и он, товарищ, прошептал. И сердца тревожно застучали, тягостным предчувствием полны. Слово «восхищение» люди знали, но боялись атомной войны. Молча у молитвенного дома головы пониже опустив, словно не взлетев с аэродрома, или будто поезд пропустив, собрались оставленные небом, знавшие спасения 20 лет. Кто хвалился, что в театре не был, но среди спасенных его тоже нет. Осмотрев собравшихся рядом, с болью в сердце замечает бывший брат: нет сестры, стоявшей рядом. Старичок-пресвитер тоже взят. Вырвались слова молитвы глухо, только не услышана она, не услышит плача Божье ухо, словно оборвалась струна. Было ли в истории планеты что-нибудь подобное сему? Люди, что вы ищете ответы? Смотрите с надеждой на луну, оцените важность покаяния. Бог сегодня ищет вас. Лишь секунда будет расставание, а до встречи, может,

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: А что, Иисус ко всем приходит?
1: Да, Иисус приходит к каждому, кто Его об этом просит, и делает его новым человеком. Кто хочет пригласить Его к себе?

1 Коринфянам 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, любви не имею, то я медь звенящая или кинвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если раздам свое имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет там никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не мстится, не раздражается, не мстится, не радуется в неправде, но радуется в истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы участие знаем и участие пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил и по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь сквозь стекло ходят иное. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь появляется и три веры, надежды, любовь, но любовь, стих, аминь.

поклонение мудрецов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим мудрецы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав мудрецов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». На самом деле царь решил убить младенца, так как боялся, что он в будущем мог занять его престол. Мудрецы, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою.

дары мудрецов и избиение младенцев. Придя в Вифлеем, мудрецы вошли в дом, над которым остановилась звезда. Увидев младенца с Марией, матерью его, они поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Во сне мудрецы получили откровение не возвращаться к Ироду, поэтому они пошли в свою страну другим путем. Узнав об этом, царь Ирод весьма разгневался и послал воинов убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и младше, по времени, которое выведал у мудрецов. Воины пришли в Вифлеем и убили невинных младенцев. Так исполнились слова пророка Иеремии. «Глаз в раме слышен, и плач, и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».

бегство в Египет. Ирод думал, что среди убитых младенцев будет тот, о котором говорили мудрецы и священники, как о будущем царе Израиля. Но этого не произошло. Когда мудрецы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». От Вифлеема до Египта далекий путь, сотни километров. Иосифу и Марии нелегко было бежать с маленьким ребенком.

мальчик Иисус в Назарете. Иосиф, Мария и маленький Иисус оставались в Египте до смерти иудейского царя Ирода. Когда Ирод умер, ангел Господень вновь явился Иосифу во сне и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Иосиф поступил по слову ангела и пришел в Израиль. Услышав, что в Иудее царствует сын Ирода, Архилай, он побоялся туда идти. Тогда он получил во сне откровение о том, что ему следует идти с младенцем в город Назарет, где раньше жила Дева Мария. Мы знаем совсем немного о жизни Иисуса в Назарете. Так как Иосиф был плотником, то Иисус помогал ему в этой работе и сам стал плотником. В Евангелии очень мало написано о мальчике и юноше Иисусе, но то, что мы читаем, говорит нам о многом. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. И еще Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Здесь важно упомянуть, что Иисус повиновался своим земным родителям. В Евангелии читаем об этом: «И был в повиновении у них». Всем детям надо повиноваться родителям. Этого желает сам Бог. Одна из 10 заповедей Божьих гласит так: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе».

Иисус в храме. Иисус жил и воспитывался в городе Назарете. Он возрастал, укреплялся духом, исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год его земные родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, они взяли его с собой. После окончания праздника все возвращались домой, а отрок Иисус остался в Иерусалиме. Мария и Иосиф не заметили этого и думали, что он идет впереди с другими их родственниками. Однако через некоторое время они стали искать его между возвращающимися из Иерусалима родственниками и знакомыми. Не найдя его, они вернулись назад в Иерусалим и только через 3 дня нашли Иисуса в храме, сидящего посреди учителей. Он слушал и спрашивал их, и все присутствующие дивились его разуму и ответам. Мать Иисуса удивилась, что ее послушный сын остался в храме, не предупредив ее об этом. Она сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Этим он хотел сказать, что ему поручено его небесным отцом великое дело на земле. Но родители не поняли его слов. Мария же сохраняла их в своем сердце. Иисус вернулся с родителями в Назарет и находился в повиновении у них. Он преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и людей.

День прошедший догорает, тихий вечер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют. Солнце красное устало, поработало немало. И теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит и старушке говорит: «Дал машину я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал, всю машину изломал. А теперь смотри, смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй. Что мне делать, как мне быть, как Сергею отомстить?» Смотрит бабушка на внука, говорит ему: «А ну-ка, подойди сюда поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мной на крылечко, успокой свое сердечко. Мы с тобой поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил, как грязь за любовью он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды все прощал. И слова его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы друзей любили, чтобы добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?» Ну, кивает: «Да, конечно». Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал обея: «Только как же быть Сергеем?» Молвит бабушка тогда: «Иисус учил всегда, если голоден враг твой, накорми его, родной. Если же он хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мылся, молча кушал, а потом в постели лежа долго думал о Сереже. Утром рано встал с постели, петухи уже попели, солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он в веселом настроении молока попил с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал, быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и кабичек кубиком. Как чудесно, солнце греет. Увидал вдали Сергея и кричит ему: «Сергей, подойди сюда скорей. Да не бойся подходить, я тебя не буду бить». Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему: «Сережа, хочешь кушать ты, быть может?» А Сергей ему вот это прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И с волнением говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобой, знаешь, вкусное какое». И Сергею прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит не весел, низко голову повесил, прямо под ноги глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машинка? Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал».

0: Добрый священник Терминизон сказал, что вся эта история с гиацинтом – выдумка. Но мадам торжествующе указала на маленький шкафчик из сандалового дерева в углу своей комнаты. Он стоял там уже много лет. В тонких линиях перьев маленьких птиц и в нежных лепестках лилий, вырезанных по углам, собиралась пыль. Дерево имело золотистый отблеск, как воспоминание о закате. «А что вы думаете об этом, мой дорогой друг?» – спросила мадам, продолжая указывать на шкафчик. Старый священник склонил голову. «Может быть и так. Бог очень добр», – мягко произнес он. «Но парень не совсем уверен в том, во что он верит». В тот давний день гиацинт был совершенно уверен в одном. В мастерской было очень холодно. В ней не было огня, и когда наступила ранняя темнота, зажглась только одна маленькая лампа. Инструменты были такими холодными, что обжигали пальцы, а ноги замерзали, и он неуклюже притоптывал в стружках, чтобы согреть их. Это был смуглолицый, с тусклыми глазами неуклюжий парнишка лет 14, до которого никому не было дела. Он был неуклюжим, потому что невозможно быть грациозным, когда растешь очень быстро, а еды не хватает. Глаза его были печальными, потому что все взгляды, брошенные на него, были холодными. Им никто не интересовался, потому что никто не знал красоты его души. Его тяжелые молодые руки могли прекрасно вырезать птиц и цветы. В этот зимний вечер он как раз раздумывал, не отложить ли ему инструменты и не прокрасться ли домой на холодный чердак, где он спал. Вдруг он услышал голос Пьера, кричавшего снаружи. «Быстрее! Быстрее открой дверь, глупый! Это я, твой господин!»
1: «Сейчас, мой господин!» — ответил гиацинт, заковыляя к двери, и открыл ее.
2: «Как черепаха!» —
0: пробубнил Пьер и, проходя мимо гиацинта, ударил его кулаком. Гиацинт потер голову и ничего не сказал. Он привык к побоям. Парнишка недоумевал, почему его хозяин в это время дня находится в мастерской, а не пьет бренди в замках Синг. У Пьера под мышкой был небольшой тяжелый сверток, завернутый в мешковину, затем в холст, а затем в тонкую мягкую ткань. Он положил его на кучу стружек и осторожно развернул. Сладостный аромат заполнил теплый сарай и тяжело повис в тонких зимних лучах солнца.
1: «Это кусок дерева», — медленно и удивленно произнес гиацинт. Он знал, что такого дерева никогда не видели в Терминизоне.
0: Пьер почтительно потер дерево своими узловатыми пальцами.
2: «Это сандаловое дерево», — объяснил он гиацинту. Гордость познания делала его более дружелюбным. «Самое ценное дерево, которое растет в теплых странах. Понял, глупец? Понюхай его, оно душистее кедра. Из него нужно сделать маленький шкаф для старой мадам в большом доме».
1: «Да, мой господин», — уныло произнес гиацинт.
2: «Твои большие руки придадут форму и отшлифуют дерево, олух, а я сделаю его красивым», — сказал Пьер, выпятив грудь.
1: «Да, господин», — смиренно ответил гиацинт. «А когда он должен быть готов для мадам?»
2: «Мадам, возможно, захочет его на следующей неделе к Рождеству. Он должен быть закончен и готов к святому празднику. Слышишь, бездельник?»
0: И он яростно дернул гиацинта за ухо. Гиацинт знал, что изготовление шкафа ляжет на него, как и большая часть другой работы. Когда Пьер ушел, он прикоснулся к странному сандаловому дереву и прижался к нему щекой. От пряного аромата у него перехватило дыхание.
1: «Какое оно прекрасное!» –
0: произнес гиацинт, и на мгновение его глаза засияли от счастья. Затем свет померк, и, понурив голову, он поплелся обратно к своей скамье сквозь кольца белых стружек, поднимавшихся почти до колен.
1: «Мадам захочет шкаф на следующей неделе», — повторил про себя гиацинт и принялся за работу еще усерднее.
0: Сарай было так холодно, что его дыхание повисало в воздухе, как маленькое серебристое облачко. Справа от него было крошечное окошко, через которое, когда не было мороза, можно было смотреть на Терминизон.
2: Тогда ему становилось весело, и он принимался насвистывать. Но слева, сквозь щель плохо пригнанной двери, не было видно ничего, кроме леса и дороги, спрятавшейся под снегом. Бренди в замках Синг было заманчивым. Пьер дал Гиацинту множество указаний, и на этом вся его работа со шкафом заканчивалась.
3: «Это должно быть закончено для мадам к празднику, Олух!» — говорил он каждый день, ударяя Гиацинта по голове. «Закончено и с резьбой по углам, слышишь, Аболтус?»
1: «Да, господин», — отвечал Гиацинт своим протяжным тоном. «Я постараюсь закончить, но если я буду торопиться, то могу испортить его».
2: Маленькие глазки Пьера блеснули злыми огоньками.
3: «Смотри, чтобы это было сделано, и сделано правильно. В эти дни я страдаю от слабости, у меня дрожат руки, так что я не могу твердо держать инструмент. Я должен доверить эту работу тебе, глупец. Встань и прикоснись рукой к своей шапке, когда я говорю с тобой, ленивец!»
1: «Да, господин», — устало произнес Гиацинт. «Трудно выполнять свою работу и быть битым в придачу. А 14 — это не так уж и много».
2: Гиацинт работал со шкафом с медленным и изысканным мастерством. Но в канун праздника он все еще работал, а шкаф не был закончен.
1: «Хозяин побьет меня», — подумал Гиацинт и слегка задрожал. Избиения Пьера были жестокими. «Но если я потороплюсь, то испорчу дерево, а оно слишком красиво, чтобы его можно было испортить».
2: Когда Пьер вошел в мастерскую, Гиацинт снова задрожал, встал и дотронулся до шапки.
3: «Закончен ли шкаф, Олух?» — спросил Пьер.
1: «Нет, господин, он еще не закончен», — тихо ответил Гиацинт.
3: «Тогда работай над ним всю ночь, а утром покажешь мне его законченным, иначе твои кости будут оплакивать твою праздность», — сказал Пьер, злобно глядя своими маленькими глазками.
2: Он ушел, заперев Гиацинта в сарае с дымной лампой, инструментами и шкафчиком из сандалового дерева. В этом не было ничего необычного. Его и раньше часто оставляли на ночь, чтобы закончить какую-нибудь работу в то время, как Пьер уходил к своему Бренди. Но это был сочельник, и он очень устал. Даже запах сандалового дерева не мог заставить его вообразить, что ему тепло. Мир казался черным местом, полным страдания и отчаяния.
1: «Во всем огромном мире у меня нет ни одного друга», — произнес Гиацинт, глядя на пламя лампы. «В целом мире нет никого, кому было бы не безразлично, живу я или умер. Во всем мире нет для меня места, нет сердца, нет любви. Господи! Есть ли для меня место и любовь в другом мире? Надеюсь, вам очень жаль одинокого, замерзшего и запертого в мастерской накануне Рождества Гиацинта. Он был всего лишь несчастным ребенком-подростком. Я думаю вместе со старой мадам, что для несчастных детей в это время года для веры никакая помощь не кажется слишком божественной». «Никому нет до меня дела», — вздохнул Гиацинт.
2: Он даже посмотрел на резец в своей руке, думая, что одним его прикосновением он может прекратить все это и обрести покой где-нибудь неподалеку от Бога. Только это было запрещено. Полились слезы, и громкие рыдания сотрясали его так, что он едва услышал тихое дребезжание щеколды. Спотыкаясь, он подошел к

0: Но глаза странника были спокойны, очень спокойны, как маленькие озерца в лесу, куда приходят пить дикие животные. Когда он повернулся к двери, улыбнувшись Гиацинту и стряхивая снег с шапки, ему было не больше 16 или около того.
1: «На улице очень холодно», — сказал он. «На краю поляны стоит большой дуб, который раскололся от мороза и напугал всех спящих там маленьких белочек. В следующем году он станет для них еще лучшим домом. Посмотри, что я нашел рядом с ним».
0: Он разжал пальцы и показал Гиацинту маленького воробья, неподвижно лежащего на его ладони.
2: «Бедняжечка», — печально произнес Гиацинт.
0: «Бедняжка, он мертв?» Парнишка осторожно коснулся его указательным пальцем.
1: «Нет», — ответил незнакомец, — «он живой. Мы положим его здесь, среди стружек, недалеко от лампы, и к утру он придет в себя».
0: Он снова улыбнулся Гиацинту. Неуклюжий юноша смутно почувствовал, как запах сандалового дерева стал слаще, а пламя лампы ярче. Но глаза незнакомца были спокойны.
2: «Ты издалека?» — спросил Гиацинт. «Сейчас неподходящее время для путешествий, и волки бродят вокруг».
1: «Издалека», — ответил гость. «Я проделал долгий-долгий путь. Я услышал плач ребенка».
2: «Здесь нет детей», — возразил Гиацинт.
1: «Господин Пьер говорит, что дети очень дорого обходятся. Но если ты пришел издалека, то тебе нужны еда и огонь, а у меня нет ни того, ни другого. В замках Синг ты найдешь и то, и другое».
0: Незнакомец снова посмотрел на него своими спокойными глазами, и Гиацинту показалось его лицо знакомым.
1: «Я останусь здесь», — сказал он. «Ты задерживаешься с работой и очень несчастен».
2: «Что касается этого», — ответил Гиацинт, потирая щеки и стыдясь своих слез. «В большинстве случаев в то или иное время я печален, видит Бог. Оставайся здесь и добро пожаловать, если тебе это угодно. Я поделюсь с тобой моей постелью, хотя это не более чем куча веток бальзама и старое одеяло на чердаке. А я должен работать над этим шкафом. Ящики должны быть закончены, ручки прикручены, а углы вырезаны. Все это к утру, иначе мое жалование будет выплачено палкой».
1: «У тебя жестокий хозяин», — заметил гость. «Если на праздник он платит тебе побоями».
2: «Он достаточно суров», — ответил Гиацинт. «Но однажды он угостил меня сосисками и однажды летом дыней. Если я не усну, то к утру это закончу. Побудь со мной часок-другой, товарищ, и расскажи мне о своих путешествиях, чтобы время пролетело быстрее».
0: Пока Гиацинт работал, он рассказывал о солнечном свете и грозе, о тени виноградных листьев на плоских белых стенах домов, о розовых голубях на крыше. Рассказывал о цветах, которые появляются весной, о колокольчиках, о малиновых, синих и белых цикламенах в тени скал. Поведал об олеандре, мирте и миндале, пока пальцы Гиацинта не перестали работать и его сонные глаза удивленно заморгали.
2: «Посмотри, что ты наделал, друг», — сказал он наконец. «Ты рассказывал мне о таких красивых вещах, что в течение часа я почти не работал, и теперь шкаф не будет закончен, и я буду избит».
1: «Позволь мне помочь тебе», — улыбнулся гость. «Я тоже был воспитан плотником».
0: Сначала Гиацинт не хотел, боясь выпустить сандаловое дерево из своих собственных рук. В конце концов, он позволил незнакомцу заняться одним из ящиков. Это было так ловко сделано, что Гиацинт в восхищении застучал кулаками по скамье.
2: «У тебя неплохая сноровка!» — воскликнул он. «Мне показалось, что ты только мгновение подержал ящик в руках, и он прыгнул на свое место!»
1: «Позволь мне доделать другие ящики, пока ты немного отдохнешь», — сказал незнакомец.
0: Гиацинт свернулся калачиком среди стружек, а другой парнишка принялся за работу над небольшим шкафчиком из сандалового дерева. Гиацинт был очень уставшим. Он лежал неподвижно среди стружек и думал обо всем, что рассказывал ему незнакомец. О цветах на склоне холма, о смеющихся листьях, о золотом цветении аниса и золотом солнце.

0: солнце на дорогах, пока не согрелся. А все это время парнишка со спокойными глазами работал над шкафом, вырезая, подгоняя, полируя.
1: «Ты работаешь лучше меня», — заметил Гиацинт.
0: Незнакомец ответил: «Меня учили с любовью». И снова Гиацинт сказал:
1: «Приближается утро. Через некоторое время я встану и помогу тебе».
0: «Лежи спокойно и отдыхай», — возразил незнакомец. Гиацинт не возражал. Его мысли начали погружаться в сны. А через время он проснулся, слегка вздрогнув. В мастерской, казалось, звучала музыка, хотя он не мог сказать, исходила ли она из уст гостя, или от инструментов, которыми он работал, или от звезд.
1: «Звезды гораздо бледнее», — подумал Гиацинт. «Скоро наступит утро, а углы еще не вырезаны. Я должен встать и помочь этому доброму человеку. Только музыка и аромат, кажется, окутывают меня так, что я не могу пошевелиться».
0: Затем за лесом засияло бледное зарево рассвета, и в терминизоне зазвонили церковные колокола.
1: «Скоро наступит день», — подумал Гиацинт, — «а с ним придет и хозяин со своей палкой. Я должен встать и помочь, потому что углы еще не вырезаны».
0: Незнакомец посмотрел на него, улыбаясь с любовью, и легонько коснулся коричневым пальцем четырех углов шкафа. И тут под ним Гиацинт увидел, как углы красноватого дерева колышутся и вздымаются, как маленькие облачка, как ветер проносится по небу. А там маленькие птички и ожившие лилии. Как раз в тот момент, когда Гиацинт смотрел, незнакомец снова улыбнулся, разложил все инструменты по местам и, открыв дверь, ушел в лес.
1: Гиацинт медленно подкрался к двери.
0: Солнце, наполовину взошедшее, наполнило весь морозный воздух великолепным золотом. Где-то далеко на дороге среди этого великолепия, казалось, двигалась фигура. Великолепие было таким ярким, что ослепило Гиацинта. У него перехватило дыхание, когда свет упал на жалкий сарай, на стружки и на шкаф с маленькими птичками и лилиями, вырезанными по углам. Он был слишком чист сердцем, чтобы бояться.
1: «Благословен Господь!» — прошептал Гиацинт, сжимая свои медленные руки. «Ибо он посетил и искупил свой народ. Но кто этому поверит?»
0: Наступил день, и взошло великолепное солнце. Маленький воробей вышел из своего гнезда среди стружек и взмахнул крыльями свету.

Здравствуй, солнце золотое, ты пришло к нам вновь. Это людям искупитель проявил любовь. Солнце он повелевает раздавать тепло добрым, злым. Без исключения, Бог не платит злом. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, новый день. Просыпается, играя рожками, олень. Славу Богу воздавая, соловей поет. На березовом листочке пчелка воду пьет. Солнце есть преобраз Божий, Иисус Христос. Он за грешников страдая, крест тяжелый нес. Аллилуйя! Аллилуйя, слава и хвала, он наполнил до избытка радостью сердца.

Детям о птицах. Глава 4. Птенцы. Кто приготовляет ворону корм его? Когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи. Книга Иова, 38 глава, 41 стих. Птенец, как вы знаете, появляется из яйца. Как бы ни были красивы эти яйца снаружи, но для птички-мамы они ценны тем, что в каждом из них находится ее будущий птенчик. Яйца, конечно, не все одинаковых размеров. Одно чуть меньше обыкновенной фасоли будет, но достаточно большим, чтобы вместить птенца калибри. Страусенку нужна скорлупа размером побольше. Ни много ни мало, а почти с голову взрослого человека. Как видите, есть всевозможные по величине яйца. И все они, конечно же, будут соответствовать различным размерам птиц. Если разбить свежее яйцо, то вы не найдете там птенца, потому что он еще не сформировался. После того, как яйцо положено в мягкую постель в гнездышке, его нужно держать в тепле в течение многих дней. Поэтому птица-мать сидит на своем гнезде так долго и терпеливо. Она своим телом согревает яйца, чтобы малыши формировались и росли там, пока не станут настолько большими, насколько может вместить скорлупа. Пока мать сидит, отец делает все возможное, чтобы ей помочь. Но у каждого вида птиц есть своя особенность такой помощи. Голубая сойка отец носит матери пищу, так что ей совсем не нужно покидать гнездо. Многие другие тоже так делают. Отец королевской птицы сам наблюдает за гнездом, чтобы защитить его, пока мать слетает за едой. Отец красной грифостки сам садится в гнездо, чтобы яйца не остыли, пока самки нет. А щегол уговаривает свою подругу полететь с ним на обед, оставляя гнездо и яйца без всякого надзора. Еще есть одно дело, которым занимаются птицы-отцы. Это пение. Пока самка сидит на яйцах, мы повсюду слышим многоголосое птичье пение. Самцам во время высиживания птенцов нет другой работы, как только ждать, когда появятся птенцы. Пользуясь свободой, они радуют своим пением себя, своих подруг и, конечно же, нас с вами. Когда маленькие птички подрастают внутри яиц и находят свой домик слишком тесным, они клюют скорлупу чем-то вроде зуба, который растет на конце клюва и называется яичным зубом. Проклюнув скорлупу, они появляются, выходят на свет. Затем мать или отец осторожно поднимают кусочки скорлупы, уносят их и выбрасывают подальше от гнезда, оставляя внутри только малышей. Возможно, вы иногда находили эти разбитые скорлупки на земле и не могли понять, откуда они там взялись. Когда птички появляются из яйца, они выглядят все не одинаково. Утки, гуси, куры, перепела и другие птицы, живущие на земле, а также ястребы и совы рождаются уже покрытые красивым пушком. Глазки у них открыты, и они тут же начинают передвигаться по гнезду. Один человек, изучавший птиц, однажды видел, как у утенка появился первый пух. Он взял яйцо как раз в тот момент, когда маленькая птичка пыталась выбраться из него. Через несколько минут скорлупа развалилась, и из нее ему на руку выкатился утенок. Он был покрыт грубыми черными волосками, которые в то же мгновение начали лопаться один за другим, и из каждого такого волоска
получился пучок мягкого пуха. Буквально через несколько минут утенок полностью покрылся своим красивым пушистым нарядом. Но большинство птенцов, такие как у малиновки и голубых птиц, совсем другие. Они появляются из своей скорлупы совершенно голые, с закрытыми глазами и выглядят так, как будто состоят из одного только рта. Птенчик калибри размером с пчелу. Птенец малиновки не намного больше яичка, из которого он вылупился. Они лежат, распластавшись в гнезде. Похоже, что большую часть времени они только спят. Все, чего они хотят, это чтобы им было тепло и чтобы их постоянно кормили. Чтобы держать их в тепле, мать большую часть времени сидит на них. В течение первых нескольких дней их жизни отец непрестанно носит им пищу. Иногда он дает ее матери, и она сама кормит малышей. Временами, пока он кормит птенцов, она выпрыгивает из гнезда и улетает, чтобы немного размяться и поесть. Есть один птичий отец, который, как считается, никогда не прилетает к гнезду, чтобы присматривать за яйцами или помогать кормить птенцов. Это крошечный калибри, рубиновое горло. Мы не знаем причины такого поведения, и поэтому нечестно говорить о нем неприятные вещи, пока мы этого не узнаем точно. Может быть, он думает, что его яркое оперение выдаст местонахождение гнезда. А может быть, маленькая мать не желает никакой помощи. Мне кажется, что последнее больше похоже на истинную причину. Калибри-мама весьма строгая и всегда отгоняет других от своих деток. Птенцы растут очень быстро, и вскоре на них начинают появляться перья. Но в это время они не очень красиво выглядят. И птичка находит себе жилье. И ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Псалом 83, 4 стих.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пейсти».
1: Итак, я хочу возвратиться к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы продолжаем уже четвертое служение развивать весьма интересную тему о расцветшей вере. О вере в ее самом глубочайшем и самом, я бы сказал, основном понимании веры как сердечному твердому доверию Богу. Вера, которая полностью полагается на то, что в этом мире нет ничего, чтобы имело самостоятельную возможность противостоять Всевышнему. Мы об этом говорили, я не буду повторяться. Мы также говорили о том, что истинная вера доверяет Богу, что любящим Его, призванным по соизволению Его, все содействует ко благу. Что нам нужно принимать те происшествия, которые приходят в нашу жизнь, именно в нашу жизнь, я подчеркиваю, как могущие принести нам не разрушение, а благо. Разумеется, в том случае, когда мы пытаемся понять в этих происшествиях волю Божию. И мы говорили также в прошлый раз, что то, что происходит с нами, оно дано нам как некие знаки в жизни. Нам нужно суметь их распознать, чтобы вынести некоторые уроки. Итак, я буду вновь читать из книги «Плач Иеремии», 3 глава, 37 стих. Мы вслушаемся в эти слова. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть». Это вот основное наше утверждение. Пророк прямо и задает такой вопрос. Риторически, в принципе, он сам отвечает на него. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? То есть, кто это говорит, что может произойти нечто в нашей жизни, о чем не знает Бог? Или что-то, что не допущено Богом? Мы акцентировали наше внимание на том, что в нашем хождении порой мы имеем некую дихотомию, раздвоение. То есть языческие верования плотно проникают в мир, и христианский в том числе. Если мы понимаем противоборствующее начало, как дьявола, как того, кто борется с Богом, не дай Бог, конечно, иметь такое понимание, то мы признаем наличие двух богов в мироздании. Но мы об этом достаточно подробно говорили, что все исходит от Бога, Бог все контролирует, и даже волос с нашей головы не может упасть, а вот орудия, которые Он использует для того, чтобы осуществлять свою волю, разные орудия, и нам нужно познать, каким образом Бог совершает то или другое. И вот здесь в книге «Плач Иеремии» написано: «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий?» Мы как раз об этом говорили в прошлый раз. Слово «сетует», оно переводится как «ропчет». Прямое значение этого слова – «зачем мы ропчем? Зачем ропчет живущий человек? Всякий сетуй на свои грехи, на грехи свои». Заметьте, вот эта тема для нас наиболее интересна сегодня, потому что мы всегда сетуем на кого? На кого угодно. И на что угодно. И всегда все, что происходит с нами и в нашей жизни, уж этого уж точно не за наши грехи. Потому что мы никогда их не ощущаем. Вот поэтому и говорится здесь: испытаем и исследуем пути свои и обратимся, то есть возвратимся, повернемся к Господу. Я говорил в прошлый раз, что человек, ропщущий, недовольный своей жизнью, тот, кто внутреннее свое состояние выражает и словами, и действиями, он как бы утверждает этим, что Творец поступает с ним несправедливо, и что? и ошибается. То есть человек буквально в ропоте своем утверждает, что Бог ошибся, неправильно сделал, чего-то не доглядел, не досмотрел, но Бог не ошибается. Мы читали с вами: «Каждый сетуй на свои грехи». И вот теперь важный принцип, который мы возьмем сейчас, он выводится из этого указания: «Каждый сетуй на свои грехи». Этот принцип звучит так: «Нет страданий без греха». Конечно, когда мы говорим о законах, они имеют исключения. И мы обратим внимание на исключения. Потому что эти законы не догмы, которые над человеком, а они даны для кого? Для человека. Когда в Пятикнижии говорится о Божьих законах, данных Всевышним, для какой цели даны людям? Написано, чтобы ты что? Жил ими. Не умирал ими, но жил ими. То есть все, что дает Бог для жизни. Поэтому во всяком законе может быть, во всякой закономерности некое исключение. Мы рассмотрим его, но сейчас основополагающий принцип – нет страданий без греха. Вы знаете, чем отличается верующий человек, который соблюдает заповеди Божьи? Чем он отличается от человека, не живущего по заповедям Всевышнего? Обычно, когда неприятности приходят в жизнь человека неверующего, если они его очень сжимают тесно, что он произносит? Первая фраза его: «За что?» Причем в этой фразе вложено нечто: «Не за что». Согласитесь, когда мы спрашиваем «за что?», мы всегда подразумеваем «не за что». То есть, и за что это мне вообще послано? Не видим, если мы пребываем не в вере. Но верующий человек, он тоже спрашивает нечто подобное, но он немножко по-другому спрашивает, и поэтому он имеет возможность получить ответ. Он спрашивает, за что именно. То есть, тот, кто говорит «за что?», он уверен, что не за что. А тот, кто верит и соблюдает Божьи заповеди, когда в его жизнь приходят испытания и страдания, он понимает, что есть за что. И его вопрос: за что именно? То есть с чем нужно разобраться? Проще говоря, у того, кто живет верой в то, что все, что происходит, происходит по приказу, я подчеркиваю, Всевышнего, и все, что допускается в нашу жизнь, приходит, будьте внимательны, в соответствии с нашими поступками. Слышите? У кого ясное понимание, что нет страдания без греха, у того действительно будет глубокая и истинная вера. Я подчеркну еще раз или повторю. Кто верит, что все, что происходит, делается по приказу Всевышнего, и все, что допускается, приходит в соответствии с нашими поступками. Услышали меня? Представьте случай, когда человек говорит, что верит в божественное провидение, но абсолютно не видит связи между своими бедами и своими грехами. Бывают такие люди, правда? Ну, наверное, мы к ним больше частью относимся. Но мы не задумываемся, когда мы не видим никакой связи между нашими бедами и нашими грехами, мы вольно или невольно полагаем, что Бог заставляет нас страдать или свои творения заставляет страдать без смысла. То есть просто так. Значит, таким образом мы приписываем, не дай Бог, как говорил апостол Павел, никак, халилла вехас. На иврите эти слова звучали так: «Да не будет этого». Мы приписываем, будто бы Творец создал мир, чтобы издеваться над ним. И мы понимаем, что каждое разумное существо, оно никогда не будет так думать о благом Боге. Вспомните Псалом 144, 17 стих, говорил царь Давид: «Праведен Господь во всех путях своих, и благ или благочестив во всех делах своих». Подчеркиваю, когда мы встречаем слово «правда» или «праведность», мы часто понимаем это слово в определенном аспекте, в котором оно используется сегодня. Когда мы слышим слово «нет ни правды в нем», да, Как мы понимаем? Мы понимаем это в плане чего? В плане честности. Но на самом деле это слово на древнем языке, вообще праведник, цадик и праведный, говорящий правду, делающий правду и справедливый – это одно и то же слово. Поэтому в 91-м псалме 16 стихом написано, чтобы возвещать, что праведен Господь и нет неправды в нем, буквально в оригинальном тексте можно прочитать так, чтобы возвещать, что справедлив Господь и нет в нем чего? Несправедливости. Подчеркиваю, несправедливости в Боге нет. Об этом говорит наш учитель, 7 глава Евангелия от Матфея, 11 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него». Можно ли помыслить, что Творец может быть намеренно жесток с нами? Понятно, что такая вера ущербная. Поэтому напрашивается вывод, друзья мои. Если человек верит в то, что все, что приходит в нашу жизнь, допущено Богом, значит, он должен верить, что и трудности, и лишения, которые мы порой испытываем, они также от Творца. И вот о чем мы говорим сегодня. У страданий есть причина. И нужно понимать, что именно наши проступки, наши ошибки, наши промахи, потому что одно из значений слова «грех» – «хет» – промахнуться мимо цели. Промахи наши, они приводят к нашим несчастьям. Поэтому все происходящее справедливо, и все, что происходит, мы об этом говорили, я повторяю некоторые вещи, для того, чтобы дать нам благо. Вопрос состоит в следующем. В чем состоит это благо? Во-первых, для того, чтобы пробудить человека, пробудить его, пробудить человека к изменению, к исправлению, направить человека на верный путь, чтобы он мог достичь высшей цели и удостоиться счастья в этой жизни. Поэтому, когда человек осознает, что нет страданий без греха, то он тогда и понимает, что все, что происходит в жизни, даже если это против его желания, вот что-то произошло со мной, а я бы не хотел, но и это может приблизить меня к Творцу. Человек, который понимает это, начнет искать волю Всевышнего во всем, подчеркиваю, что с ним происходит. И значит, он будет пытаться сделать что? Осмыслить свою ситуацию. Пытаться разобраться в своем страдании. Пытаться понять, как именно Господь хочет приблизить его к себе. Вот это и есть совершенная вера. Итак, друзья, мы говорим сегодня о том, какие знаки нам подаются, мы к этому подойдем. И мы читали с вами, чтобы нам радоваться, говорит апостол Иаков, когда мы впадаем в различные искушения. Он говорил о том, что происходит изменение наше внутреннее, мы меняемся, приходим к совершенству и можем просить у Бога мудрости, чтобы распознать вот эти знаки, чтобы понять, для чего допущено то или другое. Мы понимаем, что для того, чтобы понимать, что происходит с нами, нужна мудрость. А вот для того, чтобы была мудрость, нужны определенные качества. Псалом 110, 10 стих. «Начало мудрости, как написано, страх Господень». Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Смотрите, сказано, начало мудрости – богобоязненность, страх Господен. Вот вопрос-то, а в чем тогда начало богобоязненности, правда? То есть, чтобы подойти к началу мудрости. Кто есть богобоязненный? Скажу очень просто. Тот, кто понимает, что за все есть расплата в этой жизни. Слышите? Богобоязненным можно назвать лишь того человека, кто научился обращать внимание на свою совесть. Я не сказал только лишь разум, потому что, пытаясь апеллировать к своему разуму, мы часто впадаем в сферу, где оправдываемся. Так все делают, так все поступают. А при чем здесь я? А совесть говорит, ты обманул всех, только не меня. И вот если человек обращается к своей совести, научился обращаться, это начало богобоязненности. Тот, кто способен признать свои грехи, тот, кто просит прощения за них, тот, кто стремится исправить свои проступки, тот, кто проверяет себя постоянно. А вот тот, кто не имеет всего этого, он не может быть назван богобоязненным, потому что живет как? С чувством безнаказанности. Обратите внимание, вот этим и проверяется богобоязненность нашей жизни. Проверьте себя, я грешил и не воздано мне. Помните, как написано, ты это делал, и я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Вот это чувство, с которым мы проживаем большую часть жизни нашей, ощущение безнаказанности, которое есть полная противоположность богобоязненности. То есть человек ощущает, что ни перед кем он не отчитывается, и никто его не накажет, а Бог настолько милостивый, что будет за все прощать, потому что это его профессия. Я иногда удивляюсь не совсем точным определением библейским, которые мы даем. Действительно, мы исповедуем слова, которые произнес апостол Иоанн, «Бог есть любовь». Согласитесь, Бог есть любовь, мы это исповедуем. Но это написано в одном месте Библии, и оно сочетается со многими, что есть Бог. В некоторых местах написано, что Бог есть судья праведный, что означает справедливый. То есть у Бога есть множество качеств, когда человек пытается только лишь акцентировать свое внимание на одном из проявлений божественного милосердия, как бы мы сказали. Он может потерять богобоязненность. Он даже от нижней ступени, я подчеркиваю, самая низкая ступень богобоязненности – это страх перед наказанием. Простейший страх, когда человек понимает, когда он боится, и он осознает, что есть рука Божья в этом мире, что есть наказание за наши грехи. Если мы осознаем, то мы каждый день проверяем себя. И мы бы просили бы прощения за каждый грех, который осознаем, и умоляли бы избавить нас в будущем. Если этого нет, то нет понимания, что грех приносит страшное разрушение и вред, и что нам нужно прилагать все усилия, чтобы его избежать, тогда нет богобоязненности. И уж что говорить от того, что человек находится так далеко от истинного, возвышенного страха Божьего, который является не просто страхом наказания, но стыд за свое греховное состояние, нежелание огорчить великого царя. Так вот, повторюсь, с чего начинается богобоязненность? Начинается с того, что человек принял откровение, поверил, что и в этом мире есть и наказание, и награда. Вы слышите, пока мы в это не верим, мы живем как попало. Но тот человек, кто верит, что и удачи, и, не дай Бог, страдания, все приходят от Всевышнего, причем Всевышнего, награждающего или наказывающего нас в соответствии с чем? С нашими поступками. Такой человек будет действительно проверять себя и просить прощения. И если вдруг к нему приходит страдание, я хочу, чтобы вы заметили, если он понимает, что в этой жизни он будет наказан в этом мире, будет наказан по той причине, чтобы войти в грядущий мир, понимаете? Чтобы здесь искоренить зло, которое есть в нас, он будет иметь богобоязненность. И он будет сверяться со своей совестью. И когда будет терпеть неудачи, он будет раскаиваться и признаваться в своих грехах. Поэтому очень интересный момент. Когда приходит страдание к такому человеку, становится понятны слова апостола Иакова. Он способен его принять с радостью. Почему? Потому что он видит, что в этом страдании уже есть, подчеркиваю, осуществившееся наказание в этом мире, а не в грядущем. Уловили мысль? То есть, когда приходит страдание, опять же, наказание – это не месть, не дай Бог так думать о Всевышнем. Не карательные функции, наказ – это урок, определенный урок, который дает нам Бог. И когда здесь, на земле, мы испытываем наказания, они всегда уроки для нас. И когда это приходит в нашу жизнь, пришло страдание в жизнь человека. Почему мы говорили, что есть необходимость принять с радостью волю Божию? Потому что он понимает, вот оно пришло наказание. Вот я уже наказываюсь, значит, мне теперь нужно разобраться с одним, о чем мы читали и говорили с вами. Не за что, а за что конкретно. И разобравшись, за что конкретно, избавившись от этого, человек освобождается от наказания. Поэтому, когда нас настигают беды, мы пробуждаемся к раскаянию, чтобы спастись от несчастья. Потому что если от страданий не пробудиться к раскаянию, то они будут обрушиваться на нас с новой силой. Дай Бог нам не связывать наши страдания со случайностями, но придерживаться принципа «каждый сетует на свои грехи». И только тогда мы достигнем настоящей богобоязненности, начало которой в страхе действительно перед осознанием, что есть рука Божия, есть наказание. И тогда к человеку приходит возвышенный чистый трепет. Он уже с низшей ступени поднимется на более высокую ступень. Теперь мы с вами посмотрим, какие же поступки наказываются, из-за чего мы впадаем в различные страдания, испытания, искушения, как сказал апостол Иаков. Первое – это отношения между людьми. Большие беды, друзья мои, как правило, случаются, когда мы грешим по отношению к другим людям. Мы об этом меньше всего задумываемся, но, нанеся даже самый малый ущерб ближнему, человек согрешает тяжело, он совершает преступление, а теперь очень важно, которое не может быть искуплено, пока его не простит обиженный. Друзья мои, мы очень плохо читаем библейские тексты. Если вы читаете Ветхий Завет, а его необходимо читать, особенно книгу Левита, разбираться, если мы говорим об Иисусе Христе как жертва за грех, то за какие грехи принималась жертва, совершенные по ошибке? Слышите? По ошибке. Если грех был произвольный, об этом написано в послании к евреям, то написано, не остается жертвы за грехи. Что это значит? За произвольные грехи мы будем нести обязательную расплату. Если милость Божия будет к нам простерта, то мы должны будем исправиться и исправить ситуацию. Грех, совершенный против ближнего, не подлежит искуплению без того, чтобы простил такого человека обиженный. Это учение Иисуса Христа, и мы сейчас прочтем с вами. Пока прощение не получено, обидчика обвиняют сами небеса, и оттого на него обрушиваются необъяснимые страдания, и даже раскаяние не позволяет их преодолеть. Теперь интересно, как бы ни был праведен человек перед Богом, подчеркиваю, молится, исполняет первые заповеди, которые написаны на правой скрижали, которые имеют отношение к Богу. Это ему не поможет, пока он не примирится с тем, кого обидел. Матфея 5:23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда принеси, приди и принеси дар твой. Дальше он обобщает. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Что это означает? Здесь и прямое указание о реальном суде говорится, но и в духовную область простирается. То есть жертвоприношение, которое совершает человек, дар свой, оно не может быть принято до тех пор, пока кто-то имеет на него жалобу. Что написано? Примирись до того, как начались проблемы в твоей жизни. Так вот, большинство наших проблем из-за неправильных отношений с людьми, из-за тех обид, которые мы наносим людям, из-за того ущерба, который мы совершаем, и каемся перед Богом, но не воздаем, не восполняем людям. Слышите? Вспомните Закхея. «Всех, кого я обидел, всем воздам». И он вносит большую сумму в четверо. А половину имения раздам нищим. То есть он совершает что? Искупление. Обратите внимание, по-другому это не работает. Не обольщайтесь. Можете жаловаться, как говорится, но лучше пусть будет так строго, чем как-то по-другому. Вот именно из-за проблем с людьми у нас огромное количество страданий в нашей жизни. Обобрали, обманули, обидели, оскорбили, пропустили. То есть, в общем, привели человека к состоянию глубочайшей боли по отношению к нам. Раны, глубокой раны. С другой стороны, конечно, сказана и другая фраза. «Прощайте и прощены будете, ибо если вы будете прощать людям согрешения их», Матфея 6,14, «и вам Отец ваш Небесный простит. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Аминь». Слышите? Это страшно. Я слышал таких умников, которые говорили, да, молитва «Отче наш» не нужна, это вообще ветхозаветная молитва. Нет, друзья мои, это учение Иисуса Христа. Вы слышите, оно объединяет все Писание, и оно дает нам очень ясное указание. Единственное, нам нельзя путать, друзья мои, что я не могу давить на того, кого я обидел, чтобы он меня прощал. Ну, мы умеем это делать, да, мы еще просим прощения, а потом еще оскорбляемся, ты должен меня простить, ты читал Евангелие, это к тебе вообще не относится. Ты должен настолько умилостивить этого человека, воздать в пятеро ему, добиться прощения всеми своими усилиями. Дай Бог, чтобы это возможно было при жизни, а если невозможно, то нужно искать какие-то другие способы. Но никогда, никогда, послушайте, если мы у кого-то заняли, не отдали, обобрали, не дай Бог, украли, никогда мы прощены не будем, если нас конкретно не простят, если мы не возместим. Мы можем теоретически не возместить, но это все заберется из нашей жизни впоследствии. Все, что мы сделали, оно будет забрано у нас. Вот откуда происходит, мы об этом еще будем говорить. Вдруг раз, и авария, не дай Бог, или денег нет, квартира сгорела, дом и так далее. Конечно, мы понимаем, что это испытание нашей святости. Мы об этом еще поговорим. То есть нам-то не за грехи. Вот когда пастор говорит, нет страдания без греха, это не обо мне. Это самое страшное, что можем подумать. Лишь тогда, когда будет искуплен грех, тогда отступает несчастье человека. Это очень серьезно. Поэтому, как врач, я скажу, что главное в болезни – предупреждение о болезни. То есть, если мы не хотим иметь проблемы, нам нужно думать, что грех против ближнего труднее исправить, чем грех против Бога. Понимаете? Потому что перед Богом нет посредников, мы приходим к Нему, мы каемся, «Господи, прости, не молился, исправлю» и так далее. А вот когда ты сделал против ближнего, ты отдаешься на что? В руки ближнего. А как страшно быть в руках человеческих. Конечно, Евангелие учит и ту, и другую сторону. Одну сторону просить прощения, а потом приносить свой дар Господу. Помните, как написано в Левит? Сначала воздай, если ты заперся перед ближним своим, забрал, спрятал, что-то такое совершил, сначала возверни и воздай в пять раз, а потом принеси жертву Господу. Вот так написано. А потом мы можем прийти и сказать, Господь, Боже мой, на основании жертвы Христовой, я прошу тебя, смой с меня, что это означает, чтобы не было последствий. Как только мы не можем что-то исправить, в нашу жизнь придут что? Страдания, 100%. Не сегодня, завтра. Не завтра, через 10 лет. не через 10, через 20 лет, но не останется без исправления никогда наш грех. Но только лишь в том случае, если мы не на пути спасения. Вы понимаете, только лишь у тех, у кого участь грядущая, вечное наказание, у того исправления нет необходимости здесь. Поэтому, чтобы не страдать, нужно не грешить. А уж если мы грешим, нужно каяться тут же и прощать друг друга, и просить прощения. Второе. Почему мы испытываем различные страдания и наказания? Из-за нарушения соблюдения заповедей. Иногда несчастье намекает человеку, что он приступает запрет, что он делает что-то, что запрещено в Писании. Или наоборот, он не исполняет каких-то предписаний, не делает заповеданного. Я не буду долго останавливаться на этом, ну, например, десятина или заповеди гостеприимства, позитивные заповеди, которые призывают нас оказывать доброе, а мы бываем спрятаны, закрыты. День собрания, который мы должны отдавать Всевышнему, когда мы нарушаем это, в нашу жизнь придут обязательные испытания, но нам главное увидеть корень их. Я на этом долго останавливаться не буду, на заповедях, но скажу пункт, как бы обобщающий некоторые, гордыня. На самом деле всякий грех – следствие нашей гордости. Или наше несчастье – это следствие нашей гордости. Помните, во Второзаконии сказано: «Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Подчеркиваю, что многие именно крушения в жизни лишь из-за гордости. Об этом написано в притче 16:18. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». В другом переводе так: «Перед сокрушением гордость, перед падением высокомерие». То есть смотрите, как только у человека эти качества закрепились, жди беды, жди беды. Подчеркиваю, перед всяким кризисом или неудачей человек впадает в гордыню. Никогда не может произойти со смиренным человеком то, что мы читаем, сокрушение, то есть разрушение или падение. В основном все это происходит от нашей гордости. Ни один человек в этой жизни не упал, в частности, в грех, от того, что он был смирен перед Богом. Почему? Потому что написано: смиренным Бог дает благодать, благо, силу сверхъестественную. В чем она заключается? Не упасть.

конечно. Он не помогает ему, он не дает благодать, и человек претерпевает несчастье за несчастьем, потому что никто не может преуспеть без Господа. С другой стороны, мы понимаем, что цель нашей жизни – это что? Вера. Вот та вера, о которой мы говорим. Если вера – это полная зависимость, осознание, что все приходит от Творца, и мы зависимы от Него, и только лишь доверяя Ему, мы можем сблизиться с Ним и тем самым исполнить цель нашего творения, для чего мы живем. А гордость – полная противоположность веры. То есть я не завишу от Бога, поэтому написано «Бог гордым противиться». Кстати, должен сказать, что гордость часто маскируется под унынием. И когда человек впадает в уныние, в испытаниях, это большей частью потому, что он считает, что он достоин лучшего, с ним обошлись несправедливо, и ему чего-то не додали. Вот этот вопрос «За что?». Далее. Как нам распознать в страданиях причину? Мера за меру. Есть великий принцип «мера за меру». Для того, чтобы человек смог правильно истолковать намеки Творца и понять, почему обрушиваются на него несчастья, он должен знать, что Бог руководит принципом «меру за меру». Апостол Павел об этом сказал, что посеет человек, то и пожнет. Страдания не спосылаются в нашу жизнь таким образом, чтобы мы могли понять, с чем они связаны. Еще раз подчеркиваю, если только мы не хотим оставаться слепыми. Есть такой рассказ у одного человека по имени Гуда, очень древний рассказ, очень старый. Я знаю, что он есть в иудейской традиции, его используют в христианской традиции с разными именами. Ну, вы знаете, очень часто разные традиции взаимствуют друг у друга благочестивые и поучительные рассказы. Но я думаю, что неважно его источник, важно услышать, о чем в нем говорится. То есть у одного человека прокисло 400 амфор вина. То есть вино – это не признак разврата, а Божьего благословения, понимаете, да, на Востоке. И там пьяниц не было никогда, в отличие от России. У нас причина другая. Всегда, когда Бог благословлял людей, то есть он им давал хлеб и вино. У него было 400 амфор вина, он был торговцем, тружеником, в то же время сам имел виноградники. Пришли мудрецы навестить его и сказали: ты должен проверить свои поступки и поискать грех, из-за которого святой благословен он вовеки, испортил твое вино. Смотрите, как они мыслили. Тот человек был тоже весьма благочестивый человек. Он сказал: разве вы мне подозреваете в чем-то? Они ответили ему: а разве ты подозреваешь святого, что он наказывает без причины? Логика простая. В чем вы меня подозреваете? А разве ты подозреваешь Бога, что он допустил это без всякой причины? Смотрите, наш менталитет, я хочу, чтобы он вернулся к тем корням, которые изначально. Древние говорили, древний толкователь, еще в первом, во втором веке была такая фраза очень знаменательная: нет ничего случайного в этом мире. То есть нет ничего, что происходит с человеком по естественным причинам. Нам это очень трудно принять, потому что мы не хотим увидеть, что все им движется, все существует Творцом. Нам кажется, что Бог оставил, это одна из ересей на самом деле, что Он завел вселенную и бросил нас в нее, все ворочается, все совершается естественными причинами. Нет, Бог библейский не такой, Он все контролирует, Он все осуществляет, Он всем руководит. То есть мы находимся в полном, скажем, Божьем провидении. Единственное, что нам дано как свободная воля, это выбор, зло или добро. И опять же, без Бога мы не можем избрать добро, потому что, избирая добро, нам также нужна его помощь. Значит, если у нас нет внутренних намерений к добру, то нам не посылается помощь свыше. Мы остаемся в своем состоянии сердца, как фараон, который ожесточил себя. Но это очень сложная тема, и я вернусь к этому рассказу. Он говорит: разве вы подозреваете меня в чем-то, а разве ты подозреваешь Всевышнего, что он может наказать без причины? Тогда человек сказал: если кто-то слышал, что я повинен в каком-либо грехе, пусть скажет мне. Они ответили: мы слышали, что ты не отдаешь

0: наемнику его часть от саженцев винограда. То есть наемник, который работает, получает какие-то доходы, есть саженцы, ну, от их часть хозяин не отдает ему. Тот ответил: «Но ведь он же крадет у меня все. Так хотя бы саженцы винограда, их несколько всего, я разрешаю себе не делить с ним». А по договору должны были бы делить все. Сказали ему, в народе говорят, услышьте, крадущий у вора тоже вкушает вкус кражи. Я думаю, нам это полезно услышать. Даже если человек крадет у вора или просто удержал, он тоже вор, он вкусил вкус. Тогда этот человек сказал: «Я раскаиваюсь содеянным и обещаю отдать ему часть саженцев». И с того момента, как только он решил исправиться, хотя еще и не начал действовать, но Господь, подчеркиваю, знает, что он выполнит свое искреннее решение, уксус, в который превратилось вино, подорожал настолько, что цена его сравнялась с ценой на вино, и Гуна не потерпел никакого убытка. Это пример. Пример, как хотите, как легенда, как угодно, но для нас он большое поучение. Наказание, которое его постигло, соответствовало прегрешению, и по роду наказания он мог понять, в чем он согрешил. Его прегрешение было связано с виноградной лозой, и наказание поразило ее плод. Приведу вам бытовые примеры. Нам, конечно, до такого уровня праведности очень далеко. Еще про одного праведника рассказываю. Кипятит он дома большую банку с молоком. Он разговаривал с кем-то в коридоре, и вдруг молоко убежало у него. Вылилось все. Знаете, с молоком быстро все это происходит. Какая наша реакция? У нас реакции две. Бить себя по голове и говорить про себя всякие гадости. Не доглядел. Ну, а лучше всего, если это связано с домашними, отвлекли, помешали. Чего ж вы тоже за молоком не смотрели? Он тут же выскочил из дома и убежал куда-то. Куда он убежал? Говорит, я убежал к молочнику, потому что я беру у него молоко в долг. Договоренность есть такая. Вы знаете, во многих местах, где люди близко живут, можно платить или не платить, а потом разом расплатиться. Как бы я беру у него в долг, и хотя я мог бы не расплатиться сейчас, но я ему сказал, что расплачусь, когда у меня будут деньги. Тот сказал: да, у меня деньги есть. Я подумал, что еще, может быть, 3 или 4 дня, я потом схожу и заплачу. Но я сказал, что расплачусь, когда будут деньги, вот у меня деньги. Нам такого уровня праведности еще не достичь. Мы не понимаем даже этих вещей. Он сразу увидел причину, что молоко – ущерб, который пришел в его дом, потому что он не додал человеку, сказав, что я заплачу, когда у меня будет. У меня есть, но я не тороплюсь пока расплачиваться. Вы слышите? Пример не о молоке. Пример о многих вещах, которые в нашей жизни выкипают, исчезают, испаряются, а мы не видим причину. Мы валим все на дьявола, знаете. Дьявол украл, буду противостоять ему. И он смотрит на тебя, думает, ну дает вообще. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Помните, одна из казней, по-моему, это 8-я казнь, когда наказана саранчой земля Египта. Ну, страшное дело. Сначала град, потом все, что осталось после града, все наказано саранчой. Прилетела саранча. Интересный момент. Там написано, произнесен приговор, то есть было произнесено наказание через Моисея. И дальше сказано, и подул сильный ветер. Он дул целый день и всю ночь. А на утро все было усеяно саранчой, которая съела все посевы. Вот я узрел здесь очень хороший прообраз. Прежде чем неприятности в нашу жизнь приходят, реальные разрушения, до этого целый день дует ветер. Необычный ветер, который обычно не дует. Вот вопрос, обращаем мы на него внимание. Никогда не приходит ничего без предупреждения. Ветер дует, мы говорим, знать бы, где упадешь, соломку подстелил. Нет, здесь нужно просто иметь открытые глаза видеть, сфокусировать свое зрение, понимать, что Бог дает знаки. Подул ветер, жди саранчи. То есть этот ветер, который дул сутки, он был дан для того, чтобы фараон мог изменить, народ мог покаяться, потому что это наказание было не фараону, то есть это было вообще свидетельство для всех египтян и для израильтян тоже. И за это время можно было что-то изменить, но никто не хотел изменить. Так вот, когда дует ветер, друзья мои, он дует долго. Кстати, сказано, когда казнь завершилась, тут же подул другой ветер и мгновенно унес саранчу. То есть, когда Бог отменяет наказание, мгновенно происходит изменение к лучшему. Мгновенно, вы слышите? Это дает большую надежду. Еще несколько мыслей. Точнее, я скажу так. Мысль, слово и действие. Назову этот пункт так. Когда мы согрешаем в мыслях, в словах и в действиях. Со времен древности считали, что если человек терпит страдания из-за детей, древние говорили так, пусть он знает, что мысленно он нарушал Писание. Почему? Потому что ему намекают, что дети подобны образу мыслей, которые рождаются, порождаются нами, мысли, над которыми мы должны что? Властвовать, подчинять и воспитывать себя. И когда происходит что-то с детьми, человек должен обратить на себя внимание в том числе. Это очень важный знак, не нарушал ли я в мыслях Писания. Также поведение детей указывает человеку, что порой Бог видит в нем самом. Потому что, возможно, это признак того, когда дети не слушаются нас, что отец не слушается Всевышнего. Если сын ведет себя нагло, возможно, потому что ты ведешь себя нагло по отношению к Творцу. Кроме того, отцу следует вспомнить, когда с детьми, с сыновьями проблема, вспомнить те огорчения, которые он доставлял своим родителям. Потому что наша жизнь подобна вращающемуся колесу, и дети причиняют нам те же самые неприятности, что мы причиняли своим родителям. Только мы о них забыли, так никогда и не покаявшись. Оказывается, нужно было покаяться, но нам никак не было вспомнить возможности. Так вот, когда происходит нечто подобное с детьми, это указывает, проанализируй себя. А если человек не ладит с женой, знаете, что говорили древние? Пусть он знает, что, возможно, грешил словом, потому что жена подобна душе семьи и напоминает речь человека. То есть, есть интересный момент. Мы с вами говорили, что жена названа соответственным помощником, да? Или как там в Бытие написано? Помощницу, соответствующую ему. Интересно, что в буквальном смысле там написаны слова на иврите «зеркенигдо», то есть «дам помощницу, противоположную ему». В буквальном смысле там слово «против него». Но в каком смысле? Как двуручная пила дружбы, знаем, да? Два человека держат одну и ту же пилу. А древние говорили так, толковали это место таким образом. Если человек достоин, то жена будет его партнером и помощником. А если же мужчина сам выступает против Всевышнего, жена будет выступать против него. Когда дела человека чисты, жена помогает ему. Когда же они неугодны Богу, жена противится ему во всем. То есть что для мужа в первую очередь, когда такие проблемы происходят с женой? Понять, что жена – это зеркало мужа. И по ее поведению, по ее богобоязненности можно увидеть себя как в зеркале. Например, если жена гневлива, значит, я сам гневлив. И даже если я считаю себя спокойным человеком, если мы проанализируем свои поступки, мы все равно увидим в них проявление гнева, которое мы не осознаем. То есть жена – зеркало мужа. Если жена пренебрегает какой-то заповедью, это значит, что я сам слаб в этой заповеди. И может оказаться, что человек внешне соблюдает, а в душе на самом деле не проникся. И поэтому мужчина не озаряет свою жену светом своих поступков. Поэтому многие проблемы связаны с отсутствием мира в семье, чтобы намекнуть ему на слабость его веры, на его гордыню, не дай Бог, на прелюбодеяние или даже помыслы о нем. Еще один. Когда у человека имущественные потери, мы всегда должны знать, что допустили какой-то проступок. Взяли, не отдали, задержали. То есть это мера за меру. Но вот возникает вопрос, о котором мы говорили в самом начале. А есть же страдания из любви, когда Бог совершенствует человека. Страдания, как бы мы сказали, праведника, чтобы умножить их награду. Есть такие страдания? Это наши. Мы только так страдаем. Давайте обратим внимание тому, как учили древние. Они говорили так. Если видит человек, что его настигают страдания, простой рецепт, то пусть поищет в своих делах. Я бы сказал, покопается в своих делах. Ибо сказано, поищем и исследуем пути наши и обратимся к Господу. Да, то есть нужно поискать и исследовать наши пути. Если поисследовал, покопался и не нашел ничего, то пусть отнесет эти страдания за счет пренебрежения изучения Божьих заповедей. Ой, это нам вообще непривычно. Мы же Библию не изучаем, мы ее читаем один раз в жизни. 93-й Псалом, 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим». Даю дословный перевод. «Счастлив муж, которого, наказывая Господи, обучаешь его Торе своей». Перевод более точный, что наказание приходит для того, чтобы человек познал учение Божие, чтобы побудить его к познанию Слова Божьего, потому что многие наши страдания в жизни разрешаются от того, что человек наконец-то посвящает себя изучению заповедей Божьих, познанию Всевышнего. Поэтому, если человек видит, что его настигают страдания, пусть покопается в своих делах. Если нет проступков, о которых мы говорили, пусть отнесет эти страдания за счет пренебрежения изучением Божьих заповедей. А если же он не нашел изъяна в изучении слова, пусть знает, что это страдания из любви, которые посылает Бог, чтобы увеличить вечную награду. И вот теперь вопрос. Большинство людей не относятся к категории праведников или законченных негодяев, правда? Мы средние люди. И мудрость учит не приписывать себе страданий от любви Всевышнего, пока ты не проанализировал свои поступки и не выявил, нет ли за тобой никакого греха или изъяна в познании Слова Божьего и молитве. Кто из нас может сказать, что достиг такого уровня? Если ты не можешь этого сказать, что у тебя нет изъяна в молитве, я не говорю, что здесь перфекционизм нужен, бесконечный. Но, по крайней мере, у тебя установленная молитвенная жизнь. Ты изучаешь Слово. Ты по мере развитого твоего интеллекта, насколько он у тебя развит, настолько ты и посвящаешь себя. Для чего он дан-то, интеллект? Не для того только лишь, чтобы разрешать бытовые проблемы, а для того, чтобы ты был способен познать Слово. Кому много дано, с того много спросится. Так вот, если на какого-то человека обрушивается несчастье, он проверяет себя, кто из нас может сказать, что это не из-за наших грехов? А мы что готовы сказать? Нет, это просто Бог испытывает, чтобы награду мою увеличить. Мы так всегда о себе думаем. Страшная ситуация, которая в народе Божьем, когда приходят испытания в нашу жизнь, мы никогда не проверяем себя. Мы всегда считаем, что это дано для какой-то цели, чтобы нас не за грехи уж точно. И мы даже мысли такой не держим, чтобы исследовать. И что происходит? Причина – гордость. Поэтому, друзья мои, если на кого-то обрушивается несчастье, значит, есть изъян, за который эти беды постигают. Если человек раскаивается, они заканчиваются. Заканчиваются и страдания. Следует только постараться понять, за что они посланы. Итак, когда же станет приблизительно понятно, за какой грех ниспослано то и другое, нужно признаться в проступке раскаяться, просить прощения, стараться исправить все, что возможно, содеянное, и тогда без сомнения наказание будет отменено, потому что Бог не желает кого-либо наказывать и не хочет смерти умирающего, как сказано. И они даны нам, эти испытания, чтобы пробудить нас, чтобы мы поняли неправильность своих поступков и раскаялись в своих грехах. При этом дай Бог нам иметь позитивный подход. Если уж нас постигло что-то, мы не желаем этого, разумеется. Это великое благо, потому что мы можем освободиться от того, что заслоняет нам свет Господа и отягчает нашу душу. И если мы пробуждаемся к раскаянию, то мы утверждаемся в полной радости и в счастье. Да поможет нам Господь. Однако, а если мы не знаем? Я думаю, нам нужно молиться, научиться просто говорить с Господом. Владыка мира, помилуй меня, чтобы я удостоился понять всякий раз, когда приходит несчастье в твою жизнь. Любое испытание любого уровня, вы слышите, я не говорю о глобальных вещах, не допускайте глобальных вещей. Я всегда думаю, а спрашиваю ли я, когда мне приходится в грязной канаве менять проколотое колесо? Даже мысль не приходит спросить: Господи, а почему у меня постигло вот такое несчастье? Нет, или это счастье? В грязи весь, снег валит на голову. Самое настоящее страдание. Может быть, не соизмеримое с чем-то другим, но это тоже, к примеру, причина, о которой нужно молиться. Владыка мира, помилуй меня, чтобы я удостоился понять, за что ты наказываешь меня. Я хочу исправить то, что было сделано неверно. И нужно молиться, пока Господь не просветит и не станет ясно. Но если и после того человек не сможет понять, все равно нужно оставаться с мыслью, что нет случайности, и нужно снова молиться. Господи, конечно, мои страдания не случайные. И я всей душой верю, что они ниспосланы Тобою за мои проступки. Но, к сожалению, мне самому не понять, за что они постигли меня. Отец мой, прошу, ведь все открыто пред Тобою, и лишь Тебе ведомо, за что они пришли. Прости мне тот грех, который навлек на меня беды, и поверни в моей жизни все так, чтобы я еще при жизни мог его исправить. Если даже после этого человек продолжает страдать и мучиться, то пусть отринет сомнения и уверится, что все к лучшему, и скажет душе своей: мало того, что я прогневал Творца, и Он не спаслал мне испытания, и даже раскаяться у меня по-настоящему не выходит. Так что же я еще буду жаловаться и предъявлять претензии? Так я, по крайней мере, постараюсь принять испытания с любовью и смирением. Да будут мне страдания мои искуплением грехов. Друзья мои, если мы будем стараться, чтобы выстоять в испытаниях, мы удостоимся высокой ступени в духовном мире и сможем по-настоящему наслаждаться жизнью. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио МВИ.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Высокая молодая женщина 23 лет с русыми волосами и чувственным ртом в смятении чувств и мыслей бродила по заросшим лесом холмам, вереницей спускавшимся к озеру Канистон. Она уже была в Брентвуде, доме Джона Раскина, и наслаждалась красотой здешних окрестностей. Ей хорошо был знаком проницательный и артистичный ум хозяина, но на этот раз все было иначе. Джон Раскин умолял Лиан Троттер изменить свое решение оставить ежедневные занятия искусством, поскольку теперь она намеревалась полностью отдать себя другому учителю, ежедневно посвящая себя работе с человеческими душами. «Я медлил, чтобы понять, как мне убедить вас в вашем чудесном даровании», — писал он незадолго до этих событий. Теперь он убеждал ее совершенствовать свой художественный талант, ибо был уверен, что у нее есть все данные, чтобы со временем занять достойное место в одном ряду с самыми выдающимися художниками. Столь высокая оценка ее способностей известным мастерам была слишком сильным искушением, и если бы не любовь сильнейшего, коснувшаяся ее сердца, жребий был брошен. Повернувшись спиной к столь заманчивым видам на будущее, она так объясняла свое решение: «Я вижу ясно, как день, что не могу полностью отдаться живописи так, как он, Джон Раскин, это себе представляет, и в то же время продолжать искать прежде всего Царства Божьего и правды Его». Все в жизни Троттер способствовало становлению ее карьеры художницы. Природа щедро одарила ее. Она родилась в 1853 году в состоятельной семье, располагавшей достаточными финансами, чтобы обеспечить ей хорошее образование. Ее отец-шотландец по происхождению был обаятельной личностью, в которой любовь, великодушие и мягкость сочетались с высоким интеллектом и жизненным опытом. Он поощрял своих 9 детей в их стремлении к науке и искусству. Он нанял им гувернанток, француженку и немку, а частые поездки на континент дали им такой опыт общения, который приобретается лишь в путешествиях. Ее матерью была Изабелла Стрэдж, дочь верховного судьи в Галифаксе, Новая Шотландия. Будучи второй женой Александра Троттера, она с необыкновенной любовью и заботой относилась к его 6 детям, оставшимся от первого брака. От их брака родились еще 3 детей, первым ребенком из которых и была Лилиан. Обладая крайне чувствительной натурой, девочка остро ощутила тот сильный удар, который обрушился на счастливую семью, когда из жизни ушел горячо любимый отец. В ту пору ей было лишь 12 лет, но это безутешное горе вылилось в ответную любовь к Спасителю. Часто уединившись, она молилась, хотя другие думали, что она в это время играла с куклами. Когда Лилиан был 21 год, она со своей матерью посетила собрание в Браунлендсе, проводимое лордом Маунт-Темплом, христианским государственным деятелем. Тогда проповедовали Эндрю Джукс, Теодор Манот и член общины квакеров из Америки миссис Персон Смит, автор книги «Христианский секрет счастливой жизни». Были сказаны проповеди об освящении и Божьем даре Святого Духа. Перед ее глазами открылась красота Сына Божьего и Его право руководить ее искупленной жизнью. Примерно спустя год произошло еще одно событие, оказавшее значительное влияние на характер этой необычно впечатлительной молодой женщины.
Она со своей сестрой пела в хоре на евангелизационных собраниях приехавшего в Лондон Муди и была глубоко потрясена горячими проповедями этого известного евангелиста, приводящими к спасению многие души. Христианская ассоциация молодых женщин добилась некоторого успеха среди девушек-работниц, и Лилиан со своей подругой арендовали музыкальный зал, превратив его в общежитие для этих девушек-работниц. Часто созывали молитвенные собрания, которые проходили как евангелизационные служения, а иногда проводились ночные молитвы, чтобы уничтожить влияние сил зла на их жизнь. Этот христианский труд способствовал установлению контакта Лилиан с молодыми женщинами, профессией которых был грех. С некоторыми из них она молилась в утренние часы. В 1876 году миссис Троттер с дочерью Лилиан совершили путешествие в Венецию, где состоялось их знакомство с Джоном Раскином, известным художником. В своем письме он так описывает это знакомство: «Когда я был в Венеции, единственным, что доставило мне тогда удовольствие, было знакомство с двумя английскими леди, матерью и дочерью, остановившимися в том же отеле, что и я. Однажды я получил записку от матери с просьбой посмотреть рисунки молодой леди. С моего неохотного согласия некоторые рисунки были присланы. В них я увидел очень аккуратное и серьезное старание. Правда, почти отсутствовало знание законов живописи. Я ответил, что приглашаю юную леди для эскизной работы вместе со мной. Казалось, она тут же запомнила все, что я ей говорил и показывал, понимая даже больше, чем я объяснял. Раскин устроил выставку ее рисунков и с тех пор стал ее другом и покровителем. Не понимая и не разделяя любви, вдохновлявшей Лилиан посвятить свою жизнь работе с уличными женщинами, он писал: «Я не такой плохой? Я не такой хороший? Или я вообще не такой, чтобы выглядеть так же хорошо, как эти благословенные Магдалины?» Но это ее стремление не только не угасло, но еще больше разгорелось, поглотив все ее время и силы в последующие 10 лет. Причина этому как нельзя лучше раскрывается в содержании одного из ее любимых гимнов. «Бездомный странник сошел к нам, в эту страну смерти и печали. Он сошел по пути скорби и поношения, пройдя через обиды, ненависть и насмешки, муж скорбей и слез, отвергнутый и одинокий. Он взглянул на меня, и в течение вечности я должна любить его, только его. Затем он покинул эту страну слез, грустную, скорбную страну. Но свет его глаз и прикосновение его руки навсегда сокрушили мое сердце». В это время она познакомилась с двумя женщинами, под влиянием которых более чем на 40 лет изменилось направление ее работы. «Я уже было решила посвятить свою жизнь работе в Хамж и совсем не интересовалась трудом миссионеров. Но после того, как близко познакомилась с Аделин Брейтвейт и Лилией Дафф, я почувствовала, что обе они были чрезвычайно глубоко задеты греховной тьмой людей, не знавших Бога. И я не припоминаю, чтобы они сами сказали мне что-то об этом, но тот огонь, который был в них, свидетельствовал об этом мне. И я видела, что у них с Иисусом такие отношения, о которых мне вообще ничего не было известно. Я начала молиться: «Господи, дай мне общность с Тобой, не языческую, а такую, какую Ты дал этим двум женщинам». Немного минуло недель, как пришла эта до сих пор неизвестная мне великая любовь к тем, кто находился в стране смертной тени.
а вместе с ней чувство, что Иисус может говорить со мной о них, и что я могу говорить с Ним, и что громадный барьер между Ним и мной был разрушен и уничтожен. Тогда у меня и в мыслях не было, чтобы покинуть Англию. Вначале я вообще старалась не тревожить своих родных. Но не прошло и 18 месяцев, как Богу стало угодно направить мой путь прямо во тьму. Всю вечность я не устану благодарить Его за тот безмолвный огонь в сердцах моих подруг и за то, что Он сделал для меня. Путь ни одной из них не был направлен на миссионерские поля. Но свет дня грядущего покажет, как Господь использовал их для воспламенения других душ. Когда бы ни молилась Лилиан, слова «Северная Африка» звучали в ее душе призывным колоколом. В мае 1887 года мистером Глейни была создана миссионерская конференция, где много говорилось о проблемах этого служения. Когда в заключении прозвучал призыв последовать на эти поля, Лилиан поднялась и сказала: «Бог призывает меня». Не прошло и года, как она вместе с двумя другими молодыми женщинами прибыла в Африку. В письме домой она писала: «Я никуда отсюда не уеду, а буду тут, на этих миссионерских трудновозделываемых полях, вместе с непобедимым Иисусом. Если бы нам пришлось пройти медицинское обследование, то ни один из нас не был бы допущен к миссионерской работе. Мы не знали ни одной души в этой местности, ни единого слова по-арабски, но у нас были ключи к тому, как начать наше дело на этой дикой почве. Мы знали только то, что мы должны были сюда приехать. Если Бог нуждается в немощи, она у Него есть. Нам казалось, что наша затея безрассудна. Мы и сейчас иногда так думаем. Но это было великой честью для нас. Потому что мусульманский мир, который отрицает божественность Христа более 12 столетий, еще не слышал Его последнего слова. Бесстрашные молодые миссионерки сняли большой, похожий на крепость, дом в Алжире. По слухам, этому дому было 300 лет. Их парадная дверь долго была известна как «дверь тысячи вмятин», потому что неуправляемые мальчишки и возмущенные их присутствием взрослые выражали свое недовольство ударами по ее грубой, но прочной поверхности. Это было самое трудное время для наших миссионерок, лицом к лицу столкнувшихся с враждебностью, находившихся под подозрением у властей и на собственном опыте познавших ненависть ислама ко Христу. После 7 лет работы на мусульманских нивах Лилиан вернулась в Англию с совершенно расстроенными нервами и с сердцем, измученным от постоянного напряжения и стресса. Кроме того, она была измучена и истощена невероятной жарой. Как она оценила спокойствие и уединение в родной стране, где могла восстановить потерянные силы тела, души и духа. Когда покой вошел в самую ее душу, Бог начал давать ей дальнейшие откровения о том, что значит быть погребенной со Христом. Она пишет: «Не только мертвого, но и погребенного молча положить в могилу. Я могу и я не могу. Молча, спокойно положить рядом могилу возле него, с Божьей печатью на камне и его стражей, следящей, чтобы ничего, кроме обновленной жизни во Христе, не вышло наружу. Пошли мне смерть, в которой не будет жизни, и жизнь, в которой не будет смерти». Это молитва одного арабского святого. На днях я случайно натолкнулась на нее. Разве она не чудесна? Именно тогда она увидела всю мерзость того, что по плоти, а не по духу. Этот урок был преподан вестниками разочарования, принявшими облик неудач и крушения планов. Две наиболее многообещающие в духовном плане новообращенные сестры умерли в результате медленного отравления.
Еще одна сестра пала из-за глаза колдуньи. 5 из 6 отпавших, включая бывших миссионерок, были уличены в продаже наркотиков новообращенным. Лилиан и ее подруги скорее предпочли бы увидеть триумфальный вход в небо любого из новообращенных, чем наблюдать, как разрушаются их мозг и тело под действием наркотиков. Это заставляло их в молитве приступать к престолу благодати, так как без божественной поддержки беспомощные женщины на враждебной мусульманской земле были не в силах противостоять сатанинской мощи. Имела ли она в виду этот период противления, когда писала: «Когда Бог откладывает выполнение наших незначительных планов, то я уверена, что Он это делает для того, чтобы дать себе возможность выполнить свои великие планы. Я все яснее и сильнее чувствую, что чем дольше Он медлит, тем глубже и шире будет подкоп, и тем огромнее будет толпа тех, которые выйдут свободными из стен своей темницы». Когда кто-то возьмет на вооружение такое видение, он сможет швырнуть назад в лицо дьяволу, лгущему за нашей спиной, все его насмешки за якобы потерянные годы. Однажды появилась весьма необычная возможность подключить к работе алжирской миссионерской группы 600 американских делегатов из Всемирного союза воскресных школ, которые направлялись в Рим. Рассчитывая немного задержаться в Алжире, они обратились к миссис Троттер с просьбой познакомить их с христианской работой среди мусульман. Ни больниц, ни школ, лишь малочисленная организация и так мало видимых результатов за 20 лет труда. Все это побуждало ее сердце взывать о помощи. Могла ли она надеяться на то, что эти деятельные и преуспевающие бизнесмены поймут ее правильно? Миссионерки принесли все свои проблемы Богу, веря, что трудности создают условия для чуда. Они решили показать не то, что выполнено, а то, что не выполнено, веря, что Он использует немощи и кажущийся крах в интересах группы. И Он именно так и сделал. Американские делегаты на долгие годы стали истинными друзьями алжирской миссионерской группы. На самом же деле за 20 лет многое было достигнуто. Административные центры стали стратегическими точками, а путешествия на поездах и верблюдах позволяли миссионеркам добираться до отдаленных и почти недоступных мест, где они распространяли весть об искупляющей любви Спасителя. Но для Лилиан наступила пора болезней. Правда, эти часы не были проведены в обычном для больных покое, но были посвящены писательской работе. Она написала «Притчи креста», на страницах были также помещены сделанные ею пейзажи. Кроме этого, она помогала своим друзьям в пересмотре перевода Библии на классический арабский язык. В результате всех этих усилий в этой местности были широко распространены Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Чувствуя потребность в мусульманской мистике, она написала работу «Путь семикратного секрета», основанного на 7 «Я есмь». Она была уверена, что если христианская литература проникнет в дома арабского мира, она будет читаться без обычного противления, как это случалось нередко при публичном проповедовании. Возможно, что Лилиан больше послужила людям своей работой в литературной области, чем личными беседами. Знание страны, хорошее владение языком и опыт общения с противниками — все это делало ее сочинения более эффективными для распространения Евангелия. Последние 3 года своей жизни она страдала от сильного нервного истощения. Ее сердце, измученное борьбой, выдержало лишь благодаря ее могучему духу воина. Со своей постели, приподнявшись на подушках, она руководила деятельностью группы,
молясь о каждом служителе поименно. Это было в ночное время, когда сон ее оставлял. В самом конце жизни она была окончательно сформирована учителем, сформирована по его образу. Пока силы ее сердца медленно истощались, учителю были покорены еще некоторые области ее жизни. Эта святая, решившая посвятить жизнь воскресшему Господу, вместо того, чтобы наслаждаться почестями, которые ей мог бы оказать приходящий мир, глубоко вникла в тайны Божественного Друга. В буклете «Зрелая жизнь» она делится с нами глубоким откровением, которое она получила в результате близкого общения с Ним. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу». Во всем Ветхом Завете конь символизирует физическую силу. И у каждого из нас есть свой конек, своя сила. Это может быть сила интеллекта или какие-то способности, например, музыкальные, или умение планировать, влиять на людей, умение любить. И чем бы ни являлся наш конек, он обязательно будет для нас искушением, как для Израиля были искушением его кони. Заглянем в историю. Несмотря на Божье предупреждение, евреи умножали коней и надеялись на них. И благодаря этому умножению сила переходила в руки их врагов, впоследствии оборачиваясь против самих евреев для их уничтожения. Можем ли мы или некоторые из нас между строк прочитать тут собственную историю? Не давали ли мы место своим способностям, умножая их, как говорится, для того, чтобы удовлетворяться растущей в нас силой, а не надеяться на Бога? Не надеялись ли мы на наших коней больше, чем на силу Духа? Не ловили ли мы себя на сознании превосходства наших способностей, хотя они сотворены Богом? И тогда, если мы продолжаем в том же Духе, большинство из нас обнаруживает, что рука Божья опускается на наше мнимое превосходство, опускается так, как она опускалась на коне Израиля, через видимые проявления или действия незримо. Он вел ее в место смерти, в место, где мы теряем нашу надежду и наше доверие к ней, и говорим вместе с Ефремом: «Не станем садиться на коня» — Осия 14:4. И в том же месте смерти Бог может держать нашу силу месяцы и годы, пока прежние прелести жизни действительно не умрут в ней, и прежнее волшебное очарование не исчезнет, и пока эта сила не окажется неспособна сделать что-либо, потому что поток жизни слился с потоком Божьей воли. И тогда для нас, как для Израиля, настанет день, в который Он сможет возвратить нам наших коней с надписью «Святыня Господня», обузданных Христовым терпением. Где наши кони? Может, мы скачем на них верхом с их старой плотской силой? Или лежат они неподвижные и бесполезные в месте смерти? Или они возвращены нам с их священными уборами? Дни страданий начались в мае 1928 года. Но разум Лилиан сохранял ясность, и она никогда не упускала из вида Господа, для которого нет невозможного. Когда приблизилась ее кончина, она, выглянув из окна, воскликнула: «Колесница и шестерка лошадей! Ты видишь прекрасные вещи?» — сказала ее подруга. «Да, много, очень много прекрасного!» Это были ее радостные и последние слова окружающим. Понесла ли ее колесница на небо, как пророка Илию? Мы не знаем, но мы можем быть уверены, что зазвучали трубы ангелов по случаю прибытия христианского воина, который дерзнул по призыву непобедимого Христа оставить земные удобства, покой, славу и друзей неизвестной страны.

Сложно представить свою жизнь без сладкого. Однако в отношении рафинированного сахара мнение докторов однозначны. Сахар вреден для здоровья. В чем же его вред? Первое. Сахар и сахарный диабет приводят к появлению избыточного веса. При употреблении сахара поджелудочная железа выделяет инсулин. Инсулин же является сильнодействующим гормоном, который дает сигнал организму накапливать жир. Именно поэтому большинство диабетиков, начиная принимать инсулин, заметно прибавляют в весе. Второе. Сахар ослабляет иммунную систему. Сахар временно ослабляет Т-лимфоциты, защищающие от вирусов, и В-лимфоциты, производящие антитела. Он также ослабляет фагоциты, которые защищают человеческий организм от бактерий. 100 грамм углеводов, печенье, большой кусок торта или несколько пончиков могут в два раза снизить способность фагоцитов поглощать и уничтожать микроорганизмы в течение нескольких часов. В результате вы становитесь более восприимчивы к бактериальным и вирусным инфекциям. Третье. Сахар приводит к поведенческим нарушениям. Существует устойчивая взаимосвязь между чрезмерным потреблением сахара и синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Некоторые специалисты считают, что когда состояние сахарного кайфа начинает проходить, люди становятся несдержанными, раздражительными, а иногда даже агрессивными. Четвертое. Сахар является причиной остеопороза. Сахар влияет на кислотно-щелочной баланс, и организм вынужден буквально умолять вас дать ему хоть немножко здоровой пищи. Если в вашем рационе слишком мало кальция, организм может начать извлекать его из ваших же костей и зубов, чтобы уравновесить свой pH. Это может привести к потере костной массы и, в конце концов, к остеопорозу. Натуральные заменители сахара – это мед, фрукты и сухофрукты, стевия и кероб. Пятое. Сахар усугубляет проблемы с дрожжевыми грибками. Дрожжи любят сахар. В кишечнике каждого из нас присутствует немного дрожжей. Однако антибиотики при слишком большом количестве сахара могут вызвать их чрезмерное разрастание, в результате чего ваш живот может вздуться, подобно сдобной булке. Поражающие женщин дрожжевые инфекции протекают гораздо тяжелее, если они едят много сахара. Шестое. Сахар вызывает диабет второго типа и повышает уровень холестерина. Сахар может стать причиной возникновения сахарного диабета второго типа, а также привести к повышению в крови уровня холестерина и триглицеридов. Избыток сахара повышает уровень инсулина, и в определенный момент клетки становятся устойчивыми к этому веществу. Повышенный уровень инсулина побуждает печень производить больше холестерина и триглицеридов. Седьмое. Сахар вызывает зависимость. Сахар вызывает сильную зависимость, и многие не находят в себе сил от него отказаться. Чрезмерное потребление сахара может привести к дефициту в организме цинка и в результате к притуплению вкусовых ощущений. Производителям пищевых продуктов прекрасно известно, что вам нужно больше сахара, чтобы испытать привычное чувство удовлетворения. Получается замкнутый круг. Мы едим сахара больше, чем мы думаем. Производители добавляют сахар в продукты, которые вы никогда не сочли бы сладкими, так называемый скрытый сахар, чтобы вызвать у покупателей привыкание к ним. Посмотрите внимательно на этикетки продуктов, которыми наполнен ваш холодильник. Кетчуп, хлеб, соусы, горчица, кракеры. И вы увидите, что сахар является едва ли не главным их ингредиентом. Он может называться кукурузным сиропом, декстрозой, глюкозой или любыми другими словами, или другими словами, заканчивающимися на «оза»,
чтобы слово «сахар» как можно реже фигурировал в списке. Однако факт остается фактом. Вы можете не есть конфет, но при этом потреблять не меньше сахара в его скрытой форме. Весь ли сахар столь плох? Конечно же, нет. Человеческий организм, в частности мозг, без сахара не в состоянии полноценно функционировать и потому нуждается в нем. Однако сахара нужно гораздо меньше, чем едят многие люди. И что самое важное, необходим он нам не в рафинированной, а в природной, естественной форме.

0: Псалом 8. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, на дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного умолил Ты его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил владыка над делами рук Твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле.
1: Слава Иисусу за прожитый день, за вновь обновленную милость, за пищу, одежду, за кров, за питье. Пусть славится Божие имя, друг. Иисус подарил тебе жизнь, радуйся славе Иисуса за голос, за слух, за действие рук, прославь Божье дивное имя. Милостью дышим, ею живем, ею храним и до ныне. Слава за все тебе, Бог мой святой, прославься во мне Вседержитель. Рада душа, песнь хваленья поет, что не забыто владыкой, что посылает Бог все для нее. Славься, о славься, Бог дивный, Господи, сердце и дух мой,

0: ум славой святою наполни, дай ощутить мне величие Твое и оценить Тебя, Бог мой. Нет, нет цены Тебе, дивный Господь, что пред Тобою сравнится, золото, медь или серебро? Все это очень ничтожно. Нет измерения Божьей любви, чистой, нелицемерной, милостям Божьим нету числа, Он Бог над всею вселенной. Что пред Тобою я человек, косноязычный и бедный, слов не хватает мне писать о святом Божьем величии. Аминь.
1: Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Римлянам 1 глава 16 и 17 стих. От веры к вере. Тот, кто написал это, сказал о себе так: «По правде законной, непорочной». Филиппийцам 3:6. Ранее Павлу, а может и другим, казалось, что его праведность достаточно хороша для Бога. Но в конечном итоге он на горьком опыте убедился, что он такой же грешник, как и другие. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Савл, как его тогда называли, не был каким-то необычным. Просто он сильнее, чем большинство из нас, пытался оправдаться перед Богом. Когда темничный страж в Филиппах попытался как бы перенять это, спросив Павла и Силу, что мне делать, чтобы спастись, ему ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Деяния апостолов 16:30-31. Годится только Божья праведность, и она доступна в Его Сыне, Господе Иисусе, который разрешил вопрос греха, потерпев смерть на кресте. Но почему Павел называет Евангелие силой Божьей ко спасению? Потому что оно представляет праведность Бога как единственное основание, на котором Он спасает. И все, что нам нужно сделать, чтобы извлечь пользу из него, принять его как истину. Именно это апостол подразумевал под словом «вера», используя его в Римлянам 1 главе 17 стихом первый раз. Он имеет в виду принцип веры. Употребляя слово «вера» в рассматриваемом отрывке во второй раз, Павел имеет в виду то, что вера в Господа Иисуса — проявляется в ответе на чудесное предложение Бога о спасении.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 29. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве. «И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его, и всею землею его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш. И когда пришли вы на место сие, выступили против нас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их. И взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову, и Гадову, и половине колена Манассина. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в сей книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями закона, написанными в сей книге закона. И скажет последующий род: дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается и не прозращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севаима, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей. И скажут все народы: За что Господь так поступил с сей землею? Какая великая ярость гнева Его? И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали, которых Он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия завета, написанные в книге сей, и низвергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 30. Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обережет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в сей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 31. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им: теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан сей. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою, он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землею их, которых он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя, и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал: по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтоб овладеть ею. И сказал Господь Моисею: вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса, и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед богов, вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих». И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца.

Какой ты след после себя оставишь? Ты, человек, над этим размышлял? Ведь разум позабыть ты не заставишь. И каким будет твоих лет финал? Не был ли с другом ты лицеприятен? Не пронеслись ли годы жизни в суете? Не отмахнулся ли, сказав, что непонятен от Бога, что был распят на кресте? И кровь Его порвала ли цепи рабства? И держит ли тебя пронзенная рука? А нет сегодня ли в устах лукавства? И смотришь ли ты с верой в небеса? Не зачерствела ли в жизни твоей совесть? А разум твой открыт ли для Творца? И доброй ли получится та повесть, что пишет где-то вечная рука? И ел ли хлеб с твоей руки голодный? Ты многим людям помощь оказал. Омыт ли кровью грех твой первородный? Кому из ближних ты путь в небо указал? Как много врачевал сердец разбитых? Не пожалел ли милосердия елей? И много ль воскресил грехом убитых? Твори добро, твори его скорей. Каков твой след? Каким тебя запомнят? Искореняй в пути своем ты зло. Чем твой сосуд духовный был наполнен? К тьме или свету тебя всегда влекло? Согрел в любви ли сердце ты супруги? Или в дребезги сумел его разбить? Сдержать сумел обет ты данный другу? И смог нектар доверия сохранить? Для вечности собрал ли ты богатство? Или на земле их только расточал? Ты был свободен от цепей коварства? Может, сегодня набат жизни прозвучал? Вдруг в жизни ты последний раз шагаешь? Несешь ли в нем безропотно свой крест? И за собой какой след ты оставляешь? А вдруг пора уже предстать у врат небес? Живите так, как будто день последний. Дышите так, как будто нету в мире бед. Последний на земле стать в небе может первым. И стоит на земле

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Уже много говорилось о действенности Евангелия, о том, что оно есть сила Божия ко спасению. Действительно, Евангелие спасло жизни многих миллионов людей, ободряло их, утешало и вдохновляло. А некоторых Евангелие пробуждало подобно раскатам грома. Но как бы велика ни была его сила и влияние на людей, как ни чудесен был бы мир его достижений в распространении Божьего Царства, все же при определенных обстоятельствах оно бездейственно и не способно помочь погибающим людям. И даже если ты отдашь грешникам свою Библию, которая является истиной, все же ее обетование и предупреждение, свет и красота могут, к сожалению, остаться закрытыми для этих людей. Библия будет немой. Она сама не может заговорить с людьми, которые, находясь рядом с величественным и славным светом, однажды могут, к несчастью, навеки уйти в кромешную тьму. Книга не поможет этим людям, так как у нее нет голоса, и она не сможет рассказать им о Божьей любви. А может, Библия лежит у тебя закрытой и умолкнувшей на книжной полке? Посетители приходят к тебе и уходят, но книга остается бездейственной. И твои дети не знают ее голоса, и соседи никогда не слышали ее советов, предупреждений и обетований. Как печально, что она бессильна! Ах, какое большое количество немых Библий на нашей планете! Какую чудесную весть они рассказали бы людям, если бы имели уста! А ведь у тебя есть язык! Но как часто он не служит тебе и людям? У Библии нет языка. Не посодействуешь ли ты ей, чтобы ее весть распространилась далее? Неужели твой сосед должен погибнуть только потому, что твоя Библия молчит? О, брат и сестра, пусть твоя Библия не останется немой. Дай ей твой язык. Многие души вокруг тебя нуждаются в евангельской истине. Готов ли ты говорить вместо нее? Подумай, может ли библейская весть вновь прозвучать и распространиться дальше, чтобы помочь слушателю, если он не верит Слову Божьему? Само собой разумеется, что Евангелие не сможет ни спасти нас, ни утешить, ни исцелить, если мы ему не верим. Хочешь ли ты поверить Божьему Слову? Пойми, если ты этого не сделаешь, то оно останется бездейственным. О, как бессильна Библия, если ей не верят! С другой стороны, если Евангелие будет иметь голос и будет ясно говорить людям об истине, сможет ли оно подействовать на них, когда их души будут закрыты? Если у нас есть уши, но мы не слышим, а наш разум и сердце закрываем от Евангелия, то оно, согласитесь, не принесет нам никакой пользы. Позвольте твоим ушам и сердцу быть открытыми для него. У Библии нет рук, и она не может достать нуждающихся в ее помощи людей, чтобы сделать им добро. Книга не может ни одеть раздетого, ни накормить голодного. Почему ты не хочешь дать Евангелию твои руки, чтобы оно не оставалось больше бездейственным? У Библии нет ног. Она не может сама ходить из одного места в другое, но неподвижно лежит на том месте, куда ее положили. Кто же жалится над ней и даст ей свои ноги, чтобы она могла пойти к народам? У Библии нет денег. Она беднее самых нищих. Она не может оплатить дорогу, чтобы добраться до жаждущих, голодающих и ожидающих ее душ. Ей нужны билеты в Индию, Африку, Китай, в любой край земли. За небольшую плату ты можешь послать ее весть и, может быть, помочь тем душам, которые ее жаждут, находясь на пути в погибель. Поверь,
Есть голоса, которые охотно понесут эту весть дальше, и ноги готовы идти. Но кто оплатит их дорогу? Подумай, если у тебя есть финансовые возможности, и несмотря на это ты не готов поддержать Евангелие в его миссии милосердия, должно ли оно понести ущерб только потому, что ты используешь средства на нужды твоей плоти? Разве можно оправдать ту трату денег, которые ты использовал в ушедшем году бессмысленно, в то время как этой суммы было бы достаточно, чтобы послать Евангелие погибающим душам? О, друг дорогой, смилуйся над Библией, которая так остро нуждается в твоем языке, в твоих руках, в твоих ногах и в твоих средствах. Как же ей помочь погибающим душам? Предостав же твой язык, твои руки, твои ноги и твой кошелек для служения Евангелия. Посмотри на толпы людей, идущих по широкой дороге, и услышь стон погибающих. Переведи взор на друзей, соседей, а может и твоих детей, которые находятся на пути в ад. Неужели Евангелие и дальше должно оставаться бессильным и немым? Что ты ответишь в день суда, если погибшие души тебя спросят? У тебя была Библия. Почему ты нам ничего не говорил об истине? И вот мы навеки погибли. Что ты хочешь делать, чтобы помочь Библии в спасении погибающих душ? Время коротко. Уже наступают вечерние сумерки. И приходит ночь, когда уже никто не может делать.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Очень хорошее время мы имеем сегодня. Беспрепятственно иметь общение с Богом, поклоняться вместе с братьями и сестрами, знакомыми и не очень знакомыми нам. Мы объединены кровью Сына Его, Иисуса Христа. Что может объединять всех нас, совершенно разных, совершенно не похожих друг на друга? Иисус. Только Иисус. Только Иисус. Это мечты наши, это стремление наше, это жажда наша по Нему, потому что Он открылся нам. И сегодня мы имеем источники настоящей любви, источники спасения и обетования во Христе Иисусе. Мы, когда живем на этой земле, мы достаточно много суетимся и много дел у нас. Каждую неделю мы приходим на работу, встречаемся со своими друзьями, знакомыми. Как правило, каждый будний день у нас достаточно большой перечень занятий, которые нам нужно сделать. И мы пытаемся это делать, много забот. Мы переживаем успехи, мы переживаем поражения в нашей жизни, удачи или неудачи. Иногда мы радуемся, и нам хорошо, и мы переживаем некие минуты счастья. Иногда мы печалимся и находимся в скорби. И Екклесиаст мудрый, он говорит, все это суета. И на самом деле это так. Но мы не можем жить по-другому. Так устроена наша жизнь. Когда мы знаем Иисуса Христа, когда мы знаем Бога, мы находим утешение только в Нем. И в череде этой суеты, может быть, проблем, трудностей, мы обращаемся к Нему, и всегда приходит помощь от Него. И всегда приходит ответ от Него. И всегда приходит поддержка в нашу жизнь. И я иногда рассуждал, когда работал на фирме, и думаю, какие мы счастливые люди. У нас есть хотя бы воскресенье, когда мы можем отдохнуть от всех мирских забот. Когда мы можем не думать о работе вообще. Это такая привилегия. Многие люди, живя на этой земле, в этом мире, они не имеют даже этого дня. Они суетятся, и круглые сутки у них голова просто работает, мозг работает. Как больше заработать, как не потерять, как где-то купить, что-то продать, как-то пойти на работу. И каждый день нет даже выходного дня. Мы с вами, верующие в Иисуса Христа, имеем эту привилегию, как седьмой день, когда мы можем приходить в присутствие Божие и не думать ни о чем, только о нашем Господе. Отдыхать от всей суеты – это огромная честь. Лично для меня это такое утешение. Ждешь на самом деле этого времени, когда будешь отдыхать от всего, может быть, суетного и мирского. Мы наполненные благодатью Божией и оправданы благодатью Божией, мы становимся, или как Библия говорит, сделались наследниками вечной жизни. Мы сделались наследниками вечной жизни. Библия очень много говорит о Царстве Божьем, и мы, можно сказать, мы сделались наследниками Царствия Божия. И когда мы молимся молитвой «Отче наш», мы говорим, да придет что? Царствие Твое, и да будет воля Твоя. Мы молимся о том, чтобы воля Божья была и как на земле, так и на небе. И это огромная привилегия так молиться. И мы ищем этого царства. Мы нуждаемся в этом царстве, чтобы Божье присутствие, оно было везде, и на небе, и на земле, и в нашей жизни. Мы каждый день нуждаемся в том, чтобы Бог, Он приходил и посещал нас. Мы ищем этого царствия. Мы сделались наследниками вечной жизни. Евангелие от Матфея, я хочу сказать так, что это Евангелие Царствия Божия. Там очень много говорится о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. В 6 главе написано, «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все приложится вам». Бог Сам побуждает нас, говорит, «Ищите Царствие Божие». Прежде всего, прежде всей суеты, прежде всех забот, ищите Царствие Божие. В Нагорной проповеди мы читаем, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Но в то же самое Евангелие, в 7 главе, написано, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Я сегодня хотел бы проповедовать о Царстве Божьем. Я хотел бы говорить сегодня о Царстве Небесном. И давайте мы откроем тоже Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Аминь. Параллельное место Священного Писания – это Евангелие от Луки, 16 глава, 16 стих. «Закон и пророки до Иоанна, а с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Аминь. И тема сегодня моей проповеди, что Царствие Божие, оно усилием берется. С одной стороны, Бог предлагает и говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он много обетований обещает и говорит, предлагает людям, которые придут или откликнутся на Его призыв. Но с другой стороны, Он обращается к каждому из нас и говорит, что Царствие Божие усилием берется. И для того, чтобы войти в Царствие Божие, для того, чтобы находиться в Царстве Божьем, нужно прилагать усилия. И интересное слово, Царствие Божье усилием берется. Его нужно взять, нужно приложить усилия. Я расскажу один пример, который слышал на одной из лидерских встреч наших молодежных лидеров. Один брат, он рассказывал, делился своим, скажем, примером благовестия, как после семинарии, они такие наученные, молодые, горящие, они пошли благовествовать. И в семинарии они были научены разным методам благовестия, проповеди Евангелия, и он говорил о неком взрывной проповеди, скажем так. Суть этой взрывной проповеди – сказать нечто необычное и так что-то быстро человеку говорить, там, не дать ему опомниться, скажем, говорить об Иисусе, чтобы он сразу раз и покаялся, и все. Ну и знаете, молодые, горячие, неопытные, не имея практики, имея теорию, они пришли в одну деревню и зашли в дом к одной старушке, она сидит такая, немножко глуховатая уже по старости, и они говорят: «Бабушка, мы хотим вам сказать об Иисусе». И как только она дала согласие, здесь началась их проповедь, ну, так называемая взрывная. Они очень громко, чтобы она слышала, начали говорить, так понимаю, что от бытия до откровения, и видят, что она такая вся сидит, перепуганная, и, ну, и никаких действий, никакой реакции. И они говорят: «Бабушка, ну, хотите Царствие Божие?» Она говорит: «Ой, сыночки, хочу, но еще хочется пожить немного». То есть, ну, человек, он понял, что все, уже пришло Царствие Божие, сейчас эти молодые хлопцы тут прямо и переведут сразу от этой жизни в ту жизнь. Я не об этом хочу говорить. Царствие Божие усилием берется, но не таким усилием. Это, скажем, такой, может быть, немножко юморной пример, но так бывает в жизни молодых христиан, горящих, особенно молодежи, когда я соприкасаюсь с ней, очень много, достаточно много таких примеров, когда можно где-то и улыбнуться. Но написано, что от дней Иоанна Крестителя до ныне, то есть так было раньше, так было 2000 лет назад, чуть больше, так было 1000 лет назад, так было 50 лет назад, и так происходит сегодня, до ныне. Царствие Божие усилием берется. Нужно усилием входить в Него. Представьте себе крепость, которая имеет огромные стены, и нам нужно захватить ее. Я думаю, что мы, наверное, прежде всего сели бы, какую-то стратегию разработали. Подумали, как же нам на самом деле приступиться к этой стене. Как нам взять эту крепость, как нам брать эту крепость. И настал бы тот момент, когда бы, наверное, брали бы штурмом. Я нечто хочу сказать подобное, что нужно штурмовать, нужно брать, нужно прилагать усилия, нужно прилагать старания, в том числе и достигая Царствия Божия. И я хотел бы сегодня говорить о тех моментах, которые могут стоять на нашем пути. Прежде чем мы войдем, прежде чем мы, наверное, соприкоснемся, что же может стать на нашем пути? Я хотел бы несколько моментов, то, что Бог вложил в сердце, то, что я слышал, может быть, где-то в своей жизни, и порассуждать над этим. И первый, кто станет на нашем пути, это дьявол. Первый, кто станет на нашем пути, прежде чем мы соприкоснемся, и каждый день он будет стоять, возможно, на нашем пути, это дьявол и сатана. И это противник, которого нельзя просто убрать со счетов и не признавать его как противника. Нужно всегда быть бодрствующим. И Библия призывает: бодрствуйтесь и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Искушение приходит от дьявола. И нам нужно понимать, что этот противник, он ходит как рыкающий лев, желая кого поглотить. И у него есть три задачи – украсть, убить и погубить. И каждый из нас, когда мы приходим ко Христу, и первые наши шаги, и дальнейшая наша жизнь, и даже перед самой смертью, он пытается стать у нас на пути. Он пытается стать преградой, стать искушением и увести нас от этого узкого, но прямого пути. И нам нужно понимать это. И нам нужно брать силой. Не своей, конечно, мы будем говорить об этом, но Божьей силой. Но нужно осознавать и понимать. Каким образом? Как он может становиться на нашем пути? Когда я читаю книгу Даниила, я понимаю, что в жизни его, не в жизни молодых людей, которые были его друзьями, сатана конкретно ставил препятствия и пытался его погубить. Прежде всего, они были захвачены в плен и переживали стеснение. Потом вы помните о том, что был сделан истукан. Был построен истукан, и всем было предложено прийти и поклониться ему. И я понимаю, что это... цель, эта задача была только сатаны и дьявола. Вы знаете, сколько сегодня дьявол ставит перед нами истуканов и смотрит, поклонимся мы или не поклонимся им. И я рассуждаю так, молодой юноша, достаточно молодой, и какой-то истукан, который ничего для него не значит. И Библия говорит о том, что... когда вы услышите звуки разных инструментов, пойдите, поклонитесь. Думаю, что, наверное, так рассуждая по плоти, мог бы пойти, походить где-то там. Кто там увидит, поклонился, не поклонился, ну и ушел. Нет, принципиальная позиция. Он понимал, он знал Бога, которому он служит. И он понимал, что у него ничего общего не должно быть с этим истуканом. И он говорит, не поклонимся ему. Не поклонимся. Ему говорят, послушайте, вы неправильно поняли. Будет раскаленная печь. Он говорит, неважно, не поклонимся. Послушайте, это Царствие Божие берется усилием. Раскаленная печь, смерть, молодой юноша, жить да жить. Нет, говорит, мы не поклонимся. Бросайте. Пришло то время, когда бросили, но слава Богу, что четвертый был вместе с ними. И не потерпели никакого вреда. Почему? Потому что Бог стоял на их стороне. Проходит короткое время, и царь Дарий издает указ, что никто не может никому обращаться, кроме него. В течение 30 дней. Не молиться никакому другому Богу, не просить ничего, не обращаться, только к Нему приходить. Можно было подумать следующим образом, что ну, подумаешь, 30 дней не буду молиться, Но такое время пришло, стесненное, проблемы такие, царь что-то там начал чудить. Ну ладно, что ж, закрою окна тихонько, залезу куда-нибудь в самый дальний угол, помолюсь, и может кто-то увидит, может кто-то не увидит, буду реже молиться. Как только закончится приказ, возьму пост на 10 дней, буду молиться, не вставая с колен, и какие-то можно найти, ну, человеческий разум может придумать все, что угодно, какие-то оправдания. Что делает Даниил? Открывает настежь окна. Какой ему царь тут указ? Он Богу служит, царю царей. И начинает возносить молитвы, как он это делает всегда. Львиный ров грозит. Львы, которые были не кормлены, скажем так, которые хотели покушать. И царский указ. И всего лишь не помолиться, всего лишь не обращаться к Богу. Самое интересное, что те сатрапы и князья, которые начали искать предлога, чтобы обвинить Даниила, они никакого предлога и погрешности не могли найти в нем, потому что он был верен, написано в 6 книге Даниила. И вины не оказалось в нем. И знаете, что интересно, что эти люди сказали? Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Представляете, как хитро действует дьявол? Ни в чем не мог найти вины, ни в чем не мог найти погрешности. Говорит, если мы не найдем в законе Бога его. И приходит и начинает нас порой даже через Слово Божие искушать. Вы скажете, как это может быть? Вспомните Иисуса Христа, который был искушаем в пустыне. И он говорит, поклонись мне или прыгни, и ангелом твоим заповедует, берет Священное Писание и пользуется им. Дьявол, он пойдет на разные методы, на разные ухищрения, на разные лукавые вещи. Ради чего? Для того, чтобы поглотить, украсть, убить и погубить. И неважно, когда мы начали следовать за Христом, началось это с самого нашего покаяния момента, или, может быть, продолжается, и мы верующие там в третьем-четвертом поколении, если можно так выразиться. Дьявол, он будет становиться на нашем пути. Дьявол, он будет стараться искусить нас и на самом деле препятствовать нам, чтобы мы не вошли в Царствие Божие. Но я хочу сказать очень простую истину, которая открылась нам. Иисус, он победил на кресте. Он победил дьявола на кресте. Иисус дал нам победу. Иисус пролил свою кровь за каждого из нас, для того, чтобы мы были способны наступать на всякую силу вражью. И это огромная привилегия, это огромная честь. Усилие или ту силу, которым нужно преодолевать, которым нужно брать Царствие Божие, дает Иисус. Он дает нам силу, и мы можем противостать любому действию врага. И мы будем знать его замыслы. И ничего не будет сокрыто от нас, потому что Бог, он будет открывать нам и будет на нашей стороне. Второе, что будет стоять на нашем пути, или может стать на нашем пути, это грех. Грех. Библия ясно, четко говорит о том, как нам нужно поступать, как нам нужно двигаться, как нам нужно идти, что нам можно делать и что нам нельзя делать. И если мы вникаем в Слово Божие, то мы можем анализировать свою жизнь, мы можем сравнивать себя, мы можем, смотря в Писание, видеть, правильно ли я поступаю или неправильно. И любой грех, он может стать препятствием на пути, и мы не войдем в Царствие Божие, мы не будем иметь Царствие Божие внутри себя. Я вам хочу сказать, дорогие, может быть, уже давно верующие братья и сестры, прежде всего обращаясь к тебе, к себе. Самое интересное, что грех, он не имеет срока давности. Он не портится, это не скоропортящийся продукт, что мы когда-то согрешили в детстве или где-то в какое-то время. Если мы не покаялись, прошло время, вроде забылось. Люди говорят, время лечит или как-то раны лечит время. Но грех, какой бы он ни был, маленький или большой, а для Бога нет разницы, и самый маленький грех, он не пустит нас в Царствие Божие, он, грех не имеет срока давности. И все то, что было в нашей жизни греховное, и если был в нашей жизни грех, то мы должны покаяться перед Богом. Мы должны исповедовать этот грех перед Богом. Мы должны попросить прощения за этот грех. И тогда, только тогда, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И говорит ли это, что мы будем спасенными навсегда? Конечно же, нет. Спасен или прощен однажды, прощен навсегда, так не бывает, это неправильно. Каждый день мы анализируем свою жизнь и говорим: «Господь, если я в чем-то согрешил, покажи мне, прости меня, очисти мое сердце, обнови разум мой, дай мне увидеть, где я нахожусь в неправильном состоянии». Любой грех, он может стать на нашем пути и не позволить нам пройти в Царствие Божие. Что это может быть? Я замечаю иногда, может быть, за молодыми людьми, но в принципе у каждого это свои, может быть, недостатки. Какой-то маленький обман. Что-то недоговорили, что-то недосказали, что-то не так сделали, непослушание родителям нашим. Может быть, сплетни, может быть, какая-то зависть. Ну, немножко подумаешь, немножко позавидовал. Послушайте, и нет мира, и нет радости, и нет покоя. Уже эта зависть, она начинает одолевать нами. Любой грех так. Мы можем относительно своей жизни просматривать и понимать, что любой маленький грех, он уводит нас от Царствия Божия. И уже нету мира, нету радости. А Царствие Божие – это что? Мир, радость и праведность во Святом Духе. И не хочется молиться. Почему? Потому что какой-то грех стал на пути нашем. Очень важно, чтобы каждый из нас мы были очищены, омыты и освящены кровью Сына Господа нашего Иисуса Христа. Это огромная привилегия, это огромная честь. И тогда мы будем преодолевать, тогда мы будем успешны, тогда мы будем на самом деле благословенны Богом. Следующее, что может стать на нашем пути, это различные проклятия или, возможно, оккультизм какой-то. Приходя к Богу и совершая покаяние, человек, он получает прощение и спасение через жертву Господа нашего Иисуса Христа. Но бывают случаи, когда люди остаются или становятся несвободными, потому что живут во грехе или, может быть, по неведению какому-то. И причиной может быть разного рода проклятие. Может быть, неверие или, может быть, неверие в прощение, то, что Бог простил. Что я имею в виду? Я хочу сказать, что когда мы приходим к Иисусу Христу, мы должны проанализировать свою жизнь и просмотреть, чтобы ничто не было препятствием. Если Господь нам что-то напоминает из нашей жизни, может быть, из жизни наших родителей или дальше поколений, мы должны привести все в соответствие и в порядок. Потому что те неисповеданные моменты, может быть, о которых Дух Святой будет напоминать нам, они будут препятствовать нам двигаться в радости, двигаться в Духе Святом, двигаться в помазании, двигаться в служении, и очень сложно будет следовать за Христом. Дорогие родители, я сегодня хотел бы обратиться, может быть, к вам. Уже несколько лет я работаю с молодежью. Бог просто поставил меня и призвал к этому служению. И знаете, на что я обратил внимание? Когда работаешь с подростками, когда вместе с ними плачешь, молишься, разбираешь какие-то моменты жизни, и порой они такие непослушные и плохие, эти наши подростки и дети. Не все, конечно, но есть такие. И знаете, что я с болью иногда замечаю? Что этот ребенок, который сегодня находится во грехе, в некой зависимости, он мало в чем виноват. То наследие, которое мы дали ему, те принципы, которые мы заложили или не заложили в него, они сегодня движут ими. То воспитание, которое дали мы ему, я имею духовное воспитание, они сегодня не позволяют ему жить свободной, радостной жизнью во Христе Иисусе. Что я имею в виду? Когда родители, они не приводят своих детей в служение. В будние дни, в воскресные дни, когда они предоставляют 10-летнему, 7-летнему ребенку право выбора и говорят: Это его выбор, он не хочет, он хочет остаться дома. И этот ребенок остается дома. Естественно, он сидит в компьютере или с друзьями, неверующими друзьями, занимается своими делами греховными, которые, ну, по незнанию он делает. И когда он вырастает и становится подростком, то наследие, которое он получил, оно работает против него. И приходится очень много поститься и молиться, и прилагать усилий для того, чтобы наши дети, они повернулись ко Христу в подростковом возрасте и пошли за Ним. И я понимаю, что это проклятие, которое пришло в их жизнь, может быть незаслуженно. Иногда плачешь, конечно, когда дети или родители неверующие, тогда все понятно. И то это воздействие оказывает на этих детей, и мы молимся, ходатайствуем, и Бог, Он сам выводит, вырывает из их из этой тьмы. Вы знаете, земля наша, она была проклята самим Богом. И книга «Бытие», она говорит о том, что тернии и волжцы произрастит она тебе. Эта земля, она наполнена проклятиями, потому что однажды человек согрешил. Но сегодня Иисус, Он пришел, чтобы взять все проклятия мира. Он пришел, чтобы взять все проклятия этой земли. Он пришел, чтобы вырвать, отпустить измученных на свободу. Он пришел, чтобы наших детей приобрести для себя. Но очень важно нам быть в правильном состоянии, чтобы проклятие не пришло в нашу жизнь, чтобы оно не стало препятствием, чтобы потом в дальнейшем нам не пришлось усилием брать, прилагать и бороться с разного рода оккультизмом, проклятиями и подобными вещами в своей жизни. Это очень важно. Я хотел бы обратить внимание на то, что когда Иисус умирал, надели на Него багряницу, и сплетший терновый венец возложили на Него. Тернии волжцы произрастит она тебе, в книге «Бытие» написано. Но Иисус, Он взял проклятие всего мира, и этот терновый венец, он был положен Ему на голову. Он взял и понес все проклятия этой земли. Но очень важно не навлекать в свою жизнь и в жизнь своих детей, и в жизнь своих внуков разного рода проклятия. Следующее, что может стать на нашем пути, это наша повседневность христианской жизни, или, может, можно сказать, мертвая религия. Мертвая религия. Вы знаете, я сам очень сильно борюсь с этим. Когда ты с самого детства приходишь в служение, ты знаешь, как оно начнется и как оно закончится. Ты знаешь всю форму богослужения. Очень сложно находиться в бодрствующем состоянии. Я имею в виду разума и духа нашего. Очень часто повседневность христианской жизни, посещение богослужений, оно нас делает мертвыми христианами. Бывает так. Библия обращается к нам, чтобы мы были живыми. Чтобы мы на самом деле каждый день искали лица Божьего. Каждый день переживали Его присутствие. Каждый день получали хлеб насущный от Него. Это не так просто. Вы думаете, это просто? Нет. Это нужно брать усилием. Усилием собственной воли, усилием собственного желания и говорить: «Господь, я так нуждаюсь в Тебе, и, может быть, я не стану с колен сегодня, если Ты не посетишь меня». Это не так просто. Приходить в собрание просто. Молиться на ночь или за еду – это очень просто. Но получить откровение от Бога, слово от Бога через Писание, через молитву, через общение со Христом – это достаточно бывает сложно. Когда Иисус, Он вошел в храм, Он очень огорчился. Он очень огорчился. Вы, говорит, сделали Его вертепом разбойников. Вы продаете, вы покупаете, вы решаете какие-то свои дела. Повседневность и суета пришла в храм вместе с вами. Дом мой, домом молитвы наречется. Дом мой, домом молитвы наречется. Очень важно, чтобы каждый из нас, мы просто бежали от этой мертвой религии. Мы бежали от этой мертвой религии и приближались к живому Богу и получали слово от Него. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Очень конкретное слово Бог говорит. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то были хорошие люди, которые исполняли закон. Но Иисус обличал их, потому что они были как гробы окрашенные, внутри исполненные мерзости. Внешне были хорошими христианами. Внутри. Очень важно то, что внутри нас. Сегодня то служение, когда мы можем на самом деле заглянуть внутрь своего сердца. Что же происходит там? Живу ли я для Христа? Очень часто эти слова звучат. Но как часто мы на них обращаем внимание? Как часто мы остаемся довольными тем состоянием, может быть, духа, в котором мы есть? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И следующее, что может стать препятствием, и то, что нужно прилагать усилия, это различные наши увлечения. Иногда люди говорят, что это хобби. Может быть, люди пожилые не знают такого слова. Но любое увлечение, то, что увлекает тебя, кроме Христа, кроме Евангелия, кроме Благой Вести, оно может стать препятствием на твоем пути или на моем. Иногда у кого-то это компьютер, у кого-то телевизор или любимый сериал, когда мы запросто можем смотреть. У кого-то может быть общение чрезмерное с соседями своими или еще с кем-то, и общаются, нужно переговорить все и всех и вся. Иногда это просто какое-то увлечение различного рода. Может быть, кто-то чрезмерно увлекается спортом. Я не против всех этих вещей, нужно общаться с соседями, нужно иметь компьютер, пользоваться им, правильно пользоваться. Можно смотреть новости по телевизору и, скажем, какие-то моменты в жизни мы пользуемся этими возможными какими-то технологиями сегодняшнего времени. Но если что-то стало чрезмерным увлечением в твоей жизни, то очень маловероятно, что Царствие Божие, оно будет внутри тебя, и мы достигнем этого Царствия. И нужно это преодолевать, это препятствие преодолевать силой, усилием брать. Однажды Иисус встретился с молодым юношей. И юноша говорит: «Что мне нужно сделать, чтобы войти в Царствие Божие?» Иисус говорит: «Все очень просто, соблюдай заповеди», и называет некоторые заповеди. Он говорит: «Иисус, я с самого детства, с юности храню себя, соблюдаю, никаких проблем». Но Иисус, он говорит ему, что тебе нужно продать свое имение и раздать нищим. Он был богат, этот юноша. И дальше Иисус говорит, что «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Вот это то, одно из увлечений, или, может, то, что увлекло этого молодого юношу. Трудно надеющимся на богатство, трудно надеющимся на какие-то вещи, трудно имеющие какие-то увлечения в своей жизни войти в Царствие Божие. И дальше говорит: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Это принцип. Это принцип того, что любое действие, любое увлечение в нашей жизни, оно может стать препятствием, и мы не войдем в Царствие Божие. Я хочу сказать, что некоторые молодые люди, или, может быть, не очень молодые, они находят себе кумиров в этом мире, в этой земле. Они смотрят с упоением, им кто-то нравится, может быть, из каких-то светских исполнителей, может быть, спортсмены, может, еще кто-то. И это может стать препятствием. Сегодня мне нравится это выражение, я неоднократно его повторяю, и я хочу, чтобы это было просто девизом моей жизни лично. Павел пишет: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Есть ответ. Есть то, что должно увлечь нас настолько. Есть тот, кто должен увлечь нас настолько, что вся суета этого мира, все знаменитые этого мира, они меркнут в его присутствии или в нашем общении со Христом. Иисус – это жизнь для меня, а смерть Это приобретение. Это когда я лицом к лицу увижу с Ним. Это огромная честь и привилегия иметь Иисуса в своей жизни. Быть, просто увлечься им настолько, чтобы ничто не смогло затмить его. И знаете, прежде чем мы войдем в Царствие Божие, или прежде чем мы вкусим Царствие Божие, сам Бог, Он станет на нашем пути, и Он проверит наши мотивы. Он проверит, насколько мы готовы, насколько это нам нужно. Почему? Потому что Бог сам формирует свою семью. Интересная притча в 14 главе Евангелия от Луки записана. «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и поэтому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. И разгневался господин дома и сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих,

нужно много сделать. У меня сейчас особенное время. Мне сейчас Христос пока что не до тебя. Может быть, я купил землю, мне нужно строить дом. Может быть, квартиру дали нам, трехкомнатную или четырехкомнатную, как многодетным, и нам нужно поставить мебель. И нам сегодня нет возможности прийти в служение, потому что нам нужно много работать, чтобы отдавать кредиты, долги какие-то. Может быть, какие-то ситуации в жизни нашей, они заставляют нас просто отодвинуть это в сторону и сконцентрироваться на чем-то суетном, земном. Послушайте, Бог придет и каждого испытает. Он будет стоять на нашем пути, и Он посмотрит, а нужно ли нам Царствие Его. И когда Иисуса спрашивали, когда же придет Царствие Божие? Когда же оно наступит? И сегодня мы, возможно, задаем эти вопросы, ну когда же? И Иисус отвечал, что не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутри вас есть. Сегодня, заканчивая это слово, я хочу сказать каждому из нас сегодня, что Царствие Божие, оно внутри нас есть. Очень важно прилагать усилия, независимо от того, сколько мы в вере. Каждый день будут становиться препятствия на нашем пути. То, о чем мы сегодня рассуждали, то, о чем я говорил. Но очень важно каждый день, прилагая усилия, следовать за Христом, преодолевая, наступая на всякую силу вражью. И мы тогда будем наследниками вечной жизни уже здесь на земле. И мир, радость, праведность в Духе Святом, она будет пребывать в нас. Иногда спрашиваешь, почему ты такой унылый? Ну, все плохо, все. Я хочу сказать, усилием нужно брать. Брат дорогой, сестра, тогда радость будет. Тогда будет праведность, тогда будет мир в сердце. Понуждаясь в Боге, просто скажем, Господь, покажи мне, не на опасном ли я пути, и посмотри в мое сердце, испытай меня».

встречал я в жизни как-то двух людей. Я думаю, вы тоже их встречали. Они не слепы средь земных скорбей, к чужому горю чутки и к печали. Один из них взывал и день, и ночь: голодных накорми, великий Боже, людской беде силен лишь ты помочь. Ведь все мы прах, мы ничего не можем. Вокруг так много, Господи, больных, уставших, старых, одиноких, нищих, сирот, коллег, бездомных и слепых. Страдают без одежды, крова, пищи. Утешь больных, как трудно им лежать или сидеть с согбенными плечами. Ты научи их, Боже, не роптать и не вздыхать бессонными ночами. Пошли им с неба щедрой рукой, ведь ты богат. Тебя я умоляю, пусть будут все одарены тобой. Смирение сердца я к тебе взываю. Как рад я, Боже, пред тобой стоять, нести к тебе нужду в своей молитве. Благослови меня, дай устоять в земном пути, в суровой, страшной битве. Другой же много слов не говорил, а попросив отца благословения, руками слабыми добро творил, неся скорбящим мир и утешение. Голодным людям хлеб он свой отдал, слова и дела вместе соединяя. Раздетым он одежды раздавал, в ненастный день замерзших согревая. С больными вместе боль переносил, приняв в скорбях других любви участие. Он бремя ближнего на плечи возложил, поддержкой был в суровое ненастье. Он по водам насущный хлеб пустил, на деле Божье слово исполняя. И Бог ему навстречу выходил, его затраты щедро восполняя. Молиться нужно, слышим вновь и вновь, просить всегда благословений с неба. Еще важнее доказать любовь, кусочек разделив с голодным хлеба.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь! Ваше превосходительство! Позвольте представить вам Савла из Тарса, римского гражданина по рождению, мужа высокообразованного, известного умением проникать тайны Бога Израилева. Кала поклонился и отступил в дальний конец большого зала для приемов. Савла передернула. Так представляют на судебном заседании, и это его не устраивало. «Итак, вас зовут Савл», — начал Сергий Публий. «Это говорит о том, что вы принадлежите к колену Вениаминову, из которого был первый царь израильский Саул, сын Киса». Застигнутый врасплох, Савл заморгал от неожиданности. «Такая осведомленность, ваше превосходительство, потрясает и оказывает мне честь. У меня и в мыслях не было, что вы можете так много знать об истории евреев. Многие из них самих не могут похвастать такими познаниями. Меня интересуют некоторые религии, которые распространены к востоку от Византии, но самая захватывающая из них – ваша. Впечатляет ревность вашего народа по закону предков, которая протянулась сквозь столетия. Я искренне увлечен этим, а тут еще этот слух о Мессии. Но сначала давайте пройдем в трапезную, где моя дочь и другие гости уже ожидают вас. После чего я хотел бы услышать от первого лица, если вы не против, о том видении, о котором говорят. Это было недалеко от Дамаска, не так ли?» Трапеза шла своим чередом. Во время оной Савл и Симон, мошенник, обменялись несколькими холодными, но вежливыми репликами. Большую часть времени Савл провел в разговоре с дочерью Сергия Публия. Не было сомнений, что она много слышала о Господе Иисусе и горела искренним желанием знать больше. Когда пиршество завершилось, проконсул и его гости перешли в Эйкос, большой зал для отдыха, выходящий окнами на море. И снова Сергий Публий задал тему разговора. «Савл, ваше имя значит «великий» или «большой» на вашем родном языке, не так ли?» «В моем языке имя Публий или Павел означает «малый». Принимая во внимание комплекцию нас обоих, нам следовало бы поменяться именами». Все одобрительно засмеялись над этой шуткой, поскольку проконсул был человек высокий, а Савл ростом не вышел. Ответ Савла удивил всех. «Превосходное предложение. Во всяком случае для меня. Я давно уже обретаюсь посреди других племен и народов. Лишь несколько иудеев можно встретить там, куда я надеюсь отправиться. Почему бы и не принять латинское имя, понятное римлянам? Я подумывал о таком шаге. Так что, ваше сиятельство, с вашего позволения, я последую вашему совету и возьму ваше имя». Сергию Публию речь Савла была явно приятна. «Я и подумать не мог, что вы примете мое предложение всерьез», — сказал он в ответ. «И возьмете мое имя. Для меня это будет честью. Я могу ли называться Савлом?» «Не стоит, если вы хотите оставаться на хорошем счету у императора», — быстро последовал озорной ответ апостола. «Ум достойный римлянина, Павел из Тарса», — отметил его находчивость Публий. Присутствовавшие зааплодировали. «Теперь давайте вернемся к цели нашей встречи, Павел. Мой друг Кала говорил мне о видении, или что это там было, когда ты якобы видел воскресшего из мертвых человека. Не расскажешь ли нам об этом происшествии?» Когда Павел встал, чтобы начать, Симон Елема Вариисус зевнул и потянулся. Поводя скучающим взглядом, он всем своим видом показывал, как ему скучно, и что он вынужден снисходительно терпеть откровения этого явно недалекого чужака. Павел начал с краткого описания своего детства, учебы в Иерусалиме, о том, как и до него дошел слух о воскресении Иисуса Христа, как он возглавил гонения на последователей пути Господня. «Многие были преданы бичеванию. Кала, твой верный слуга, был тогда в Иерусалиме. Я приказал бросить его в тюрьму за веру. Он отказался отречься от своих убеждений и поэтому был избит плетью». Кала кивнул. Симон стал заметно нервничать. «По дороге из Иерусалима в Дамаск великий свет не спал на меня. Этим светом был Иисус Мессия, единородный Сын Божий, которого я увидел перед собой, того, которого я гнал. Он повелел мне проповедовать о нем язычникам. После того я ослеп, и меня привели в Дамаск, где я остановился в гостинице. Потом...» Тут Симон взорвался. «Не слушайте его больше, ваше превосходительство. Это всего лишь басня. Иисус был учителем, как и я вам говорил, и не более того. А это сказка про потерю зрения». Павел побагровел, указывая прямо на Симона, он пророкотал. «О, исполненный всякого коварства и злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Еще мгновение Симон усмехнулся, как вдруг страх обуял его. В ужасе, простирая руки перед собой, он завопил. «Нет, нет, темнеет все, помогите! Я ничего не вижу, помилуйте, я слепну!» Симон закричал, прижал ладони к глазам, упал на колени, умоляя, чтобы кто-нибудь подвел его к Павлу. Ополоумев от страха, он снова завопил и стал изливать признание в обманах и подлостях, что заставило присутствовавших оторопеть. Несколько слуг и солдат вывели Симона из зала, хоть он и умолял подвести его к Павлу. Сергий Публий встал. «Я верю тебе, Павел из Тарса. Посмею ли я не поверить? Твой Господь теперь и мой». Дочь проконсула бросилась к нему и прослезилась. «Отец, прошу вас, дозвольте мне уверовать и присоединиться к вере вашей». В тот вечер Сергий Публий крестился в воде, и это было тем событием, которое предрешило для Павла и Варнавы их дальнейшее служение. Верующие, собравшиеся на служение в новом пафосе, не приняли Сергия Публия, самого проконсула Кипра, в свою общину. Наконец они уступили, но с условием, что он примет обрезание. Павел был разгневан. Варнава пребывал в смятении. На следующий день, когда они оказались наедине, Павел приступил к другу. «Это твоя родина, и я понимаю твое состояние. Такое же глубокое чувство я испытываю по отношению к Тарсу и жду не дождусь, когда благую весть об Иисусе Христе начнут проповедовать в моем родном городе. Я горю желанием увидеть моих друзей и их семьи, приходящими ко Христу. Чего желаешь и ты, киприотам? Но смотри правде в глаза, Варнава. Иудейское население острова составляет всего 1000 человек». Все они уже слышали об Иисусе. Некоторые, а возможно и все, кто был предопределен ко спасению, уже уверовали. Нам здесь более делать нечего. Ты можешь провести всю оставшуюся жизнь на Кипре и не увидеть перемен. «Согласен», — ответил Варнава. Затем признался. «Еще одно собрание в одном из этих зданий, и я...» Павел настойчиво продолжал. «Эти люди даже не осознают того, что на этом острове есть еще язычники. Посмотри, как они отнеслись к Сергию Публию. Они требуют, чтобы римский проконсул был обрезан». Наступит день, когда я буду проповедовать Евангелие императору Клавдию. Что же от него я тоже должен требовать обрезания? Ты помнишь то собрание в Антиохии? Мы собрались перед лицом Господа и служили Ему. В тот день Господь проговорил пяти мужам, чтобы нас двоих отделили для особого служения. Какого именно? Варнава тихо засмеялся и поднял руки, сдаваясь. Савл или же Павел, ты и впрямь решил изменить себе имя, не так ли? Ладно, брат Павел, я так же, как и ты, готов покинуть этот остров. Отправимся туда, где еще не слышали об имени Иисуса Христа, и будем надеяться, что там мы встретим необрезанных язычников, которым мы будем проповедовать о нем. Ты знаешь такое место?
1: Знаю.
0: Павел был удивлен столь скорым ответом друга. Самое дальнее из известных общин верующих находится отсюда на северо-запад. 3 дня пути по морю. Можно успеть и за 2 при хорошей погоде. Какой это город? Пергия. Маленький портовый город в Памфилийской области, глубинка Асии, Алинорской. Мне говорили, что там 8 верующих, все евреи. Такие драгоценные души, как мне рассказывали. А за Пергией уже ничего, никаких общин ни в одном городке. К северу от тех мест никто и слыхом не слыхивал о нашем Господе. Ты говоришь о Галатии? Да, о Галатийской области и юго-восточной части Малой Асии. Прекрасно! — воскликнул довольный Павел. Давай-ка узнаем, какой ближайший корабль отправляется туда. Такое судно как раз сейчас грузится. Я уже предупредил Марка. Судно отплывет через 3-4 дня или даже раньше. Это будет первый корабль, отплывающий на север после зимы. А где Марк? Опять раздает продукты? Нет, нет, на сей раз нет. Сейчас он их получает. Святые из Пафоса приготовили для нас дорогу всевозможный провиант, как раз такой, что не скоро испортится. Это все ты устроил после аудиенции у проконсула? Почему бы и нет? — отвечал, широко улыбаясь, Варнава. И вообще, я стал уже опасаться, как бы ты не прикипел душой к Кипру настолько, что решил бы здесь поселиться навсегда. Павел запустил сандалии в Варнаву, и оба рассмеялись. «Бедный Марк», — добавил Павел. «Как только наше бремя на Кипре полегчало, его только усугубилось. А теперь спать, Павел. Мы должны встать затемно и попасть в порт еще до рассвета. Не исключено, что корабль может отплыть до восхода солнца. Все зависит от погрузки и погоды». «Сегодня отплытие не состоится, только не на этом судне. Груз на борту — это так, и надежно закреплен, но навигация только начинается. Пока еще ни один корабль не покинул гавань с прошлой осени. Моя команда ждет знамения от богов, доброго знамения, и я тоже». «Вы уже выходили в море в такое время прошлые года, не правда ли?» — спросил Варнава. «Да». Но весна нынче пришла слишком рано, зима еще покажет себя. «Мы слышали то же самое от другого капитана недавно», — подтвердил Павел. «Он был бывалый моряк», — проронил капитан, глядя на море. «Мы все боимся этазианских ветров. Нет ни одного моряка на этом острове, кто бы не знал тех, кому эти ветра принесли погибель». Павел обернулся на Варнаву, не понимая, о чем идет речь. «Это ветры, которые налетают в это время года», — объяснил Варнава. «Они дуют с севера и с востока. Любая мелкая зыбь на море может стать роковой при таком ветре. Иногда волны поднимаются, как гигантские стены. Когда такая волна обрушивается на судно, оно на краю гибели». Совсем немного тех, кто уцелели в такие штормы. И все-таки такие ветры — редкость в это время года. «А мне довелось их встретить именно в такое время», — настаивал капитан. и всегда они поднимались, когда весна была ранней. Мы будем ждать здесь, пока боги не подадут нам добрый знак для поднятия парусов». Сказав это, капитан величавой походкой направился прочь. «Сколько еще нам здесь ждать?» — приступил Павел к Варнаве. «День или неделю? Чем дольше мы будем ждать, тем больше вероятность того, что моряки усмотрят для себя добрый знак. Но капитан, несмотря на его суеверие, поступает мудро. Этот остров всегда был знаменит своими мореплавателями. А эти люди с трепетом относятся к временам года и к поведению моря. Даже в апреле все моряки опасаются вероятных этазианских ветров. Тогда надо ждать. А я тем временем похожу по пристани, поищу, не нужна ли кому-нибудь из моряков помощь моего ремесла. Может, кому надо судно починить, или мое искусство зашить, залатать понадобится. А я пока поторгуюсь с капитаном насчет платы до Аталии, порта близ Пергии. Постараюсь также договориться, чтобы нам можно было заночевать сегодня здесь на палубе. Нам нельзя упустить момент отплытия. Иоанн Марк, пойдем со мной. Деликатесы еврейской кухни, думается, могут помочь снизить цену за путешествие до Памфилии, когда мы с капитаном будем ее обсуждать. Мы можем поторговаться хоть с дюжиной капитанов, и все еще останется еды на месяц, — ответил Марк, качая головой и глядя на две переполненные сумы у себя в ногах. В тот вечер пестрая чайка опустилась на нос корабля. Если бы птиц было две, или она бы уселась где-нибудь еще, кроме носа, никто бы не обратил на это внимания. Но одна пестрая чайка вечером и на носу судна, этого было довольно, чтобы принять ее добрым знаком от богов, дававших понять капитану, что завтра можно поднимать паруса. Последние грузы были водружены на палубу еще до рассвета. Варнава и Павел стояли в ожидании на пирсе, когда к ним приблизился какой-то старик. «Вы плывете на этом судне?» — спросил он треснувшим голосом. Павел кивнул. Старик внимательно посмотрел на лица обоих друзей. «Вы сами с острова?» «Я из Тарса, что в Сирии, а мой друг из Антиохии, но когда-то жил здесь». Старик посмотрел на Варнаву. «И вы отправитесь при этазианском ветре? А разве это уже он дует, уважаемый?» «Да пока нет», — произнес старик, забрасывая руку вверх над собою. «Но я чувствую его приближение. Это я вам говорю. Вы не можете его ощутить, но он поднимается. Завтра он усилится, и ничто не сможет его остановить. Ни один корабль, идущий на север из этой гавани, не сможет ему противостоять. Послушайте меня. Я хожу в море с тех пор, как был мальчишкой. Много раз я боролся с этими ветрами, но всегда побеждали они. Мало кто выжил из тех, кто видел то, что видел я, чтобы рассказать это другим». Старик задержал свой взгляд на Павле. «Никогда не пускайтесь в путь при этазианском ветре. Попомните мое слово — никогда!» В это мгновение рабы на причале стали суетиться вдоль борта, отвязывая канаты, которыми судно было пришвартовано к нему. Покончив с этим, рабы стали отталкивать его от пирса шестами. «Можете подниматься на борт! Быстро!» — закричал капитан. Второй раз за месяц трое иудеев поспешили на борт грузового суденышка, чтобы пересечь Средиземное море. В отличие от Саламина, в этом порту не было рукотворного канала, ведущего в море. Море начиналось у причала. Утренний бриз тут же подхватил развернутый парус, и кораблик мирно заскользил по тихим водам. «Только не при этазианском ветре!» — в последний раз крикнул с причала старик. Подошел капитан. «Ни пищи, ни воды для вас не предусмотрено. Сами устраивайте себе постели на палубе среди грузов. Если поднимется волна или начнется дождь, можете спуститься в трюм. В ином случае...» «Да-да, мы знаем», — перебил Марк. «Мы уже были в море». Варнава перебрался поближе к корме этого старенького грузового суденышка и стал провожать взглядом исчезающую линию Кипрского берега. «Я вернусь на этот остров, если только мой народ когда-нибудь откроет свое сердце и церкви для язычников», — страстно произнес он. «И какая же польза будет от этого?» «Что?» — удивился Варнава, поворачиваясь лицом к Павлу. «В Антиохийской церкви за 4 года ее существования уверовало лишь несколько иудеев. Но легко ли было им влиться в живую церковь бывших язычников?» «Нет», — ответил Варнава осторожно, уже почувствовав, что только что положил начало весьма серьезному разговору. «А те иудеи, что пришли в Антиохийскую общину, пытались изменить языческий облик невесты Христа?» «Да». «Преуспели они в этом?» «Нет». «И случалось ли по этому поводу глубокие обиды?» Варнава промолчал. «Поменяли ли язычники свои обычаи, чтобы доставить удовольствие еврейским братьям по вере? И смогли бы они перестать быть собой, даже если бы попытались?» «Нет, они навсегда останутся язычниками и не станут иудеями. В собрании язычников, живущих в языческой стране, языческие обычаи должны преобладать». «А теперь примени эту логику в обратном направлении», — продолжил Павел. «Церкви на Кипре иудейские, еврейские до мозга костей. Если бы на служениях этих еврейских церквей появились язычники, даже если со временем они бы превзошли числом первых, то они все равно являли бы собой еврейскую часть тела Христова. Не так ли?» Варнава вздохнул, сознавая, что каждое сказанное слово – правда. «Возьми, к примеру, Израиль. Посмотри на тех, кто бежал из Иерусалима в одни гонений. Когда я старался рассеять собрание святых в Иерусалиме, что сделали бежавшие? Придя в города и селения иудеи, они принесли с собой порядок и обычаи, что сложились в Иерусалимской церкви. Они оставались евреями в еврейской стране с еврейской культурой, придя в еврейские города и деревни. И что в итоге? Церкви во всех тех городах стали миниатюрными слепками с собраниями святых, из которого вышли их основатели. Все эти общины – отражение Иерусалимского собрания». «Другими словами, если язычники будут приняты в кипрские церкви, то эти церкви никогда не станут языческими. Такова жизнь, и так будет всегда. Но если насадить церковь где-нибудь достаточно далеко, так что поблизости не будет других церквей, которые могли бы оказывать свое влияние, и если начало такой церкви положит вероотступник...» «Уж не про Антиохию ли ты говоришь?» — невозмутимо спросил Варнава, прекрасно зная, что община тамошняя известна всем своими языческими нравами и очень свободна в выражении чувств, и то, что сам Павел некоторыми верующими в Иерусалиме был причислен к вероотступникам. «Мой дорогой Варнава, даже до сегодняшнего дня мы с тобой не знаем, принимает ли Иерусалимская церковь антиохийцев как истинное собрание святых. Оно ведь далеко от иудейского уклада, как тебе это известно?» «Мы не будем знать, покуда Петр не явится. Таковы уж жители Иерусалима. Петр будет решать». «Не нравится мне это. Бог знает сам, что это подлинное собрание верующих, и что эти люди – его, даже если обычаи их отличны от еврейских. Но скажу тебе прямо, Варнава, чем дольше Петр находится в Иерусалиме, тем лучше и для тебя, и для святых в Иерусалиме. Ты тот, кто пренебрег рангами и позволил язычникам познать спасение. И не только это, еще и стать частью тела Христова, собравшись в церковь». Варнава поежился на ветру. «Для меня этот день, когда Петр приедет в Антиохию, может оказаться печальным. Знаешь, он ведь не отец во Христе». Или же этот день станет самым главным днем? Надеюсь, что так. Если Петр придерживается фарисейской догмы, то настоящих языческих церквей попросту и быть не может, тихо добавил Павел. И тогда действительно этот день будет самым мрачным для нас. А пока мы на пути в туманный край Памфилию, чтобы и там насадить языческую церковь, после чего иерусалимляне возлюбят нас еще пламеней. Ты хочешь сказать, что из-за нашего похода в Галатию у нас еще более осложнятся отношения с Иерусалимом? Конечно. Особенно с тех пор, как иерусалимские фарисеи начали принимать Господне спасение и присоединяться к церкви. Это совсем новое явление – фарисеи в собрании святых. Их присутствие может сделать церковь в Иерусалиме законнической. Я слышал, что даже Бластинус считает себя последователем Господа. Бластинус? Павел был ошеломлен. «Нет, только не Бластинус. Этот человек заставил бы самого Авраама при встрече процитировать все 633 заповеди закона Моисеева, прежде чем он протянул бы ему руку». «Сомнительный обращенный, так, Павел?» «Именно», — ответил тот со значением. «Знаешь еще таких сомнительных новообращенных?» Павел усмехнулся. «Я такой же скептик по отношению к Бластинусу, как твои киприоты по отношению ко мне». Последовала долгая пауза. Холодный ветер продувал палубу. «Холодает. Надо найти местечко потеплее где-нибудь между грузами». «Этезианские ветра?» «Надеюсь, что нет. Просто этот разговор меня мало радует. И все же, несмотря на все тобой сказанное, Павел, говорю тебе, что я все-таки надеюсь на лучшее в судьбе Кипра. Полагаю, что это хорошо, что хотя бы один из нас так надеется. Это не моя родина, Варнава. Моя там, где еще нет верующих». Море было спокойно до конца дня, но наступил вечер и поднялся ветер, а вместе с ним и волны. Теперь все моряки бормотали только одно. «Этезианский ветер!» В эту ночь капитан приказал троим спуститься с палубы в грузовой трюм. «А ты, юноша, — сурово сказал капитан, — лучше держи свои мешки с провизией у груди». Марк по ошибке подумал было, что капитан намекает на вороватых матросов. Море все больше неистовствовало. Трое мужчин подвинулись к середине трюма, чтобы избежать приступа морской болезни. Наутро Павла и Варнаву разбудил дикий крик Иоанна Марка. «Крысы! У них здесь крысы размером с собаку, и все они охотятся за нашими припасами!» «Ты можешь привязать мешки к тралу, что свисает с потолка, или отнести их на палубу», — предложил один из матросов. «Или тебе придется отдать еду крысам». Марк быстро взобрался наверх по тюкам с грузом и привязал две сумы к веревке, свисавшей с потолочных балок. «Остановит ли это их?» «Нет, но ты сможешь их увидеть, когда они будут карабкаться по веревке. Тогда ты их сбивай палкой». «Сбивать крыс?» — вскрикнул Марк в панике. «Что, если они упадут на меня?» «Так зачастую бывает», — отвечал моряк, ухмыляясь. Марк вновь залез наверх тюков и снял вниз мешки с провизией. «Я отнесу их на палубу, найду для них сухое место где-нибудь. Даже крысы не осмелятся высунуться на палубу в такую погоду». То, что увидели глаза Марка наверху, заставило оцепенеть от ужаса его сердце. Поверхность моря превратилась в огромные водяные горы, достигавшие высоты мачты. Матросы на палубе спешно старались привязать незакрепленные грузы. «Груз сорвется в море, снося палубное ограждение, если не успеем его закрепить», — услышал Марк крик одного из них. «Судну грозит крен еще до того, как наступит вечер», — предсказывал другой. «К утру здесь не останется в живых ни одного из рожденных женщиной», — стонал третий. «Куда мне положить это?» — прокричал Марк. «Втисни между тюками и возвращайся вниз, пока живой. Лучше подождать, пока море убьет тебя, чем самому искать смерти». Марк запихнул мешки с продуктами под тюки с грузом. Сума с книжными свитками оставалась внизу, как и сумка с инструментами Павла. Спускаясь по лестнице в трюм, Марк крикнул Варнаве: «Там ужас, что творится! Море волнуется или вспучивается?» — спросил Варнава с напряженным лицом. «По-моему, вспучивается. Как высоко?» «Почти до поручней палубы, а иногда валы поднимаются выше ее, и они все больше и больше». Варнава привалился спиной к тюкам. «Это зианский шторм». «О нет!» — взмолился Марк. «И матросы говорят то же самое. Так необычно поздно для зимнего шторма. А эта суденушка слишком мало, чтобы выдержать натиск зимней непогоды. Если оно примет на себя натиск такой бури, то ему на плаву не удержаться». «Что же нам делать?» — спросил Павел. «А сделать теперь, наверное, мы сможем только одно — умереть». Хотя был ранний вечер, вокруг царила полуночная тьма. И вот уже дождь начал падать стеною с неба. Матросы обрезали парус и бросили якорь. Весь экипаж спасался, сгрудившись в грузовом трюме. Люди и корабль были в полной власти безжалостного моря. Вспучивающиеся волны вздымались выше мачты. К полудню следующего дня буря обрушила всю мощь своей ярости на избитое суднышко. Внезапно водяной вал под ним вздыбился, поднял его высоко в воздух, и как-то судно понеслось вниз по склону водяной стены, он накрыл его сбоку. Грузы на палубе сорвались, ринулись в море, снося ограждение. Грузы в трюме также оборвали крепление и стали биться о правый борт. «Груз сорвался, теперь нам конец!» — вскричал капитан. «Свистать всех наверх! Привяжитесь к чему-нибудь на палубе! Захватите с собой крюки и веревки! Четверо из нас, самые высокие, останутся здесь! Будем передавать груз на палубу, сколько успеем!» «Мои инструменты, Варнава, спаси их, если сможешь! Идем, Марк!» — приказал Павел. Перед тем, как выбраться из трюма, Павел обернулся к Варнаве и крикнул: «Кто выживет, продолжит путь к язычникам, обратной дороги нет». Взглянув сверху на кренящийся корабль, Марк и Павел тут же поняли, что он становится братской могилой. Палубное ограждение правого борта было полностью снесено. Между людьми и ревущим морем ничего не стояло. Каждый из моряков стал обвязывать себя веревкой, стараясь захлестнуть вторым концом основную мачту. «Сюда!» — позвал капитан. Моряки стянули с грузового трюма защитный чехол, и те, что оставались внизу, стали бросать им веревки. «Тяните!» — кричали они. «Когда груз будет наверху, сбрасывайте его на борт». Павел изо всех сил, пытаясь вместе с другими матросами поднять тяжелые тюки из чрева корабля, увидел краем глаза, как Варнава что-то кричит ему. Но вой ветра не оставил никакой надежды услышать его. Гигантская волна обрушилась на палубу. Судно мгновенно исчезло в море. Когда, наконец, оно вынырнуло на поверхность, команда недосчиталась несколько человек. Крен вправо становился все круче. Шторм продолжал трепать суденышко, жестоко наказывая его за то, что посмело пуститься в плавание до окончания зимы. Марк с Павлом старались удержать равновесие на скользкой накрененной палубе, держась за тиковый шкаф, когда огромный вал накрыл корабль. Павел ощутил невыносимую боль вокруг пояса. Эта веревка, которой он был обвязан, оборвалась, и его смыло в распахнутую пасть моря. Держась на поверхности воды, он постарался вдохнуть побольше воздуха и огляделся. Марк тоже был в воде неподалеку. «Цепляйся за шкаф, Марк!» — закричал ему Павел. Павел подплыл к небольшому сундучку в надежде, что он поможет ему продержаться на плаву. Варнава с трудом выкарабкался на палубу. Друзей не было. «Смыло в жертву богам зимы!» проронил капитан, пристально глядя за борт. Вдруг сверкнула молния. На короткое мгновение море осветилось, как днем. «Смотрите!» — завопил матрос. «Там другой корабль! Римский зерновоз! Только такие суда могут устоять в бурном море и пережить такую ночь!» «Фонари на палубу!» — крикнул капитан. «Их хватит ненадолго, но, возможно, с корабля нас заметят. Фонари на палубу!» — повторил он приказ. К утру буря выдохлась. Суденышко, наполовину погруженное в воду, лежало на боку посреди успокоившегося моря. Пережившие шторм с облегчением переводили дыхание, уцепившись за выступающий из воды борт, когда к ним направился римский корабль. Шлюпки были спущены на воду. Вскоре уже моряки с зерновоза подгребали к потерпевшему крушению суденушку. Разбросанные штормом по поверхности воды люди отчаянно цеплялись за плавающие тюки и обломки того, что еще вчера было их кораблем. Те, у кого еще были силы, стали плыть навстречу идущему на помощь судну. Одного за другим их поднимали на борт. Среди них был и Варнава, все еще с переброшенной через плечо сумой. Еще несколько часов люди на корабле и в лодках искали выживших в воде. «Больше никого не осталось», — пришли к заключению оба капитана. Шлюпки

Лицо так распухло, что Варнава смог узнать его только по одежде. «Где Марк?» — спрашивал Варнава в отчаянии. Павел молчал. «Дайте ему напиться, а потом уже допрашивайте. Это может убить его. Но он и так уже не жилец», — посоветовал подошедший матрос. «Если он очнется, перенесите его в мою каюту», — предложил капитан зерновоза. Варнаву потрясли слова капитана. Всех остальных спасенных поместили в трюме. «Почему?» — задал он вопрос капитану, обернувшись. Капитан указал на кожаный шнурок на шее Павла. «Этот человек, как и я, гражданин Рима, а о своих у нас особое попечение». Громкий крик снова нарушил тишину. «Вижу еще одного!» Варнава бросился к поручням. «Да он уже мертв, оставь его в море», — сказал кто-то. «Может, еще нет, он пытался привязать себя к обломку мачты». «Говорю тебе, что мертвец». «Это мой племянник, вытащите его», — прорычал Варнава. «Мертвец не стал бы привязываться к мачте». Еще раз спустили на воду шлюпку. «Свяжи его ноги вместе и поднимай ногами вверх», — громко указывал Варнава. Тело Марка подняли на палубу, его голова была запрокинута вниз. Когда его поднимали на борт, он закашлялся. Варнава наклонился к нему и, схватив его за ноги, втянул юношу на палубу, все еще продолжая держать его ноги. Собрав всю свою силу, он приподнял Марка за ноги над собой и начал яростно вытряхивать его. «Властью Господа нашего повелеваю тебе, Иоанн Марк, дыши!» — орал Варнава. Соленая вода стала извергаться изо рта Марка. Он снова закашлял. Варнава, все еще держа его за ноги над собой, продолжал трясти тело племянника и орать. «Дыши!» — пока Марк не сделал первый судорожный вдох. Продолжая держать его за ноги, Варнава начал раскачивать тело Марка по кругу. Еще больше воды вышло из легких. Варнава кружил Марка вокруг себя все быстрее и вопил. «Дыши! Дыши!» Потрясенные матросы и язычники, не веря своим глазам, наблюдали за этой картиной. Когда Варнава перестал вращать Марка, тот, наконец, задышал. Варнава быстро опустил племянника на палубу, затем взял его на руки и направился в каюту капитана. «Он римлянин?» — спросил его один из команды. «Нет», — пророкотал Варнава, — «он сын царя». Варнава укрыл Павла и Марка самыми плотными, какие только смог найти на борту, покрывалами, затем приказал обогреть каюту. После этого он стал непрестанно смачивать рты обеих пресной водой. Несколько часов спустя Павел очнулся, горя от жара. «Варнава?» «Да, это я, ты жив, Павел, твои любимые язычники тебя и спасли. И сейчас ты в капитанской каюте на римском корабле. Бог сохранил тебя, чтобы ты выполнил свое предназначение». «Варнава!» — прошептал Павел. Варнава наклонился к нему, чтобы расслышать слабый голос друга. «Не надо больше этазианских ветров». Вскоре после этого проснулся Иоанн Марк, закашлялся. Увидев Варнаву, он улыбнулся и прошептал. «По крайней мере, я хоть избавился от вшей». Варнава рассмеялся, потом сказал. «И это еще не все хорошие новости, Марк. Я умудрился спасти всю нашу одежду, свитки и инструмент Павла, но мы лишились мешков с провиантом». Марк снова улыбнулся и впал в дремоту. Павел сделал движение к Варнаве. «Где мы сейчас?» «Мы едем в Аталию, порт в Памфилии, всего в 7 верстах от Пергии. К утру пришвартуемся. И как только бросим якорь, я найду ночлег и врача. Трижды я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». 2 Коринфянам 11:25.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Вознесение – последнее из семи самых важных событий в жизни Иисуса Христа. Как мы уже указывали в нашей последней беседе, следует отметить семь таких событий в земной жизни Иисуса Христа. Первое, конечно, Его рождение. Второе – крещение. Третье – искушение. Четвертое – преображение. Затем – распятие и воскресение. И, наконец, вознесение. Все эти события взаимно связаны между собой и поэтому взаимозависимы один от другого. Например, невозможно сказать, что одно из них менее важно, чем другое. Если отрицать достоверность хотя бы одного события из жизни Иисуса Христа, скажем, последнего, Его вознесения на небо, тогда под сомнением и все остальное. Неважно, что, кажется, немного сказано в Писании о вознесении. Например, Марк одной коротенькой фразой говорит об этом великом и важном событии в жизни Иисуса Христа. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». И это все, что он сказал об этом событии. Один Лука описывает, как это произошло, и то очень коротко. Как вы думаете, в таком случае разве это делает вознесение менее важным? Например, один только Лука описывает начальный период из истории церкви. Но разве это делает сам факт менее достоверным и важным, чем если бы об этом писали, скажем, четыре автора, как четыре евангелиста, описавшие жизнь Иисуса Христа? Конечно, нет. Одна из важнейших истин Библии сказана только один раз – «должно вам родиться свыше». Но это ничуть не уменьшает ее важность. Фактически, эта истина о втором рождении сотни раз повторяется в Библии, только другими словами. Так и вознесение в Библии упомянуто более 30 раз. Поэтому это событие, последнее в земной жизни Иисуса Христа – не менее важно, чем остальные шесть. Без него наше спасение было бы невозможным. Возьмем, к примеру, первое событие – воплощение Сына Божия, то есть Его рождение. Оно и первое, и основное. Все последующие события как бы вытекают из этой первой чудной тайны – Его зачатие от Духа Святого и рождение от Девы Марии. Без этого сверхъестественного рождения все остальное в его жизни не было бы возможным. Без такого рождения не было бы при его крещении гласа с неба «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И не было бы победы над дьявольскими искушениями в пустыне. Невозможно было бы его прославление на горе Преображения. А его голгофская смерть ничем не отличалась бы от смерти обыкновенного человека. Без такого рождения не было бы возможным воскресение в первый день недели. И, следовательно, без воскресения не было бы и вознесения. Но все это произошло, потому что Иисус Христос воистину был Бога-человеком, пречистым ангцем без пятна и порока. Потому он мог совершить искупление всего рода человеческого, вполне удовлетворяющее справедливость Божию. Итак, мы ясно видим, что все сыждется на его сверхъестественном рождении. И если оно действительно было таковым, как сказано в Библии, тогда все остальное в жизни Иисуса Христа должно согласоваться. Это золотая цепь, каждое звено, которой одинаково, значительно и прочно. Первое непосредственно соединено с последним. Христос пришел с неба, и Он должен был возвратиться на небо. Он пришел, воплотившись в человеческое тело, и в этом же теле Он должен был возвратиться к Своему Отцу на небо. Без этого последнего события, без Его восхищения, невозможно было бы наше спасение. мы оказались бы самыми жалкими людьми, без надежды на вечную жизнь. Слушайте, как об этом говорит Петр, когда отвечает своим преследователям: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог, то есть вознес на небо, десницей своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю, и при том всему роду человеческому, покаяние и прощение грехов». Если взять только эти слова Петра, то из них мы должны сделать вывод, что покаяние и прощение грехов не было бы возможным без восхищения Иисуса Христа на небо. И вот сейчас давайте немного подробнее поговорим о том, почему вознесение Иисуса Христа было таким важным событием в цепи событий и жизни и служения нашего Господа. Как ни странно, но в первую очередь обратимся к Ветхому Завету. Там мы обнаружим, что псалмопевец Давид пророчески указывает нам на первую и основную причину вознесения Иисуса Христа. Я прочту последние стихи 23-го псалма, и вы сами увидите причину. Слушайте. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. О ком, дорогие мои, поет Давид в этом псалме? О царе? О царе, который триумфально возвращается победителем после сражения с врагом. Он поет о нашем победителе, о нашем Господе Иисусе Христе, который сокрушил голову змея, поразил дьявола, одержал полную и окончательную победу над ним и теперь торжественно входит через врата вечные. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Да, об этом победоносном входе говорит апостол Павел, цитируя другой псалом, псалом 67-й. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А что означает «вошел»? Как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Это апостол Павел пишет в послании к Ефесянам. «Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Да, своей смертью и воскресением он одержал победу в преисподнем месте, то есть в самом аду, пленил дьявола и его силы, принял славу победителя и сел одесную Бога Отца. Его возвысил Бог десницей своею в начальника и спасителя, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего. Возлюбленные, это его видел Стефан, когда был побиваем камнями, будучи исполнен Духа Святого, как сказано, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Какое утешение для христианина! Дорогие мои, этим миром не правит тиран-дьявол. Нет, властелин его наш прославленный Иисус Христос. Он сидит одесную силы. Ему дана вся власть на небе и на земле. Да, дорогие мои, вся власть в руках нашего Господа. А тираны сегодня они здесь, а завтра их нет. Они не в силах продолжить свою жизнь, более чем им дано свыше, ни на один миг. Ибо в руке Бога дыхание человеческое, и у Него все пути Его. По воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «Что ты сделал?» Так говорит Слово Божие. Каким утешением было для побиваемого камнями Стефана, что тот, которому он служил, был этим царем славы? Какая отрада для гонимой церкви, что наш Господь, который превыше всего, является главой церкви, которой есть тело Его, и что она – полнота, наполняющего все во всем. Слава и благодарение Ему! Да, ей суждено страдать здесь на земле, ибо все желающие жить благочестиво будут гонимы, и что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Если с Ним здесь страдаем, то с Ним и прославимся. Слово Божие говорит, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас благодарение Ему. Подумайте, что мы вместе с Ним царствовать будем. Для того Он вознесся, чтобы и нас, искупленных Его кровью, присоединить к Своей славе. Об этом Он еще молился, идя на Голгофский крест. Слушайте, славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины, Отче. Которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Когда наш Господь готовился идти на смертный подвиг, чтобы нас искупить, то Он сказал Своим ученикам, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Это обетование Он исполнил, когда вознесен был на небо, слава и благодарение Ему. Но, возлюбленные, как Петр сказал, Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и Спасителя, чтобы дать нам покаяние и прощение грехов. Вы заметили, не только в начальника, но и в Спасителя. На небе у нас есть не только Царь Славы, Начальник и Вседержитель, но и Спаситель со знаками, говорящими о том, что Он действительно наш Искупитель. Возлюбленные, когда Царь Славы, Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани, вошел через вечные врата победителем, на теле Его были следы ожесточенной битвы, на теле Его были раны, нанесенные Ему врагом, с которым Он сражался здесь на земле. Если взглянуть на Него, то видны не только Его слава, красота, сила и власти, но видны у Него и следы страданий и боли. Раны на Его ладонях, на Его ногах и ребрах. Когда на острове Патмос Иоанн, будучи в духе, видел прославленного Христа, он пал к ногам Его, как мертвый, сказано. Иисус, положив десницу свою на голову Иоанна, сказал ему, «Не бойся, я есмь первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Вы обратили внимание на первые слова Христа? «Не бойся», видя Его таким, как описан здесь Христос, стоящего посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в порфир и по песям, опоясанного золотым поясом, голова Его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его подобны халкаливану, как раскаленный в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце сияющее в силе своей. Не мудрено, что Иоанн пал к ногам Его, как мертвый. Он увидел Бога Вседержителя, а никто, увидев Бога, не останется в живых. Но Иоанн не умер, увидя Его. «Не бойся, я есмь первый и последний и живый. Да, я Бог всемогущий, но я и Сын человеческий. Я был мертв и се жив во веки веков, и стал человеком, чтобы человек, видя Бога, не умер, но жил». «Для этого я умер и се жив, чтобы, веруя в Меня, человек имел жизнь вечную. Теперь каждый из нас имеет доступ к Нему. Он одержал победу над дьяволом, смертью и грехом. На теле Его остались следы этой битвы с врагом. И тот факт, что Он жив во веки веков, говорит, что победа за Ним. Да, на небе не только начальник, но и Спаситель, слава Ему вовек. Он наш посредник, Он наш адвокат, Он наш защитник. Он вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Хотя Он и Бог всемогущий, и сидит одесную славы Отца, Он доступен каждому приходящему к Богу через Него. Посему Бог и может всегда спасать приходящих через Него, через Иисуса Христа, к Нему, то есть к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Так говорит нам Слово Божие. Дорогие мои, какое значение для нас имеет вознесение Иисуса Христа? Вознесение Иисуса Христа на небо значит, что сегодня мы имеем доступ к престолу благодати Божией. Ты и я. Мы не могли бы явиться перед святым и справедливым Богом, если бы у нас не было посредника на небе. Но слава Господу, Он жив, Он наш адвокат, Он ходатайствует за нас, и Он может нам сострадать в немощах наших, ибо Сам во всем искушен был. О, какого чудного представителя и защитника мы имеем на небе! Слава и благодарение Ему! Но помимо этого, наш прославленный Господь сегодня продолжает то служение, которое Он совершал, будучи здесь на земле. Обратите внимание на то, какое огромное значение имела молитва в жизни Иисуса Христа. До того поразительна была Его молитвенная жизнь, что в одном случае, когда Он молился и перестал, один из учеников сказал Ему: «Господи, научи нас молиться!» Он не сказал: «Научи нас, как молиться», а: «Научи нас молиться!» Мы хотим так молиться, как Ты молишься, чтобы наша молитва была эффективна, как Твоя молитва. Судя по молитвам Иисуса Христа, которые мы встречаем в Евангелии, мы можем прийти к выводу, что молитвы Христовы в основном были ходатайственными молитвами. Возьмите молитву, записанную в 17 главе Евангелия от Иоанна. Мы ее называем первосвященнической молитвой нашего Господа Иисуса Христа. Почти вся молитва посвящена Его последователям. «Я о них молю, о тех, которые Ты дал мне. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Помните, как в одном случае, до своей смерти, Он особенно молился о своих учениках. Они были в большой опасности. И особенно Петр: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас». То есть всех вас, как пшеницу, но я молился о тебе, то есть специально, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Вы заметили, Христос молится обо всех, но специально об одном. Он знал, что Петр был в особой опасности, и потому Господь особо молится о нем. Сатана хотел всех их рассеять, как пшеницу. Но, говорит Иисус, я молился о тебе. Разве это не чудно, что Он сам молится о каждом из нас индивидуально? Он предпринимает инициативу и молится о нас. Петр, например, не знал, какая опасность ему угрожала. Ему и в голову не приходило просить Иисуса молиться о нем. Наоборот, он был уверен в себе. «Если все отрекутся от тебя, но не я», — говорит он. «Да, Господь знает, когда мы в опасности, когда мы нуждаемся в Его молитве. И, возлюбленные, в одном мы можем быть уверены, что Его молитва не может быть неуслышанной. Это сам Сын Божий молится. Как может Его молитва остаться неуслышанной? И мы знаем, что Его молитва о Симоне была услышана. Господь не позволил, чтобы сатана его погубил. И это, возлюбленные, чудная гарантия того, что молитвы нашего Господа и о нас будут услышаны. Они обеспечивают наше спасение. Слава Ему! Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которой Ты дал мне. Таково Его желание о нас. Может ли отец оставить желание своего сына неисполненным? Конечно, нет. Он его обязательно исполнит. Но, дорогие мои, вознесением было совершено еще одно великое дело. Да, самое великое, которое Христос пришел исполнить. И об этом он молился, и молитва его была услышана. До своих страданий он сказал ученикам: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Когда он вознесся на небо и показал Отцу свои раны, которыми он купил для нас этот драгоценный дар Духа Святого, тогда он просил Отца об этом даре. И Отец предоставил Сыну дар Духа Святого, и в день Пятидесятницы Сын вручил его ожидающим последователям своим. И вот, когда исполнилось это великое событие в день Пятидесятницы, излияние Духа Святого, то Петр так объяснил его. Слушайте, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так Он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Духа Святого, излил то, что вы ныне видите и слышите». Этот чудный дар наш Господь купил ценою крови Своею, чтобы мы, грешники, погибающие в наших грехах, были оправданы, очищены и прощены, и чтобы мы стали причастниками жизни Божией. Когда Петра спросили: «Что нам делать, мужи-братья? Если, как ты говоришь, Бог все это сделал для нас, отдал Сына Своего в жертву за нас, послал Духа Святого, чтобы Он жил в нас, если Бог все это сделал, то что следует нам делать?» Слушайте, как Петр им ответил. Этот ответ касается и тебя, мой дорогой друг, если ты еще не принял его дар спасения. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Покайся и веруй, и получишь дар жизни Божией».

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВИ».

Пробуди меня, мой Господь, чтобы я загорелась, как пламя. Я желаю распять свою плоть и поднять высоко Твое знамя. Я хочу бежать впереди, я мечтаю сиять в Твоей славе. Боже мой, хочу, помоги. Я молюсь так не днями, годами. Что же слышу? В ответ тишина. Только Божья любовь греет душу. Боже, я по Тебе голодна. Я без слов Твоих вяну и трушу. Здесь я, здесь, никуда не ушел. И слова свои прятать не мыслил. Я искал их в Тебе, не нашел. Они где-то в пространстве зависли. И на полочке в книге всех книг Ты хранишь их зачем-то под пылью, так, чтоб свет мой никак не проник и не сделал слова мои былью. Что ты хочешь? Я рядом стою, а ты в небо кричишь так истошно, но при этом молитву свою с суетой ты смешала нарочно. Мне к тебе не пробиться с утра, будто вовсе не Бог я и должен подождать у порога пока. Разговор наш надолго отложен, и я в очереди каждый день. Интернет, кастрюли, прогулки. Есть минутка, но тут злая лень забирает тебя на поруки. Вновь находится время на все: на служение и на застолье, на кино и на новости. Но это просто плотское раздолье. С виду все у нас хорошо. Нараспев псалмы между делом, на ходу пару слов, а еще перед сном, наконец, мое время. Что осталось от дня, это мне. Напоследок ты выкроишь что-то и прошепчешь «Аминь» в полусне. А с утра вновь дела и работа. Ты желаешь гореть? Хорошо. Только просто желания мало. Ты почаще смотри мне в лицо, чтоб горела ты и не сгорала. Не упала ты, но не бежишь. Не горишь, но ты и не тлеешь. Ты не бодрствуешь, но и не спишь. Говоришь, а сердцем не веришь. Состояние это беда. Эта теплость никак не годится. Посмотри, пролетают года, не по.

ли тебе отрезвиться? Нет, не я от тебя ухожу. Нет, не ты меня ожидаешь. Это я тобой дорожу. Это ты обо мне забываешь. Боже, как же ты прав, как ты прав. Из меня ли творить украшение? Не горяч и не холоден сплав, и ковать и ломать затруднение. Ты прости меня, святый, молю. В охлаждении сердца я каюсь. Без тебя я томлюсь, не живу. Я в огонь твой ползу, возвращаюсь.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Луки, 1 глава. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и удивлялся, что он медлит в храме. Он же, вышед, не мог говорить с ними. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы, его возвратился в дом свой. После тех дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давида. Имя же деве — Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу:
«Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Вставши же Мария во дни те, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что Он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Пробыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали об этом всем по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет, младенец сей?» И рука Господня была с ним. А Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей.
И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему пути, дать уразуметь народу его спасение в прощении их грехов, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Евангелие от Луки, глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Кверинья Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали, и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней... когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матерь его удивлялись
сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господня, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивлялись разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки, 3 глава. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний — четвертовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить сами в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал ее народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ:
У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари креститься и сказали: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А что нам делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес, говорящий: «Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфанов, Левиин, Мельхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававилев, Салафиилев, Нириев, Мельхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Нассонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Конец 3 главы. Евангелие от Луки, 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И в ответ его на высокую гору дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ:
«Отойди от меня, сатана! Написано Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и удивлялись словам благодати, исходившим из его уст. И говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И удивлялись его учению, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос.
Когда же настал день, он вышел из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

Какое счастье быть твоей. Тебя вдыхая, наслаждаться. Ходить в прохладе ясных дней и без препятствий общаться. Быть дочкой, а не называться. Какое счастье знать тебя не на картинке, а вживую. И находить внутри себя любовь, которой существую, твою природу неземную. Какое счастье верить так, чтоб доверяться без оглядки. С тобой не попаду в просак, и все дороги мои гладки с тобою при любой раскладке. Какое счастье быть твоей. Одно лишь это мне награда. Нет никого тебя родней. Я рада, правда, очень рада. А большего мне и не надо.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, живых, чистых, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою. А сам он возьмет живую птицу и омочит живую птицу в крови птицы заколотой. Левит, 14 глава, с 4 по 6 стих. Птицы для жертвоприношения, очищение прокаженного. Еще один случай, когда птицы использовались для жертвоприношения, связан с очищением прокаженного. Писание говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3:23. «Все мы в духовном плане были прокаженными». Только Бог мог исцелять от проказа в Израиле, и только Он может исцелять в наши дни. Для очищения прокаженного следовало взять двух птиц, причем чистых и живых. Христос был чист, а мы нет. Мы в своих грехах. Птицы должны были быть живыми, тогда как прокаженный находился под приговором смерти. И мы были мертвы по преступлениям и грехам, мертвы для Бога. Одну птицу следовало заколоть в глиняном сосуде. Вечный Сын Бога пришел в этот мир и принял тело, глиняный сосуд, что было уготовано Ему. В этом теле Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Живая вода в рассматриваемом отрывке символизирует Святого Духа. Другую птицу надлежало омочить в крови заколотой птицы и выпустить. Это говорит о воскресении Христа. Он воскрес, да будет прославлено Его имя. Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4 глава, 25 стих. В конце описанной выше церемонии прокаженного объявляли чистым. За нас была пролита кровь Христа. Мы очищены и оправданы навсегда.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

С Твоим именем, Боже, мир давно уже свыкся. С ним идут убивать, воровать и молиться. Кто-то смеет гадать, кто-то им исцеляет. Только Слово Твое этот мир забывает. Только уши не слышат, как Ты плачешь над нами, как кричит, стонет небо, обливаясь слезами, как оно пишет ливнем: «Загляни в мои очи». Знали б люди, как небо над грехом кровоточит. Твое слово сложили на пыльные полки. Только я умоляю, зови, не умолкни. Твоим именем, Боже, прикрываются люди. Они думают, небо молчит и не судит. Война и неправда, привычное дело, уже разлагаются цели и вены, нужда и измены, залитое горе, под масками счастья играются роли. Земля содрогается, бьют океаны, наш мир стал как будто гниющие раны. Только люди уверены, небо молчит. Только люди совсем не боятся грешить. Голодные взгляды, подкупные руки, двойные пути и тайные муки. Из уст через слово проклятие и дерзость. Любовь извратили под грязную мерзость. Ложь ухо не режет, и совесть не судит. Когда же, когда нас небо разбудит? Мир как будто не слышит уставов Твоих. Боже, я умоляю, помилуй глухих.

Бог вас зовет прошедшие. Как бы земное шествие не утомляло нас, Бог вас зовет прошедшие, пишет Екклезиаст. Там, избавление празднуя, жизнь увидим суть. Каждое слово праздное Бог приведет на суд. Он из архива памяти прошлое извлечет. Многие будут в панике, страшный увидев счет. Счет за дела неверия, счет за свои слова. Грешники, полной мерою жать там придется вам. Жать то, что вы посеяли, только не в дух, а в плоть. Хочет вам дать спасение любящий вас Господь. Вам же, Христа нашедшие, счастье мое горит. Бог вас зовет прошедшие, Библия говорит.

Вечный ветер. Все, позади остались километры и злые ветры. Теперь спокойно, дышится легко и высоко, сияет солнце в небе чистом, и путь не кажется тернистым. Мне легкий ветер в спину дул, иду. Дорога под уклон, шагать нетрудно, вокруг все чудно, и мягкая зеленая трава, и пышная листва деревьев у дороги, и шум ручья. Но так устали ноги, так хочется немного отдохнуть, чуть-чуть. Так хочется воды из ручейка напиться, сомкнуть ресницы, в траве зеленой утонуть, заснуть. Нет, ненадолго, на мгновение, побыть в забвении, подремать. Но спать нельзя, я твердо это знаю. Кто засыпает, тот может не проснуться никогда. Беда, уснет навечно. Прохлада опускается на плечи, и нужно мне успеть до темноты свой путь пройти. Но как? Недолох вечер. Попутный ветер стал вдруг ветром встречным, сбивает с ног, вокруг почти темно, и солнце луч не удержать руками, а под ногами не тот ковер из трав, что был с утра, он в камни превратился почему-то, шагать так трудно. Но удивительно, мой сон исчез, дорога через лес. Загадочные тени от деревьев и мысль одна скорее. Господь, мне силы дай дойти туда, куда я путь держала, куда бежала, шла или ползла, наперекор всему и всем на свете. И вот теперь мешается этот ветер. Мне Бог ответил, что я дойду и упаду в его отцовские объятия, сокроюсь благодати, но чтобы по дороге не заснуть, вот этот ветер в грудь мне послан с неба Богом. Идти уже немного, хочу расправить плечи. Спасибо, ветер встретил.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Груз. В добротном доме, на краю села, почтенный старец коротал свой век. Прилежным был он и, не зная лени, трудился честно, на виду у всех. Тянулись к нему люди, хоть простое, но доброе всем слово находил. Был не злоблив, приветлив и спокоен, и потому народ его любил. Он на чужие денежки не зарясь, по силам всем старался помогать. Но вот однажды расхворался старец и понял, что ему уже не встать. Без ропота лежал он, угасая, благословляя внуков, сына, дочь. И в дальнюю дорогу собираясь, он истово молился день и ночь. И вот однажды утром сын заметил большие изменения в отце. И на вопрос, в чем дело, тот ответил с печалью на измученном лице: «Ты знаешь, сын, чтоб умереть спокойно, мне нужно жизнь в порядок привести, ведь не всегда я вел себя достойно, и больше не могу тот груз нести. Сосновку поезжай, найди Игната, он пьяница примерно моих лет. Беднее в селе ты не увидишь хаты, найди его и привези ко мне». Когда мне было, может, лет 15, однажды я так глупо пошутил, и в сумерках дорожный указатель я не в село, к реке поворотил. Вот смеху будет утром, я подумал, но на рассвете нам старик сказал, что парень на коне той ночью лунной с крутого бережка в реку упал. Животное сломало себе спину, а парень — руку, ногу и ребро. Как вспомню я об этом, кровь застынет. Хотел я пошутить, а сделал зло. Тот паренек остался инвалидом, а после матери стал пить. Ему я помогал, и не для вида теперь хочу прощения просить.

сын, он до сих пор не знает, по чьей вине разбита его жизнь. А он почти святым меня считает и часто просит: «Ванька, помолись!» Неверный указатель на дороге. Я был тем указателем, сынок, хоть иногда твердил ему о Боге, но перед ним покаяться не смог. Я отнял юность у него, здоровье, и, может, потому он с горя пьет. Какое дело или какое слово ему покажет верный поворот? Неверный указатель — это страшно, и не его ли ставим мы порой желанием непонятным посмеяться над тем, кто невнимательный такой? Лачат существование калеки, погрязши в преступлениях своих, но незавидна участь человека, который подтолкнул грешить других. Слава Богу!

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

0: Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Хорошо быть вместе с вами опять в начале новой недели и в конце старого года. Я желаю вам, моим радиослушателям, подлинного благословения и подлинно благословенного Нового года. Я желаю все свои пожелания суммировать в прекрасном стихе Священного Писания, в котором апостол Иоанн выражает свои добрые пожелания своему дорогому христианскому другу. Они найдены в третьем послании Иоанна, стихе втором. Цитирую. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Эти слова и будут моим пожеланием всем вам. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». И на самом деле все вращается вокруг преуспевания наших душ. Тема, которую я избрал для наших бесед, начиная от сегодня, рассчитана на то, чтобы снабдить вас способностью присвоить полноту Божьего обеспечения и Божьих благословений в новом году, который перед нами. Дело в том, что очень многое зависит от вашего отношения и взгляда, когда вы вступаете в этот новый, данный Богом год. Эту тему я назвал «12 шагов в добрый год», а тему настоящей вступительной беседы я назвал «Правильные решения». Новый год связывают традиционно с решениями. Я думаю, что сегодня принятие решений, постановлений на Новый год не совсем является модным, но когда я был еще мальчиком, то я помню, в те времена все принимали решения перед Новым годом, и тут же все сразу смеялись сами себя, потому что каждый знал, что исполнение этого решения в Новом году долго не продлится. Однако я лично верю, что в это время, то есть встречая Новый год, следует принимать решения или возобновлять решения, уже принятые. Дело в том, что наши решения определяют наши отношения, а наши отношения, в свою очередь, определяют наш подход к той или иной ситуации. А наш подход к любой ситуации определяет последствия. Итак, решение определяет отношения, отношение определяет подход, а подход определяет последствия. Способ твоего подхода к Новому году определит в конечном итоге последствия в этом Новом году, в твоей жизни. Неправильный подход приведет к неправильному последствию, тогда как правильный подход в Боге приведет к правильному последствию. Итак, твой подход будет решающим. А твой подход зависит в конечном итоге от твоих решений. Таким образом, наши решения в канун Нового года очень важны. Если мы не приняли правильных решений, мы должны их принять. А если мы сделали правильные решения в прошлом, то очень хорошо, чтобы мы их признали опять. Послание к евреям дает нам 12 образцов резолюций или решений, каждая из которых начинается фразой «пусть» или «будем». И это очень интересно. В течение этой беседы я буду цитировать все эти решения, начинающиеся словом «будем». Для меня лично очень интересно, что когда я прочел послание к евреям на оригинальном, то есть греческом языке, я обнаружил, что в нем есть дословно 12 таких предложений, которые начинаются словом «будем». И я лично верю, что эти 12 предложений представляют собой 12 хороших решений для Нового года. Или я предпочитаю их назвать 12 шагами в добрый, хороший Новый год. Я сейчас перечислю их по порядку, то есть в той последовательности, как они стоят в послании к евреям. А это и есть тот материал, которым мы будем заниматься в течение нескольких недель. Вот они, эти 12 предложений, начинающихся словом «будем». Я теперь не даю указания места, где они записаны. Это мы сделаем позже. Номер один. Будем бояться или опасаться. Решение номер два. Будем прилежными. Решение номер три. Будем держаться исповедания нашего. Решение номер четыре. Будем приступать ближе к престолу благодати. Решение номер пять. Будем стремиться к зрелости. Решение номер шесть. Будем приближаться к наисвятейшему месту. Решение номер семь. Будем держаться без колебаний своего исповедания. Решение номер восемь. Будем заботиться друг о друге. Решение номер девять. Будем совершать поприще, которое перед нами. Решение номер десять. Будем благодарными. Решение номер одиннадцать. Выйдем к нему за стан. И решение номер двенадцать. Будем постоянно приносить жертву хвалы. Здесь есть один или два интересных пункта. Два из этих решений начинаются фразами «будем приступать ближе» и «будем приближаться». В первом случае к трону, то есть престолу благодати, и во втором случае к наисвятейшему месту. Два раза употреблена фраза «будем держаться исповедания нашего». Но второй раз прибавлена очень важная фраза «без колебаний». Это и есть 12 решений, 12 шагов в добрый Новый год. И я буду показывать эти шаги в моих последующих беседах в деталях, стараясь показать вам, как они применяются к вашей жизни и ситуации. Вкратце, я желаю остановиться на важности вступительной фразы или слова «будем» в начале каждого из этих 12 решений. Это слово имеет два аспекта. Первый. Оно означает решение, как я уже сказал. Но, во-вторых, каждый раз в послании к евреям решение стоит во множественном числе. Там не сказано «буду», а всегда «будем», то есть во множественном числе. А это означает не только то, что мы должны принять определенные решения, но также и то, что эти решения мы должны принять вместе, совместно. Я верю, что это факт, который подчеркивается Святым Духом специальным способом для Божьего народа в это время, что мы не независимые, не автономные единицы, исполняющие свои решения в одиночку, независимо от своих верующих друзей, но в очень реальном смысле мы зависимы друг от друга. И если мы хотим исполнять Божью цель, мы должны это делать вместе. Мы никогда не можем это осуществить как отдельные индивидуумы. Я желаю указать вам на некоторые стихи из послания к Ефесянам 4 главы. Апостол Павел говорит о служениях, которые Бог или Христос учредил в Своей Церкви для различных основных целей, для строения тела, усовершенствования святых и так дальше. В стихе 13 апостол Павел суммирует цели этих служений. Он говорит, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Следует обратить внимание на подчеркнутость в этих двух стихах коллективного, а не индивидуального. Говоря об единстве, полном познании Сына Божьего и зрелости, апостол Павел употребляет слова «все мы». «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего». Значение этого ясное. Мы сами в одиночку этого не совершим. Мы зависим от наших друзей верующих. Поэтому решение, которое мы делаем, не является индивидуальным, направленным на себя, но включает в себя всех наших верующих друзей. Будем. И дальше опять, в 16 стихе, апостол Павел указывает, в какой мере мы взаимно зависимы друг от друга. Все тело — это единица, совокупленная воедино посредством всякой связки и растет и строит себя в любви. В человеческом теле, если один орган ослабевает или теряет свою функцию, то это почти неизбежно ведет к расстройству функции других органов. Например, печень. Болезнь печени вызывает ненормальные явления в других органах тела. Подобно этому христиане. Они зависят друг от друга. Вывод отсюда тот, что мы не можем прийти к истинной зрелости и совершенству без наших верующих братьев во Христе. Недостаточно иметь индивидуальную цель. Мы должны иметь цель коллективную. Мы должны войти в Новый год со своими решениями.
1: Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

момент творения. Уникальный способ воспроизводства. Многие из нас помнят, как на уроках биологии мы изучали способы размножения разных животных. Мы знаем, что бывают животные живородящие, а бывают яйцекладущие. А вот трипс способен производить потомство и тем, и другим способом. Трипс – это насекомое, похожее на комара, которое живет в гниющих листьях и способствует их разложению. У него есть одна отличающая черта – он производит потомство дважды в год. В первый раз самка трипса откладывает яйца – все вылупившееся потомство женского пола. Но позже, второй раз за сезон, самка производит на свет потомство мужского пола, которое уже полностью функционально. Исследователи продолжают изучать это насекомое, чтобы выяснить, какие преимущества дает такой способ репродукции. Но вот что ученые уже сейчас говорят по этому поводу. Они считают, что такой необычный способ выгоден для трипса. Благодаря ему у насекомого нет проблем с выживанием. Считалось, что существа, размножавшиеся нестандартным путем, давно вымерли, а выжили сильнейшие. Но на самом деле это пустой аргумент, основанный на стереотипном мышлении и необоснованных предположениях. Разве не честнее было бы просто признать, что такой способ размножения, как у трипса, вполне оправдывает себя и служит явным свидетельством разумного замысла? Проблема в другом. Если согласиться с этим, придется признать и существование мыслителя, то есть творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

хочу уйти. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Филиппийцам, 1 глава. Хочу уйти. Хочу уйти надолго. Хочу уйти к Иисусу навсегда. С сознанием исполненного долга и с ношею обильного плода. Хочу уйти, оставив все земное. Пусть не скучает обо мне земля. Хочу уйти в обители покоя. Хочу уйти в небесные края. Хочу, чтоб завершился путь мой узкий, чтоб отпустил меня мир суеты. Хочу лицом к лицу узреть Иисуса. Хочу припасть к ногам Его святым. И там, у ног Христа, навек остаться, не плача, не страдая, отдохнуть. Хочу уйти, хочу с землей расстаться и голову склонить Христу на грудь. В полночный час молюсь об этом Богу, и мой Господь склонился надо мной. Нет, ты не всю прошла еще дорогу, еще не завершен твой путь земной. Не все тобой пройденные уроки, и долг тобой выполнен не весь. Не все написаны тобою строки, и незаконченных тобою дел не счесть. Не тяготись работой земною, я знаю, эта ноша нелегка. Трудясь для ближних, ты трудись со мною, и не слабеет пусть твоя рука. Спеши доделать то, что не успела. И как для Бога всякий труд свершай, чтобы в любой работе сердце пело и прославляло Господа душа. Я знаю срок, что для тебя отмерен, и мной назначен нашей встречи час. Откроет пред тобой небо двери, но это будет после, не сейчас. Да, Господи, с тобою я согласна. Направь ко благу все мои желания, чтоб жизнью я для ближних ежечасно служила до последнего дыхания. И как бы ни было идти мне трудно, я буду жить и ждать с тобою встречи. Я знаю, что нужна еще кому-то, что чью-то боль смогу я взять на плечи. Я расскажу кому-то о спасении, моя рука уставшему поможет. Я с кем-то преклоню еще колени, но все равно хочу к тебе, о Боже, аминь.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, живых, чистых, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу и омочит живую птицу в крови птицы заколотой. Левит, 14 глава, с 4 по 6 стих. Птицы для жертвоприношения, очищение прокаженного. Еще один случай, когда птицы использовались для жертвоприношения, связан с очищением прокаженного. Писание говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3:23. «Все мы в духовном плане были прокаженными». Только Бог мог исцелять от проказа в Израиле, и только Он может исцелять в наши дни. Для очищения прокаженного следовало взять двух птиц, причем чистых и живых. Христос был чист, а мы нет. Мы в своих грехах. Птицы должны были быть живыми, тогда как прокаженный находился под приговором смерти. И мы были мертвы по преступлениям и грехам, мертвы для Бога. Одну птицу следовало заколоть в глиняном сосуде. Вечный Сын Бога пришел в этот мир и принял тело, глиняный сосуд, что было уготовано Ему. В этом теле Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Живая вода в рассматриваемом отрывке символизирует Святого Духа. Другую птицу надлежало омочить в крови заколотой птицы и выпустить. Это говорит о воскресении Христа. Он воскрес, да будет прославлено Его имя. Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4 глава, 25 стих. В конце описанной выше церемонии прокаженного объявляли чистым. За нас была пролита кровь Христа. Мы очищены и оправданы навсегда.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, а сейчас мы продолжим чтение книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

0: Прибыв на берег, Варнава вызвал врача.
1: «За него молодость, он выкарабкается», — сказал врач. «В легких еще осталась морская вода, но за несколько дней горячки она испарится. Что до этого пострадавшего, тут история другая. Во-первых, раны на спине загноились. Заклинаю богами, скажите, как это случилось, что все тело его в открытых ранах? Одного этого было бы достаточно, а у него еще морская вода в легких. Если он и поднимется, то на это уйдет много времени. Я бы не менял пристанище на вашем месте. Ему нужно лежать в покое до полного выздоровления. Я оставлю лекарства для обоих, но прежде всего я оставляю их на милость богов. Вы говорите, что у вас в Памфилии есть друзья?»
2: «Да», — отвечал Варнава, — «в столице вашего края, Пергии, но я еще не давал им о себе знать».
1: «Вам они понадобятся, по крайней мере, эти двое нуждаются в их уходе. В течение еще нескольких недель исход для вашего друга с осеченной спиной может быть любым. Не перевозите его из этой гостиницы подольше. Кстати, мне уже доводилось видеть следы бичевания. Вы, евреи, когда вступаете в спор о своих учениях, то для вас нет границ стремлений доказать свою правоту, не так ли?» Павел засмеялся. Врач улыбнулся тоже. «Он не утратил чувство юмора. Ему оно понадобится».
2: Когда доктор ушел, Павел приподнял голову.
1: «Пусть пока верующие не знают, что мы здесь. Ты знаешь, каковы иудеи? Если человек болен, значит, Бог наказывает его».
2: Варнава нахмурился.
1: «Если я встречу их, то как объясню наше столь долгое присутствие безо всяких к ним визитов? К тому же я не уверен, что пострадать при кораблекрушении означает то же, что и заболеть, даже для самых религиозных иудеев». «Ничего, мой дорогой друг, святые в Пергии не просто иудеи. Они также твои братья и сестры во Христе».
2: Павел откинулся назад на соломенный матрас.
1: «Надеюсь, ты прав. Меньше всего хотелось бы мне услышать проповедь о том, каким это неверным нужно было оказаться в глазах Бога, чтобы понести столь суровое наказание».
2: «Нет, они такого не скажут», — ответил Варнава приветливо.
1: — «Они просто обличат тебя за недостаток веры».
2: Смех Павла перешел в болезненный приступ кашля. Вечером следующего дня маленькая горница, где лежали выздоравливающие Павел и Марк, уже была наполнена братьями и сестрами из Пергии, пришедшими их навестить. Варнава решил сделать по-своему. На протяжении двух последующих недель верующие из Пергии служили Павлу и Марку любовью, как если бы у них не было более важного дела.
1: «Они такие прекрасные христиане, как нам и говорили», — радовался Павел.
2: В эти дни Варнава проводил свой досуг с одним из братьев по имени Агира, мужем исполинского роста. Они познакомились в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы уже около 17 лет тому назад. Агира поведал ему, как группа уверовавших иудеев появилась в Пергии и Памфилии. Агира был купцом, который жил торговлей, покупая и продавая в порту Аталии. Он также менял свои товары на те, что сплавляли в Пергию с севера по реке Цитрус. Оказалось, что Агира хорошо знал земли, лежавшие к северу, и обычаи местных племен.
1: «В этой части света, кроме нас, верующих нет. Я знаю это точно, потому что не раз ездил августинским трактом в Галатию. И снова отправлюсь туда в июле».
2: «Сейчас апрель», — размышлял Варнава. «Мы не можем ждать до июля».
1: «Нет, в апреле ни за что. В это время года в горах полно разбойников. Нужно подождать», — отказывался Агира, потом добавил.
2: «Зато сейчас самое время перевести Павла и Марка в мой дом. Они, должны быть, уже смогут осилить 7 верст пешего хода до него. Там у каждого будет своя комната».
1: Агира и его семья перебрались из своего дома к другой семье, чтобы оставить весь свой дом в распоряжении троих братьев во Христе.
2: драгоценные души святых в Пергии. Они взирали на страдания, выпавшие Павлу, не как на Божье наказание, а как на чудеса его милости и избавления. Прошло 2 недели, и Павел с Марком уже могли выходить, хотя еще обоих мучил кровяной кашель. Каждый вечер Марка сваливала горячка, длившаяся до 2 часов кряду. Павла больше всего донимала болевшая спина, раны все еще были воспалены. Силы возвращались к обоим медленно. Однажды утром Марк проснулся от высокой температуры. «Болезнь вернулась», — сокрушенно простонал он. «Боюсь, я уже никогда не встану на ноги». Безнадежность охватила его. В тот день к вечеру Марк, которого все еще не отпускала лихорадка, добрался до гостиной, где беседовали Варнава и Павел. «Можно мне сказать? Я слышал, что завтра из Италии отплывает корабль». Марк замялся. «Он направляется в Цезарию». Сердце Павла ёкнуло. «Оттуда я смогу добраться до Израиля за неделю. Братья, я должен вернуться домой. Мне кажется, я умираю. Может, этого не случится, но от меня сейчас все равно нет никакой пользы ни одному из вас». Оба апостола сидели, опешив. Никто не проронил ни слова. «Дядя, ты должен меня отпустить!» Павел на Марка не рассердился, но его просьба стала для него неприятной неожиданностью. После долгих уговоров они с Варнавой уступили желанию Марка, хотя и нуждались в нем отчаянно. Что больше всего заботило Павла, так это то, как повлияет на состояние внутреннего духовного человека Марка его возвращение домой. Павел боялся, что Марк навсегда потеряет уверенность в себе, если решит вернуться в Иерусалим. Варнава в первую очередь подумал о тех трудностях, которые повлечет за собой отъезд Марка. Еще он переживал, как его сестра воспримет то, что Марк сдался. Только один вопрос задал он Марку напоследок. «Ты уверен, что должен ехать?» «Да, я так больше не могу». «Нам будет очень трудно, почти не под силу продолжать путь без тебя, Марк», — тихо сказал Павел. Марк опустил глаза. «Делай, что считаешь нужным», — добавил Павел. «Но скажи, как ты будешь добираться от Цезарии до Иерусалима?» «У нас есть близкая родня в Цезарии», — ответил Варнава. «Мы проводим тебя до порта, Марк». «Спасибо, Павел». Часом позже двое старших возложили руки на молодого и помолились за него, благословив на обратный путь домой. «Отъезд Марка заставил нас поистратиться», — сказал Варнава, когда они возвращались из порта в дом Агиры. «Теперь надо умерить расходы, пока мы не попадем в город, где сможем усердно заняться каждый своим ремеслом». «Да уж», — повторил ему Павел задумчиво, «к тому же теперь нам придется нести всю поклажу самим, и поэтому пищи будем брать в дорогу меньше. Значит, придется экономить и деньги, и продукты». «Он еще молод, Павел. Со временем возмужает. Одно могу сказать точно, его сердце в Израиле, а не здесь», — подытожил Павел. «Быть может, но нам его помощи будет не хватать», — сказал Варнава, глядя в сторону тракта, ведущего из Пергии на север. «Это самый пустынный и опасный тракт во всей империи», — рассказал Агира. «Даже могущество Рима не смогло его укротить», — добавил другой брат. Четверо братьев, живших в Пергии, собрались в доме Агиры, чтобы помочь Варнаве и Павлу советом и помолиться с ними о путешествии на север. Августинский тракт был построен римлянами, то бишь рабами Рима. Он взбирается вверх по холмам, пока, наконец, не достигает плато, которое выше того места, где мы сейчас, почти на версту. Лишь недавно в этом году стали отправляться на север. До этого дорога была непроходима из-за снежных заносов. Было бы разумно подождать, пока солдаты римского гарнизона не пройдут пару раз в Галатию и обратно по этой дороге. «Мы помолимся водительстве Божьем и верим, что мы должны идти сейчас», — был единодушный ответ обоих мужей. «Тогда всегда старайтесь к кому-нибудь пристать в дороге, чтобы не идти одним». «Есть на пути почтовые станции или гостиницы?» «Да, но не все из них открыты в это время года. Скажу больше, именно сейчас их меньше всего. Зима еще не отступила, после ранней весны часто зима берет свое». «Это нам уже не раз говорили», — ответил Варнава. «Но ни разбойники, ни даже холод станут для вас главной опасностью». «Что же тогда?» «Наводнение. Неожиданные, непредсказуемые потоки воды, изливающиеся ниоткуда. Потопы в этих местах знамениты. Многие из путешествующих по тракту были ими смыты. Вода с гор несется по дороге между ними, как по руслу реки, сметая людей во мгновение ока». Агира помолчал, затем добавил: «И еще одно». «Ну нет», — скривился в гримасе Павел. «Агира, прошу, хотя бы одно доброе слово», — взмолился Варнава. «Лед и вода уже начали таять, так что даже без внезапных наводнений реки будут полноводны и бурны, и переправа через них может оказаться невозможной. Так что помните, не идите в одиночку». «Также после первого дневного перехода отсюда старайтесь всегда двигаться по ночам, да и то в полном молчании. Воры и грабители поджидают путников в укромных местах вдоль дороги. Когда придете на почтовую станцию или гостиницу, не входите и не ночуйте, если только там не будут римские солдаты. Разбойники часто нападают на почтовые станции в это время года. Они избивают путников, грабят и похищают их. Известны случаи, когда путешествующих убивали. Находите где-нибудь в лесу сухие и скрытые в чаще места. Спите там днем. А если заночуете в гостинице, то даже на присутствие солдат не надейтесь. Воры там завсегдатаи». Агира перевел дух и продолжал: «Что касается разбойников, они всю зиму просидели без добычи. Сейчас они голодны и злы, а потому крайне дерзки. Вот почему путешествовать в эту пору опаснее, чем в любое другое время года». «А если они нападают, то что обычно делают?» «Обычно отбирают все, включая одежду. Иногда держат жертвы при себе, отпуская их потом. У большинства путников денег при себе мало или нет совсем. Если у тебя найдут деньги, то и забьют, потому что ты богач. Если денег не окажется, будут бить уже за пустой кошелек. И так, и этак, обид будешь». «Предупреждаю вас, братья, некоторых они убивают. Они алчны и дерзки, потому римляне очень редко ходят этой дорогой». Павел вздохнул. «После твоего рассказа уже и кораблекрушение не кажется страшным», — проронил Варнава. «Повторяю, двигайтесь ночью, прячьтесь днем, храните молчание, никогда не спите у дороги или близ нее. Ищите места повыше. Услышите приближающийся грохот воды, бегите прочь с дороги и взбирайтесь по склону повыше. Какой город на пути будет первым? Сразу, как минуете плато, придете в римский город, очень даже римский. Говорят, что его площадь, а точнее все площади, похожи на сооружение форума в Риме. Название города — Антиохия Писидийская». «Антиохия? Мы ушли из одной Антиохии, чтобы теперь отправиться в другую. Но ничего удивительного. Говорят, 16 городов в империи названы Антиохиями». «Вообще-то имя города не соответствует истине, поскольку он расположен за пределами Писидийской области. Он стоит в версте от Писидии. Но это мало кого заботит. Можете считать себя пришедшими в Писидию, как только войдете в Антиохию», — заключил Агира. «После всего сказанного вы по-прежнему уверены, что не хотите дождаться военного эскорта или хотя бы торгового каравана?» «Когда же это будет?» «Никто не знает, через неделю или месяц.
1: Тем временем вы могли бы остаться и помогать нам здесь, в Пергии».
2: «Мы очень к вам привязались», — ответил Павел. «Ваша забота о нас останется в памяти навсегда.
1: А ваша любовь к нам и друг к другу нам не с чем сравнить из того, что нам приходилось встречать с тех пор, как мы покинули дом», — добавил Варнава.
2: «И что же?»
1: «А то, что в Пергии всего 10 евреев, и 8 из них уверовали, слава Богу! Между прочим, половина из них сейчас находится в этой гостинице. Когда мы были в Антиохии, Антиохии Сирийской, а не Писидийской, наш Господь послал нас к язычникам. В Антиохии Писидийской тысячи язычников, и никто из них в этом городе, ни один, никогда еще не слышал об Иисусе Христе, Господе нашем.
2: Мы решили более не ждать и делать то, для чего посланы Богом», — сказал Павел. «С вашего позволения и с вашим благословением завтра мы отправимся к Галатийскому плато.
1: Тогда нам надо приготовить вам пищу в дорогу, ту, что не портится. Мы могли бы
2: только на 2 дня, не более.
1: Мы хотим идти налегке. Марк был нашим носильщиком. В его же отсутствие нам вдвоем надлежит нести труды для троих. Мы 8 человек пройдем с вами день пути, а там попрощаемся и оставим вас на попечение Господа», — сказала Гира. «Наутро, еще до восхода солнца, 8 братьев во Христе, дорогих святых, которые уже столько помощи оказали троим друзьям, отложили свои дела и пошли вместе с 2 путниками. Они прошагали с ними почти до вечера».
2: «Сегодня вечером вы будете в безопасности. Здесь есть места, где за плату вам будут рады, как гостям. Но завтра вы уже не увидите домов вдоль дороги. Никто не отважится устроить очаг у тракта, пока он не достигнет Антиохии Писидийской.
1: Еще один совет – это о Галатии. Вы знаете, что больше половины жителей империи – рабы. В Галатии даже более того, 8 из 10 – к тому же они очень-очень бедны. В городах и селениях удручающая нищета. Из-за преобладания рабского населения вы почти никого не найдете, кто бы понимал грамоту и мог писать. Имейте это в виду, проповедуя Христа. Те немногие, кто умеет читать и кто обучен письму, а их еще меньше, будут греческими или еврейскими купцами».
2: «А есть ли там освобожденные из рабства?» — спросил Павел.
1: «Рабы, занимающиеся ремеслом, свободны?»
2: «Да, некоторые освобожденные есть, но их гораздо меньше, чем можно встретить в большинстве других мест. Народность фригийцев составляет самую большую часть населения Галатии. Слово «фригиец» означает на латыни «раб», как вам известно. Буквально они порабощенный народ, а значит, почти никто из них так и не был освобожден своими хозяевами. По правде сказать, мало кто и желает этой свободы, потому как жизнь вольноотпущенников в Галатии намного тяжелее, чем у рабов. Брат Павел, ты сам узнаешь, как нелегко добывать себе на пропитание в Галатии. Рабов так много, что они захватили рынки, их цены всегда ниже тех, что у приезжего купца. Для тебя будет подарком с неба, если удастся в день заработать динарий.
1: О, у них хождение монеты?
2: Ну, большинство, как и по всей империи, никогда монет не видели, или, по крайней мере, их ход не пускают. Почти все сделки – это обмен товарами.
1: Тогда я и не стану работать за динарии. Я тоже буду обменивать свое ремесло на необходимое.
2: А можешь ли ты обменять свой труд на меньшее, чем раб?
1: Нет, не могу. А это значит, придется голодать. Если только кому-нибудь не будет безразлично лучшее качество работы в моем ремесле.
2: Что ж, пора прощаться. У вас уйдет от 5 до 10 дней на дорогу до плоскогорья, смотря какая погода.
1: «Братья и сестры, любовь вашу и заботу о нас мы приняли, как от самого Господа», — обратился к провожавшим Варнава. «Вы храбрые мужи», — произнес Агира. «Теперь давайте встанем вокруг этих двух безумцев и попросим Господа нашего хранить их в пути». Они обнялись, запели гимн и попрощались. Так это было. В 6-й год правления императора Клавдия двое апостолов, что значит посланные, отправились в самый глухой угол того мира, где еще не была проповедана благая весть. Они пошли за пределы, очерченные картами, к языческим народам, где об имени Христа никто еще не слыхал. Вскоре они насадят церкви среди необрезанных язычников, церкви, столь не похожие на какие-либо виденные прежде. Но все это будет после того, как эти двое еще не раз заглянут в глаза смерти.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

сон. Я вижу сон. Иду я по дороге, дороге жизни по следам Христа. Вокруг кипит греховное море, и столько боли, слез и зла. Шаг за шагом устремляясь вдаль, дни юности прошли, как жаль. Так быстро время пролетело, и в жизнь ступаю я не смело. С одной друг стороны я вижу, как дьявол начал открывать окно в этот греховный мрачный мир, где грех царит и ходит зло, где боль и стон и слезы, обман и нет любви, нет той любви Христовой с небесной красоты. И дальше я шагаю, как вдруг пошел снег, дождь, меня с пути смывает и хочет снести прочь. И там чья-то сила меня несла тогда, в пропасть вода не смыла, осталась жива душа. О, сколько милость неба в пути было со мной, хоть я смотрел на небо, идя в небо домой. Увидел я дорогу широкую, пряму, а там толпа народа спешат вперед вовсю. Подумал я, как так? Я здесь по камням бью, свои стопы я раню, когда по ним иду. И так тернисто эта тропинка между скал, а там они шагают, а я так здесь устал. Хватит, пойду туда я, где люди все спешат, куда, сами не зная, там камни не лежат. И выглядит, как будто с тропинками вместе идут, но только почему-то они быстрее бегут. И сам не замечая, как тот широкий путь вдруг стал на низ спускаться. И тут я понял суть. Хотел остановиться, но сзади все спешат, толкают и бросают людей вокруг назад. Но за дороги нет возврата, мне не под силу. Они забыли свет, во тьме идут в могилу. И с этой толпою мы ниже, ниже стали спускаться за этой тьмою, что впереди не знали. Вдруг слышен треск огня, и жарче стало тоже. Что же это за беда, что так гореть ведь может? Слышен крик и плач, до боли разрывая, как будто злой палач над кем-то издеваясь. Вдруг впереди всей толпой открылась там картина. Что же за собой несла греха пучина? Тот путь, что был тогда широкий и веселый, привел нас ко вратам, к огню и царству боли. Хотел я повернуть и побежать назад, но только обернулся и был совсем не рад. Толпа и сзади, сбоку теснили всех вперед, где треск огня и муки, где был греха завод. Те люди, что старались повернуть назад, они летели в пропасть, потерян был возврат. Куда вдруг все поняли, куда их привело беспечность и халатность, и жили только злом, что Бога отвергали и не были с Христом, Его любовь забыли, не каялись потом, в грехах жизнь проводили, сказал, да я потом, приду, раскаюсь тоже и буду со Христом. О, человек, смотри же, куда тебя привел твой дьявол, господин, место с собой нашел. Конечно, понял каждый, куда летят они, стараясь возвратиться, но не было пути. Меня так и толкали, все ближе подхожу, стараясь, пробиваясь, наверх, назад хочу. Но бесполезны силы ты тратишь, слышу я. Ты ведь нашел, что в жизни заработала душа. Все ближе, ближе слышу тот крик души, когда она попала в руку во власть той тьмы огня. Передо мной мелькнула вся жизнь, как наяву. И горько я стал плакать, что променял судьбу, что променял свободу на грех и плен в аду. Пошел во след народу, который шел во тьму. С тернистой тропинки сошел, зачем же я променял Иисуса на ад, обман греха? Все ближе и все ближе толпа меня несет. Вот я ад увижу, и что он там дает? Ужасная картина предо мной лежит, и я в эту пучину, душа моя летит. И только лишь я громко вскричал, когда летел, я просыпаюсь быстро и сам не свой я сел. Что это был лишь сон, что я живой пока, и знает, кто я он, и где моя душа. Подумаем сегодня над жизнью все, друзья, представь, когда ведут все безбожные дела, что мы все в этой жизни получим по делам, как жил ты пред Иисусом,
каким придешь вратам, тогда уж будет поздно плакать и рыдать, и ныне ты склонись пред Богом и взывай, взывай к Нему немедли, пока еще ты жив, не будь в Христе ты бедным, тебя Он возлюбил. Аминь.

Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что должно нам отвергнуть себя и Христу подражать во кресте. «Сын мой, чем дальше себя оставишь, тем больше в меня обратишься. Кто не желает ничего внешнего, тот обретает внутренний мир. И кто отрекается от себя внутренне, тот соединяется с Богом. Хочу я, чтобы научился ты совсем повергать себя в волю мою без рокота и прикословия. Следуй же за мною, ибо я есмь путь, истина и жизнь». Иоанна 14:6. «Без пути нет хождения, без истины нет познания, без жизни нет бытия. Я есмь путь, по которому ты следовать должен, истина, в которую должен верить, жизнь, которой должен надеяться. Я есмь путь неизменный, истина непреложная, жизнь бесконечная. Я есмь единый путь правый, истина верховная, жизнь истинная, жизнь блаженная, жизнь несозданная. Если пребудешь в пути моем, познаешь истину, и истина освободит тебя, и наследуешь жизнь вечную. И кто вникнет в закон совершенный, да соблюдает заповеди мои, говорит Господь, если хочешь познать истину, веруй мне. И если хочешь совершенным быть, продай все. Если хочешь быть моим учеником, отвергнись себя самого. Если хочешь наследовать блаженную жизнь, презри настоящую жизнь с ее выгодами. Если хочешь быть велик на небесах, смири себя ныне в мире. Если хочешь со мною царствовать, неси крест мой со мною, ибо одни служители креста обретают жизнь во блаженстве и во свете истинном. Господи Иисусе, как тесна была жизнь Твоя и в презрении у мира, так и мне даруй, подражая Тебе, вместе с Тобою быть у мира в презрении. Ибо раб не больше господина своего, и ученик не больше учителя своего. Да искушен и испытан будет раб Твой в жизни Твоей, ибо в ней мое спасение и истинная святость. Кроме нее, что бы ни читал я и что бы ни слышал, ничто не услаждает меня и не дает мне совершенной отрады. Сын мой, все это прочел, все это узнал ты, и еще, если исполнять будешь, то блажен будешь. Имея заповеди мои и соблюдая их, любит меня, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иоанна 14:21. «И сотворю, да сядет со мною в царстве Отца моего». Да будет мне, Господи, по слову и по обетованию Твоему достойно от Тебя принять. Принял я, принял крест от руки Твоей, стану нести его до смерти, так как Ты возложил его на меня, и вправду жизнь доброго служителя — крест. Но в том кресте рай виднеется, начало положено, нельзя обратиться вспять и отставать не должно. Слышите, братья, вместе пойдем вперед, Иисус будет с нами. Иисуса ради восприняли мы крест, Иисуса ради твердо и станем во кресте. Кто нам вожди предшественник, тот и помощник нам будет. Вот царь наш перед нами идет и за нас поборать будет. Последуем за ним мужественно, никто да не убоится страха, будем готовы на смерть. Славы нашей не дадим бесчестия, не убежим от креста.

как многое утрачено и сделано не так. Когда об этом думаешь, в душе как будто мрак. Но с Господом в общении виднеется рассвет, и снова устремляешься в страну

о том, что надобно утверждать всякую надежду и уверенность в Боге едином. Господи, в чем состоит уверенность моя, какую имею в настоящей жизни? В чем из всего сущего в Поднебесной первое мое утешение? Не в Тебе ли, Господи, Боже мой? По милосердию Твоему, которому нету числа. Ибо где мне без Тебя хорошо бывало? Ибо когда нехорошо могло быть с Тобою? Лучше хочу быть бедным Тебя ради, нежели богатым без Тебя. Лучше мне с Тобою странствовать на земле, нежели без Тебя иметь власть на небесах. Где Ты, там и небо, смерти преисподняя повсюду, где нет Тебя». Ты у меня в желании, и для того нужда мне стенать и взывать, и молением молить о Тебе. И в конце концов, ни на кого в нуждах своих не могу я в полноту возложить упование на благовременную помощь, разве на Тебя единого, Бога моего. Ты моя надежда и уверенность моя. Ты мне утешитель, верный во всех. Все своего ищут. Ты о едином спасении и об усовершении моем помышляешь и все обращаешь мне во благо. Если подвергаешь меня разным бедам и искушениям, и это все устраиваешь мне на пользу, ибо угодно Тебе, возлюбленных Твоих, испытывать всяческим образом. И в тех испытаниях Тебе подобает та же любовь и та же хвала, как и в утешениях небесных, когда бы ими Ты меня исполнил. Итак, в Тебе, Господи Боже мой, полагаю всю надежду свою и прибежище, в Тебе утверждаю всякое горе и всякую нужду свою, ибо во всем, что вижу кроме Тебя, обретаю только бессилие и непостоянство». Не поможет мне множество друзей, не в силах дать помощь сильные союзники, и мудрые советники не дадут полезного наставления, и ученые книги не утешат, и ничто многоценное в мире не выкупит, и никакое уединенное и приятное место не даст безопасной ограды, если ты сам не заступишь, не избавишь, не укрепишь, не утешишь, не наставишь, не соблюдешь, не сохранишь. И все, что успешно кажется к стяжанию и приобретению мира и благополучия, без Тебя ничто есть и немало поистине не приносит благополучия. В Тебе конец всяческих благ и вершина жизни, и глубина словесного глагола, и нет иного крепкого утешения всем рабам Твоим, разве на Тебя превыше всего возложить и возлагать упование свое. К Тебе возвожу очи мои, на Тебя верно уповаю, Боже мой, очи всякого милосердия. Благослови и освяти душу мою благословением божественным. Да будет Тебе в жилище свято, и да будет престол вечной Твоей славы, и да не явится во храме чести Твоей ничтожная стропотная взору Твоего величия. По множеству щедрот Твоих и по величеству благости Твоей презри на меня и услышь молитву нищего раба Твоего». Далеко от Тебя, странствующего в стране тени смертной. Покрой и сохрани душу раба Твоего во множестве бед жизни тленной. И благодатью Твоею настав меня на путь мира в родную страну непрестающего света.

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем беседовать об Агаре, служанке Сары. Для одинокой Агари, преследуемой ее госпожой и живущей в чужой стране, единственным утешением был ребенок под ее сердцем, рождение которого она с нетерпением ожидала. Она решила бежать обратно в Египет, через знойную пустыню, одна, надеясь найти путь и достигнуть цели благополучно. Но путь оказался тяжелым, жара была невыносимой. Опытному путешественнику и то было бы трудно продвигаться вперед, а тем более бедной беременной женщине. Ее силы быстро иссякли, и она присела на горячий песок у первого попавшегося ей источника. Ребенок бился в ней, и она гладила рукой это живое возвышение на своем теле, успокаивая нерожденное дитя, как могла. Она знала, что и ребенку нужны ее силы, и потому хотела отдохнуть и подкрепиться, чтобы идти дальше. Ей хотелось пить, но у нее не было сил дотянуться до воды, чтобы напиться. Она лежала в ожидании прибавления сил, но сил не было. И в ужасе она думала о том, что она будет делать завтра, и послезавтра, и потом. Начинало темнеть, а Агарь лежала неподвижно, радуясь хотя бы тому, что голос Сары не мог достигнуть ее здесь. И вдруг послышался голос: «Агарь! Она здесь не одна!» И снова: «Агарь!» Она села. Голос был незнакомым и необычайным. Он располагал к слушанию и не побуждал бежать. Она поднялась на колени и увидела кого-то светлого, освещающего своим присутствием сгущающиеся тени пустыни. Это был нежный, мягкий свет, не причиняющий боли, как это делало дневное солнце пустыни. Она вздохнула облегченно, как ребенок, благополучно добравшийся домой. Не спит ли она? Неужели эта сила, которой вдруг наполнились ее мускулы и все тело, действительно пришла к ней, и она может встать и ходить? Но светлая фигура стояла рядом реально, и стоящий не казался ей чуждым. Его голос был приятным, тихим. «Агарь, рабыня Сары, откуда ты идешь и куда направляешься?» Откуда знал он, что она служанка Сары, и почему он назвал ее по имени? Но тут же пришла мысль, что все эти вопросы лишни, что эта светлая личность знает все, и не только о ней, но обо всем. И она поняла, что ему нужно говорить только правду, всю правду. «Я бегу от своей госпожи Сары». «Возвратись к ней, Агарь, покорись ей», — ответил он понимающим и сочувствующим тоном. «Я умножу потомство твое, так что нельзя будет и сосчитать его от множества. Вот ты беременна, и родишь сына, и назовешь его Исмаил. Господь увидел страдание твое, и услышал плач твоей души, и имя Исмаил означает «Бог услышал». Агарь встала во весь рост и громко назвала стоящего перед ней: «Ты — Бог, видящий меня». Светлая фигура исчезла. Одна только мысль преследовала Агарь по пути обратно в шатер Сары. Неужели я действительно видела Бога и осталась в живых? Да, она видела Его и осталась в живых. И назвала источнику, которого он говорил с нею, Беэр Лохай Рои, что значит «источник живого, видящего меня». Воплощается ли Бог ради одной потерявшейся, напуганной, смущенной рабыни, чтобы она могла быть уверена в том, что Он заботится о ней? Принимает ли вечный Бог вид человека ради язычницы, поведение которой приводило Сару в выступление? Да, он делает это, и сделал для Агари, египетской рабыни, служанки Сары. Это яркое проявление чувства Бога ко всему человечеству. Он явился перед Агарью так же ясно, как перед 12 после воскресения, двум по дороге в Эмаус, Павлу на дороге в Дамаск, 500 одновременно и брату своему Иакову. Нужда Агари привела его к ней точно так, как наша нужда приводит его к нам сегодня. Больше ничего не нужно. Не нужна великая вера, нужна великая нужда. Агарь была рабыней из безбожного народа и не имела настоящего прибежища на земле, и эта нужда привела ее лицом к лицу с живущим, видящим ее. Мы не смеем недооценивать любовь Бога ко всем людям. Он избрал Авраама и Сару, чтобы они стали прародителями Иисуса. Но это не значит, что он любил их больше, чем язычницу Агарь,
или тянулся к ним больше, чем к этой египетской рабыне, но только в ее нужде он пришел к ней. Она увидела его, поверила ему и приняла его сознательно. Вам не верится, что это так? Можем ли мы отрицать тот факт, что Агарь встретилась со Христом в пустыне в тот памятный в ее жизни вечер? Не в его планах было рождение сына Авраама от Агари. Но Бог не винил в этом Агарь. Разве наш Бог обвиняет тех ничего не подозревающих и не знающих его людей, которых мы сбиваем с толку своим забеганием наперед? Конечно, нет. Он понимал Агарь, и Сару понимает, и нас всех понимает, неуклонно проводит в жизнь свой план искупления, несмотря на наши невежественные, смешанные чувства и наше нетерпение. Его план прокатился на пути к исполнению через Авраама и Сару и исполнился в Иисусе Христе, Слове Бога, которое было от начала. Он был началом и пришел к Агаре в пустыню, потому что она была в крайней нужде. Он нашел нужным явиться ей видимо, и она видела его. Эта встреча дала ей дерзновение и силу возвратиться к недовольной, гневной Саре. Ей не верилось, что она действительно видела его. Темно было в сердцах людей до пришествия Господа, и недоумение Агари можно легко понять. Мы же знаем, что мы только тогда и оживаем, когда встречаемся с Ним. Мы не знаем, как была она принята своими хозяевами после возвращения, но нам известно, что она послушалась Бога и назвала своего сына Исмаилом. Бог не изменил свое отношение к нам. Тысячи лет прошли с тех пор, как Он говорил с Агарью в пустыне, но и сегодня Его любящее сердце готово приходить нам на помощь, когда мы в крайней нужде. Помните это и положитесь на Него всем своим сердцем.

Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эту историю из жизни рабыни Агари. Славим и благодарим Тебя за то, что в крайней нужде любого человека Ты приходишь, Ты откликаешься и подаешь помощь. Действительно, Господи, не нужна великая вера, а великая нужда. Помоги всем, кто нуждается, всем, кто вопиет к Тебе сегодня, Господь, откликнись на нужды многих и спаси еще многие души, как душу Агари. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Церков не дом с куполами золотыми. Церков не запах горящих свечей. Церков общение с друзьями простыми. В мире холодном сияние лучей. Церковь не стены, пилястры, колонны, даже не мебель, не стулья и стол. Здесь могут выслушать боли и стоны. В церкви больной исцеление нашел. Это то место, где самый несчастный может найти и уют, и тепло, где виден мир неземной и прекрасный. В церкви любовью покроется зло. В церкви не делят на бедных, богатых, нет мне любимчиков, все тут равны. В церкви святой разрушают оплоты, стрелы и всякую ложь сатаны. Здесь раскаяние врывается в душу и задается неверью вопрос. Бог может боль беспросветности рушить жгучим потоком счастливейших слез. Не живут ни надеждой бесплодной, бедам несметным здесь ложат предел. Здесь не бывает нужды безысходной, грешник здесь ризы спасения одел. В церкви всегда милостивые к бедным, к жалким, несчастным, кто ищет тепла, сердцем стремятся к итогам победным, сбросив пучину осколки от зла. Так пусть в нашей церкви не будет иначе, пусть сердцем разбитый найдет здесь покой. От горя, бессилия никто пусть не плачет, здесь каждый пришедший да будет родной. В союзе с Христом можем двигать мы горы, всех грешных, несчастных к Иисусу вести. А где нет Христа, никакой нет опоры, не можем заблудшим спасение нести. Коль судим людей, то осудят нас тоже, а зло на соседа вернется и к нам. Покой для души всех сокровищ дороже, простор будет сердцу, коль тесно словам. Найдет ли Бог веру? Не скорбно ли это, коль в церкви Господь, а в душе мертвый лед? Влюбившись во тьму, не бежать бы от света, не мчаться, когда рядом мед. Спешим же немедля разрушить опасность и думать о ближних, а не о себе, жда безучастность. Готовы, чтоб были мы к схватке, к борьбе. Пить и смиряться, по слову идти, никуда не свернуть. Всем сердцем и разумом Бога держаться, а с Ним без потерь мы пройдем этот путь».

Момент творения. Уникальный способ воспроизводства. Многие из нас помнят, как на уроках биологии мы изучали способы размножения разных животных. Мы знаем, что бывают животные живородящие, а бывают яйцекладущие. А вот трипс способен производить потомство и тем, и другим способом. Трипс – это насекомое, похожее на комара, которое живет в гниющих листьях и способствует их разложению. У него есть одна отличающая черта – он производит потомство дважды в год. В первый раз самка трипса откладывает яйца – все вылупившееся потомство женского пола. Но позже, второй раз за сезон, самка производит на свет потомство мужского пола, которое уже полностью функционально. Исследователи продолжают изучать это насекомое, чтобы выяснить, какие преимущества дает такой способ репродукции. Но вот что ученые уже сейчас говорят по этому поводу. Они считают, что такой необычный способ выгоден для трипса. Благодаря ему у насекомого нет проблем с выживанием. Считалось, что существа, размножавшиеся нестандартным путем, давно вымерли, а выжили сильнейшие. Но на самом деле это пустой аргумент, основанный на стереотипном мышлении и необоснованных предположениях. Разве не честнее было бы просто признать, что такой способ размножения, как у трипса, вполне оправдывает себя и служит явным свидетельством разумного замысла? Проблема в другом. Если согласиться с этим, придется признать и существование мыслителя, то есть Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

мои, Господи, все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103, 24.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: отец.
1: Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой, кто бы мог меня создать? Я умею

рассказать, кто мне дал такие носки, чтоб я бегал по дорожке, кто мне шейку укрепил, носик узкий прилепил, кто мне ручки предоставил и кто глазки мои вставил, кто трудился надо мной, кто отец-создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне не так. Переставьте, измените, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик, стану я калеком, мальчик. Если шейку удлините, то в жирафа превратите. Если б дали мне шею с рук, я б не мальчик был, а жук. Посмотрите, дяди, тети, что во мне не так найдете. Все обдумано так сложно, я удумен и так прост. Что еще прибавить можно? Ровки, хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушки. И нам детки скажут, шуф, он на зайчика похож. Измените мои ноги, вместо них поставьте когти. Клюфи два крыла, вы получите орла. И тогда мы все ребята, все закрылые орлята, вознесем свою хвалу отцу нашему орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, что нам разум дал? Это, мальчик, не обман, наш отец орангутан. Одна тетя говорила, что давно еще горилла была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть, где в ней разум? И где совесть? Во мне нет таких изъян, как у старых обезьян. Но я верю и я знаю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он устал мне подарил, чтоб я кушал, говорил, и не бабушек горил, а Творца благодарил. Он меня создал, любя, по подобию себя.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Приветствуем вас, дорогие мальчики и девочки.
3: Приветствуем всех наших радиослушателей. Мы очень рады тому, что вы слушаете нашу очередную передачу. Дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня еще один увлекательный рассказ, сделав специальную адаптацию из Священного Писания. Но прежде чем дядюшка Дэн начнет свою историю, я бы хотела задать вам один вопрос. Есть ли у вас в школе или дома правила, которые надо обязательно во что бы то ни стало исполнять?
2: Да-да, тетушка Кэрол, именно об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней истории. О правилах. О тех правилах, а точнее, о заповедях, которые Бог начертал своим перстом на каменных скрижалях.
3: Вы можете найти сегодняшнюю историю в Священном Писании, в книге «Исход», в главах 19, 20 и 32.
2: А назвал я свой рассказ «10 заповедей». Сыновья Израилевы, покидая бегством Египет, днем следовали за столбом облака, а ночью шли за огненным столбом. Теперь же это облако расположилось на вершине горы Синай, а люди раскинули свои шатры-палатки в огромной долине у ее подножия. Вскоре после того, как был разбит палаточный лагерь, Моисей был призван на встречу с Богом на горе.
4: Моисей отправляется на встречу с Богом? В самом облаке, на вершине горы?
5: Бог собирается известить Моисея о том, как объединить израильтян в единую нацию и единую церковь под непосредственным управлением небесным.
4: Но никто ведь до сих пор не разговаривал с самим Богом. С ангелами, да, но не с Богом.
5: Мы особое племя. Бог сделал нас своим избранным народом, а Моисей является посредником между Богом, нашим правителем, и нами, его подданными.
2: Один, без сопровождения, Моисей взобрался по крутой, неровной тропинке на вершину Синая и приблизился к облаку, которое обозначало место присутствия Иеговы. После этого Моисей вернулся в лагерь.
6: Иисус, мне надо встретиться со всеми старейшинами израильскими. Ступай и немедленно позови их всех ко мне. Старейшины Израиля, я только что вернулся с Синая, где я был в присутствии Иеговы, Бога Израиля. И Господь сказал мне: Моисей, когда ты вывел израильтян из Египта, они все роптали против тебя и Аарона, обвиняя вас в том, что вы якобы завели их в пустыню для того, чтобы их сгубить. Так вот, народ ваш должен знать, что это я, кто вывел их из Египта. А для того, чтобы они поверили тебе, я сам обращусь к ним из густого облака.
7: Господь собирается обратиться к нам. Прямо непосредственно к нам.
6: Через 3 дня Бог обратится к народу Израиля. Он даст 10 заповедей закона Божьего.
7: О, и Бог появится перед нами.
6: Бог будет присутствовать в облаке, а люди смогут видеть только лишь его славу, как все сжигающий огонь.
7: О!
6: За эти 3 дня израильтяне должны приготовиться к встрече с Богом. Пусть все люди помоются и постирают свою одежду, а ты, Иисус, построишь высокий забор вокруг горы Синай, с тем, чтобы ни зверь, ни человек не вступил на святую землю. Если кто-нибудь хоть только прикоснется к этой земле, его тут же постигнет смерть.
2: На утро третьего дня взоры всех людей обратились к горе. Ее вершину вдруг покрыло густое облако, которое становилось все гуще и чернее, опускаясь все ниже и ниже, пока всю гору не заволокло таинственной темнотой, приведя смотревших в благоговейный страх. И тогда все услышали звук трубы.
6: Народ мой возлюбленный, это знак нам выйти навстречу с Богом. Мы пойдем к самому подножию горы, но под страхом немедленной смерти не смейте прикасаться к самой горе.
4: Ой, вся гора горит огнем.
7: Это наш Господь.
4: Ой, и дым, дым, как из печи.
7: Это слава Господня.
4: Ох, а гора-то, она дрожит, как лист на ветру.
7: И Моисей, ох, Моисей тоже весь дрожит от страха.
2: Сквозь гром и звук трубы прозвучал голос Божий.
8: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства.
2: Гром и труба стихли на некоторое время. Затем Бог опять заговорил, сопровождаемый громом. Он произнес свои 10 заповедей, 10 коротких, все исчерпывающих и всемогущих заповедей, которые охватывали все обязанности людей перед Богом и перед друг другом. Эти 10 заповедей построены на всеобъемлющем принципе любви. Моисей повторил каждую заповедь.
6: «Да не будет у тебя других богов, кроме меня!» Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день, суббота, Господу Богу твоему. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
2: В благоговейном страхе и ужасе народ отступил от горы подальше. Моисей опять приблизился к густой темноте, где был Бог. Здесь он получил наставление, каким образом следует основать нацию, с Иеговой в качестве ее царя.
6: Каждое племя должно установить жертвенник, а рядом с ним камень в качестве залога того, что они принимают Божий завет. После чего я прочту книгу завета, и каждый из вас решит сам за себя, принимает ли он эти заповеди Божьи. Итак, решили вы быть послушными или нет?
9: Мы сделаем все, как сказал Господь, и будем послушны.
2: Иисус, молодой человек, одаренный многими талантами, был назначен служителем при Моисее.
10: Ты посылал за мной, мой господин.
6: Да, Иисус, Бог снова призывает меня на гору для встречи с Ним. Ты в качестве моего служителя будешь меня сопровождать.
10: Я? Мой господин?
6: Да, ты, сын мой.
10: Это Бог попросил, назвав меня по имени?
6: Да, конечно.
10: О, значит... Бог, значит, знает обо мне.
6: Конечно. Бог знает все им сотворенное по имени.
10: Да, но тут другое дело. Я ведь... Бог самолично спросил меня по имени.
6: У тебя замечательное будущее, Иисус, сын мой. Если, конечно, ты будешь следовать Божьим заветам.
10: О да, мой господин, я буду.
6: Я в этом абсолютно уверен, однако, если тебе будет трудно это сделать, если искушение будет слишком велико, Бог тогда пошлет тебе помощь. Целый легион ангелов, если тебе будет нужна его помощь, но только лишь в том случае, если ты сделаешь одну вещь.
10: Попрошу его об этом, да?
6: Да, да, мой сын. Все, что тебе надо сделать, это попросить его. Но прося его о помощи, тебе надлежит быть искренним. И тогда тебе придет помощь. И большее, чем ты просил.
10: С такой поддержкой мне ничего не страшно.
6: Тебе не дано никаких особых привилегий. Всякий, кто рожден в этом мире, а также всякий, кто будет рожден в будущем, может получить подобную помощь, просто попросив ее. Никогда этого не забывай, Иисус, сын мой.
10: Не забуду, господин мой, никогда не забуду.
6: А теперь же сходи, пожалуйста, и разыщи Аарона и Ора. Скажи им, что мне нужно с ними посоветоваться, а также с 70 старейшинами. Нам надо сегодня обязательно встретиться.
10: Слушаюсь, мой господин.
2: Сегодня тетушка Кэрол и я бы просто хотели напомнить нашим радиослушателям, что нам было бы очень приятно получить от них весточку. Чекните нам пару слов. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз – radiorasskaz@yahoo.com. А теперь – давайте вернемся к нашему рассказу под названием «10 заповедей».
6: Как вам всем хорошо известно, Бог призывал меня к себе на гору уже несколько раз. Он еще раз призывает меня к себе. В этот раз Бог сказал мне: «Взойди ко мне на гору и будь там, когда я призову тебя вместе с твоим служителем Иисусом. Я дам тебе скрижали каменные с заветами, о которых я уже говорил».
11: А как долго ты будешь отсутствовать, брат мой Моисей?
6: Именно об этом я и хочу с вами поговорить. Именно для этого я вас всех и собрал. Меня не будет какое-то продолжительное время, надо думать. Так что вы, 70 старейшин будете продолжать вашу службу, как и прежде. Кроме того, Аарон займет мое место, а Ор будет ему помогать. Всем все ясно?
12: О, да, мой господин.
13: Да, понятное дело.
7: Все понятно, Моисей?
14: Да, конечно, Моисей.
15: Мы так и сделаем,
7: конечно, Моисей. Конечно, конечно, все будет просто. Сделаем.
2: И вот Моисей с Иисусом поднялись на гору, и облако сокрыло гору, и слава Господня осенила гору Синай.
6: Мы подождем тут, Иисус.
10: Хорошо, мой господин.
6: Между тем, пока мы ждем, когда Всевышний призовет меня к своему присутствию, я подготовлюсь к встрече с ним. Грех не может войти в присутствие Божье, так что мне должно предаться глубокому размышлению и медитации, молитвою очистить свою душу с тем, чтобы обрести чистоту ума и духа.
10: Мы провели тут уже 2 дня, мой господин, а Бог все еще не призывал тебя в свое присутствие.
6: Богу лучше известно, Иисус, сын мой.
10: Уже прошло 4 дня, мой господин, а Бог все еще не призывал тебя.
6: Не следует быть нетерпеливым.
2: Пока Моисей и Иисус терпеливо ждали на горе, когда их призовет Бог, люди в лагере, расположенном у подножия горы, становились все более нетерпеливыми и возбужденными.
4: Мне совсем не нравится это затишье. Моисея нет уже 2-ю неделю, и ничего не происходит, ничего.
5: Тебе надо быть немного более терпеливой, моя родная.
4: Терпеливой.
5: Терпеливой.
4: Я терпеливо ждала 1-ю неделю. Тут что-то не так.
5: Что тут может быть не так?
4: Да 1000 вещей. Может, Моисей упал в расщелину и погиб. Может, облако Божье проглотило его. Может...
5: Послушай, родная, не надо...
4: Может, ты знаешь, почему Моисея нет уже 1-ю неделю? И ни словечка мы от него не слыхали? А?
5: Нет, я не знаю.
4: Ты имеешь хоть малейшее представление о том, что случилось там, на горе?
5: Нет.
4: Нет?
5: Нет.
4: И что будет дальше?
5: Что ты хочешь от меня?
4: Ах!
5: Что я должен делать? Идти туда, на гору, и разыскать Моисея?
4: Надо что-то предпринять.
5: Что именно?
4: Не знаю. Что-нибудь. Может, кто-то должен сходить к Аарону и поговорить с ним?
5: Но не мое это дело разговаривать с Аароном.
4: Но кто-то должен это сделать.
5: Ладно. Если не будет никаких известий от Моисея, ну, скажем, еще через неделю, ну, тогда я схожу к Аарону.
4: Угу. Сходишь?
5: Схожу.
2: На следующий день на горе произошло нечто такое, что видели все израильтяне, находившиеся у подножия горы.
4: Что это?
5: Это на вершине горы.
4: Свет! Яркий свет!
5: Должно быть! Слава Господня!
4: Ой, огонь! Вся гора пылает! Огонь! Говорю тебе, что что-то ужасное произошло там, на горе.
5: А я тебе говорю, что нам надо быть терпеливыми и ждать.
4: Ой, Моисей и Иисус сгорели в огне. Вот что! Жар чувствуется даже здесь, внизу. О, бесполезно и глупо ждать возвращения Моисея.
5: Слушай меня. Слушай, что я тебе говорю. Я не хочу больше слышать ничего подобного от тебя.
4: А я тебе говорю, что нам незачем больше ждать Моисея. С ним что-то произошло.
5: Мы будем ждать, пока Аарон не скажет нам, что делать.
4: Аарон! Он слабовольный и мягкий человек. Какой он руководитель!
7: Он первосвященник.
4: Ох!
7: И мы будем ждать его слова.
2: Прошли дни, потом недели, а Моисей и Иисус все еще не возвращались, и от них не было никаких сообщений. Наконец, возбужденная толпа собралась у палатки Аарона.
12: Мы хотим знать, где сейчас находится Моисей.
13: Да.
14: Что ты собираешься делать относительно Моисея?
13: Как долго мы должны здесь оставаться?
15: А мы хотим отправиться в путь в землю обетованную немедленно.
11: Минутку, прошу минуту внимания. Есть ли у вас представитель, который может ответить на мои вопросы разумно?
7: Я буду представлять этих людей, Аарон.
11: Чего они требуют?
7: Они недовольны долгим отсутствием Моисея.
11: Я ничего не могу с этим поделать.
7: В общем, Аарон, господин мой, они считают, что ты должен дать им идол взамен Моисея.
11: Идола?
7: Облако, которое вело нас за собой, теперь прикрепилось неподвижно к горе. Мы хотим себе идола. И мы требуем, чтобы он вел нас дальше.
11: Но ведь вы знаете, что в заповеди сказано: не сотвори себе кумира.
7: Аарон, ты с нами или против нас?
11: Я представитель народа. Они получат все, что хотят.
7: Правильно. Так и надо.
15: Дай нам идола. Подавай нам идола, а не то плохо будет.
16: Да, подавай идола. Идола.
2: Такие критические минуты требовали человека твердой воли, решительного и мужественного характера. Аарон же не был таким человеком. Он беспокоился о своей собственной безопасности. Вместо того, чтобы непоколебимо отстаивать доброе имя Божие, он поддался требованиям толпы.
11: Чтобы сделать изображение, которое вы требуете, мне необходимо золото и серебро. Готовы ли вы на подобную жертву?
16: Готовы!
11: Очень хорошо. В таком случае принесите мне все ваши золотые сережки, и я велю сделать из них золотого тельца в подражании египетским богам.
7: Ты очень мудрый руководитель, Аарон. Этот золотой телец будет нам тем самым богом, который вывел нас из земли египетской.
15: Это наш бог, который вывел нас из земли египетской.
2: Вылили тельца из золота и передали его людям. И встали они рано поутру и принесли все сожжения и мирные жертвы этому золотому тельцу. И люди ели и пили, предаваясь обжорству и пьянству. Но вот 40 дней, которые Моисей провел с Богом, подошли к концу. Он с Иисусом начал спускаться с горы. Моисей нес каменные скрижали, на которых Бог начертал своим перстом 10 заповедей.
10: Моисей, господин мой, слышишь ли ты то, что слышу я?
17: Я слышу голоса людей.
10: Враги напали на наш лагерь.
17: Нет, сын мой, это не крики побежденных. Это звуки пиршества и веселья.
2: Приблизившись к лагерю, Иисус и Моисей увидели людей, кричавших и танцевавших вокруг золотого тельца. То была картина языческого буйства, подражания египетским идолопоклонническим пиршествам. Войдя в лагерь, Моисей прошел сквозь толпу пирующих и, схватив золотого тельца, бросил его в огонь. После этого он растер сожженное в порошок и высыпал его в ручей, который протекал через лагерь.
6: Народ израильский, вы видели, что я высыпал золотой порошок, оставшийся от вашего тельца, в ручей. Вы все должны теперь попить из этого ручья для того, чтобы убедиться, что у вашего золотого кумира нет никакой власти. Вам от него нет никакой пользы.
2: Когда привели к Моисею Аарона, он попытался убедить Моисея, что золотой телец появился в результате чуда, что он, Аарон, просто-напросто бросил золото в огонь, и из огня сам по себе вышел телец. Но все его объяснения и уклончивые ответы были напрасны. Он был наказан за дело, будучи главным виновником. А остальные из этой огромной толпы народа, те, которые отказались признать свой грех и покаяться, около 3000 человек в общей сложности, они были также соответствующим образом наказаны. И хотя вера отступничества народа произошла всего несколько недель спустя, после того, как Бог самолично поведал им заповедь, в которой сказано «Не сотвори себе кумира», он простил им и остался с ними, и благословил сынов израильских в их долгом странствии в землю обетованную.
3: Честно говоря, дядюшка Дэн, я не понимаю, как они могли это сделать. Я имею в виду этого золотого идола. По-моему, это не имело никакого значения, что Моисей и Иисус отсутствовали в течение нескольких недель.
2: Да, да, конечно. Глядя сегодняшними глазами на все происшедшее, нам эти люди кажутся невероятно забывчивыми и неблагоразумными. В особенности, принимая во внимание то, что огромное облако, означавшее присутствие Божие, все еще висело над горой Синай, совсем рядом с лагерем, в котором они расположились.
3: И еще, скажи, почему они сделали идола в форме быка?
2: Вероятно, потому что они пришли из Египта. По крайней мере, два египетских бога изображались в форме молодых быков.
3: Но ведь эти люди совсем недавно слышали 10 заповедей из уст самого Бога, и в одной из этих заповедей было сказано «не делать себе идолов».
2: Я отвечу на это так. Искуситель всегда делает все, что в его силах, с тем, чтобы повести нас ложным путем. Каждый человек должен быть поэтому тверд в своей вере, ежедневно укрепляя свою решимость.
3: Христиане должны молиться вместе, группами, и просить Бога о помощи, чтобы укрепить свой дух в борьбе с искушениями и другими проблемами. Семьи тоже могут это делать.
2: Бог в помощь. Нам пора покидать эфир, тетушка Кэрол.
3: Окей, дядюшка Дэн. Пока.
11: Это был час твоего рассказа.
18: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
18: прощаются с вами.
9: До новых встреч!

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий во правде идет свету, дабы явные были дела его, потому что они в Боге соделаны.

На одном из подоконников старого одинокого дома стояла небольшая свечка, а рядом с ней лежала спичечная коробка. Было это давно, когда в домах еще не было электрического света. В те времена свечки по вечерам усердно работали, освещая все уголки дома. Когда после трудового дня усталые жильцы уходили на покой, свечка и спичечная коробка, оставаясь на подоконнике, начинали между собой беседу. А однажды спичечная коробка озабоченно обратилась к свечке. «Подружка, ты становишься все меньше и меньше. Когда ты горишь, ты таешь. Будь осторожна, а то вдруг от тебя ничего не останется». Свечка улыбнулась. «Светить мне действительно стоит кое-чего, но я ведь для этого и создана. Нашла чему радоваться. Посмотри, какая ты маленькая. Вот если бы ты была огнем маяка и указывала большим кораблям путь к пристани, тогда стоило бы тратиться». «Я маленькая, это правда, но я могу осветить темный угол. Разве ты не видела, как вчера бабушка рассыпала всю мелочь из кошелька? Мною посветили кругом, и все монеты нашлись. Мой свет помог бабушке». И свечка снова улыбнулась. Но спичечная коробка надулась. Ответить она ничего не успела, потому что подошла бабушка, взяла свечку и пошла с ней по коридору к себе в спальню. Свечка и спичечная коробка встретились только на следующий день. И тут беспокойство спичечной коробки достигло предела. «Ой, ой, ой!» – запричитала она. «И что только случилось с тобой? Ты наполовину меньше, чем вчера!» Свечка весело подмигнула и ответила. «Знаешь, как все было? Бабушка при свете моего пламени начала читать Библию. Она до того зачиталась, что мне пришлось гореть до полуночи. Но это ничего. Я очень рада была посвятить ей, особенно после того, как она прочитала следующие слова. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их». Потом бабушка сложила руки и, посмотрев вверх, сказала: «Господь мой дорогой, как я рада, что наступит день, когда ты будешь нашим вечным светом. А пока я благодарна тебе за эту маленькую свечку, которая дала мне свет, чтобы почитать твое святое слово. Ты не представляешь, как я счастлива, что могла послужить старушке своим светом». Спичечная коробка снова не нашлась, что ответить. Однажды вечером случилось нечто странное. Даже после того, как все легли спать, свечка на подоконнике продолжала весело гореть. Никто не потушил ее. На дворе бушевала пурга. Ветер выл, свистел, крутя снежные вихри. Временами через неплотные оконные рамы на свечку попадала холодная струйка воздуха. От этого она таяла еще быстрее. «Что ты? Что ты? Да посмотри же за собой чуть-чуть!

ничего от тебя не останется. Позволь следующему дуновению ветерка потушить тебя и спасти от полного уничтожения!» Снова забеспокоилась спичечная коробка. Но веселая свечка только улыбнулась. Она, продолжая гореть, становилась все меньше и меньше. Спичечная коробка заволновалась не на шутку. «Да неужели ты меня не послушаешься? Ты же сможешь спасти жизнь, если перестанешь светить!» «Меня поставили сюда светить. Это мое место, и я буду отдавать свой самый лучший свет!» «Это безумство!» — не унималась спичечная коробка. В этот момент под окном послышался шорох, а потом раздались шаги на крыльце. Кто-то постучал и дернул ручку двери. Стук услышали не только свечка и спичечная коробка. Хозяин и старшие сыновья проснулись и открыли дверь. Холодный порыв ветра ворвался в комнату и заставил пламя свечки задрожать еще сильнее. Через порог намело снегу, а из темноты ночи в освещенную свечкой комнату вошла женщина. Она еле двигалась. Ночную гостью усадили у печки, помогли снять запорошенное снегом пальто и начали растирать застывшие от холода руки и ноги. Немного отогревшись и придя в себя, она стала рассказывать. «Я заблудилась. Снег валит хлопьями, и пурга замела дорогу. Вот уже несколько часов я блуждаю, тщетно пытаясь снова попасть на нее. Уже совсем из сил выбилась. Я подумала, лягу в снегу и умру. Но в тот самый момент я увидела слабый свет и поняла, что где-то неподалеку дом. «А мы для того и оставили свечку гореть на подоконнике», — сказал хозяин. «В такую пургу люди часто сбиваются с дороги». При этих словах хозяин посмотрел на подоконник, где стояла свечка. Она горела так долго, что от нее почти ничего не осталось. «Добрая, маленькая свечка, ты спасла сегодня человеку жизнь!» – произнес он с улыбкой. Маленькая свечка тоже как будто улыбнулась в ответ, блеснула еще раз ярким пламенем и погасла. Это притча. Господь Иисус сказал: «Я свет миру». Он отдал свою жизнь на кресте для того, чтобы подарить свет спасения нашему темному миру. И всем, поверившим в Него, Он говорит: «Вы свет мира». У каждого из нас свое место. Дома или в школе, на улице или на футбольной площадке. Светить для Иисуса требует от нас отдачи. Но если мы будем стараться отдавать лучшее, нам не будет стыдно в тот день, когда мы будем стоять перед Иисусом.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, наш текст гласит: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Очень важно, чтобы во время поклонения Богу в доме молитвы мы как можно меньше были заняты размышлениями о мирском. Дела наступающей недели могут тревожить нас в воскресенье. Наша же задача состоит в том, чтобы отступить от мирских забот в этот день. Мы должны поступить так, как если бы защищали оазис от наступления.